0: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы радио Югра 33 02 52.
0: Радио.

0: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
1: Национальные проекты России.
2: 0+.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели. Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
4: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
3: Реклама – лишние расходы.
4: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
5: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
6: Телефон рекламной службы радио Югра 33-02-52.
7: Радио.

0: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 8 часов утра. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.
2: Здравствуйте, с вами Рената Гасанова. Как найти вдохновение и ресурс внутри себя и в паре? Так звучит тема сегодняшнего разговора. Узнаем, где в отношениях прячутся скрытые запасы энергии, как превратить бытовую рутину во вдохновение. Узнаем, как не потеряться в бесконечных должен и должна. Научимся поддерживать себя и свои отношения. Об этом я буду говорить с моей гостьей, психологом Ириной Рябининой. Здравствуйте, Ирина.
3: Здравствуйте, Рената.
2: Семейные отношения, семья. В чем сила и, это модное слово, которое, наверное, уже оскомину набило, ресурс, да, в чем сила и ресурс семьи? Если человечество придумало вот эту систему, как нам сказали источники, неплохая выживаемость в семье, да? Но мы сегодня хотим посмотреть на семью еще с точки зрения, а что она нам дает? Потому что как будто бы у современного человека возник вопрос, а зачем она нужна, семья, сегодня?
3: Что касается меня и моего взгляда на ценности семейных отношений, для меня в первую очередь это безопасность. Безопасность быть разными. Когда мы живем одним, мы, скорее всего, функция. Мы должны сами о себе заботиться, мы должны много чего. И, в общем-то, упасть и провалиться, по сути, нет возможности. Когда мы в паре, мы не боимся расслабляться, мы не боимся агрессировать, мы не боимся заявлять о разных своих потребностях. И это все в паре, которая сложилась как безопасная обстановка.
2: Как будто бы висит слово такое, да, в воздухе – надежность.
3: Надежность, безопасность.
2: Что вот в этих отношениях у меня есть надежность, что да? Я могу надеяться
3: да?
2: Не только на себя, но и на другого человека. Как не потерять себя в бесконечных «должен», «должна», «надо»? Согласитесь, мы все в этой структуре. Мы все кому-то должны чего-то, не знаю, ближайшему окружению, родственникам, семье, коллегам, работодателю.
3: Хороший вопрос на самом деле. Когда мы встречаемся и о чем-то договариваемся, в общем-то, тогда и возникает семейный контракт тот самый, который, в общем-то, перерастает часто, если его не проверять на достоверность, в «должен» и «должна». Хорошо бы паре вдвоем сесть и выписать эти «должен», «должна», и разобраться, а чего же я хочу из всего того, что перечислено здесь. Должен про отношения в паре – это скорее не про самопожертвование, а про, в первую очередь, контакт с собой, со своими желаниями и про контакт с партнером. В целом, для меня отношения семейные – это контакт.
2: То есть выписываем «должен», «должна», и вот в этом списке находим «хочу».
3: «Хочу».
2: А если там нет этого «хочу»?
3: Хорошо бы разобраться, а как давно этого «хочу» не существует? Этого не существует в нашей паре, этого не существует у меня лично. Где это потеряно? Когда мы встречаемся, скорее это из «хочу». У нас же нет идеи «я должна быть в браке», хотя у некоторых это правда присутствует. Если мы говорим про здоровые взаимоотношения, то здесь скорее про «хочу». И наведя ревизию в этих «должен», «должна», возможно, появится «надо».
2: Так, я сейчас хочу это представить. Вот сидят мужчина и женщина, выписывают «должен», «должна», и мужчина пишет «должен построить дачу», «достроить дачу», «должен обеспечить семью деньгами», «должен выплачивать ипотеку», «должен прибить полку», «должен, я не знаю, поменять колеса у автомобиля», и д-д-д-д-д-д. И он смотрит «нет». А хочу на рыбалку, хочу сейчас с удочкой просто от всего, от вас, от всех отдохнуть и просто постоять, помолчать на берегу реки, просто прийти в себя. А дальше-то что он с этим делает?
3: А дальше это все обсуждается в паре.
2: Угу.
3: Да, есть должествования, которые необходимы нам для существования, такие как ипотека, кормить семью, а все остальное – вопрос. Когда, например, дача и колеса – это то, что можно отложить. И в первую очередь возникает «хочу на рыбалку». И вот тут место для диалога. Дорогая, я хочу на рыбалку. Да, дорогой, как надолго? Что тебе нужно от меня? И это повод поговорить.
2: И то же самое у женщины, да?
3: Да. Например, я хочу с подружками на выходные в какой-то театр, например, в соседнем uh-huh. городе. Uh-huh. И тогда, дорогой, как ты на это смотришь? И, например, может возникнуть диалог. Слушай, нет, выходные ты всегда берешь наших детей, у меня появляется возможность отдохнуть и все такое. И тогда это повод договориться. Знаешь, мне правда важно, я правда нуждаюсь в отдыхе и в переключении. Да, дети, возможно, не дадут тебе отдохнуть. Давай вместе подумаем, как мы можем это устроить.
2: А вот вы сказали, еще вываливается слово «надо». С ним-то что надо делать?
3: Надо делать. Угу. Надо – это, мне кажется, мягче, чем должен.
2: То есть мы должен как-то можем заменить на слово «надо». Надо заняться дачей, надо заняться автомобилем.
3: Да. Когда? И кому? Ну, появляются угу. дополнительные вопросы, которые приглашают к беседе.
2: Ага, то есть слово «надо» понижает градус этой высокой температуры, да, скажем так?
3: На этого. Мой взгляд, да.
2: И как бы раздражителем уже менее являются вот эти вот задачи.
3: Должествование висит как топор в воздухе.
2: Вообще, я заметила, что психологи очень, вот, которые приходят ко мне на интервью, реагируют на слово «должен». Они как-то сразу так глаза округляются, так-так-так, «должен».
3: Ну, сейчас принято говорить, что это red flag. На самом деле «должен» не возникает в нас просто так. Это процесс, который длится по времени. И как раз-таки вот «должен» и много должествований автоматически делает отсылку, чего же ты хочешь и кто на тебя эти должествования повесил. Семья, общество, ну, в целом, какая-то родовая система. Много интереса возникает к этому «должна», но «должен» — это точно не про ресурс.
2: А это не приведет к тому, что вот такие вот вопросы, кто на тебя повесил, зачем это тебе надо, приведет к какой-то инфантильной позиции, и взрослый человек скажет: а правда, а что это я? И дачу забросит, и за машиной не начнет заниматься, и, ну, как бы отсечет все то, что... то чем он должен заниматься, то, чему ему...
3: Да. Есть какая-то идея про взрослого человека.
2: Что он сядет и сложит ручки, как бы вот не приведет это к этому?
3: На мой взгляд, нет.
2: Почему?
3: И есть опыт, что нет. Для меня взрослость – это контакт с собой и выбирать, возможность выбирать, а чего же я хочу и чего я могу. Когда мы вступаем в отношения, есть, правда, некое должествование, но я бы сказала, наверное, потребность сохранять эти отношения. И хорошо бы, если она сохраняется, эта потребность. Но это никак не должна. У нас всегда есть право выбора. И даже отказаться от этой семьи, у нас тоже есть выбор. Когда она теряет ценность, когда вклад в эту семью, ну, становится обузой, скажем так. Когда невозможно взять из семьи ресурс, это то, с чего мы начали.
2: Получается так, вот они выписали «должен», «должна», «надо», перевели в «надо», что-то отодвинули, свое «хочу» туда вписали и уделили этому «хочу» время, и что это дает?
3: Ну, например, может выясниться, что дача ни одному из партнеров не нужна.
2: Опа.
3: А ценностью является, например, путешествие на машине, куда-то исследовать Россию, исследовать ближайшие страны и все такое. И тогда это становится... собственно, ресурсом семьи. Когда мы вдруг обнаружили, что задолжен скрыты неудовлетворенные потребности, неудовлетворенные желания.
2: А они обязательно должны, а они хорошо бы, чтобы они удовлетворялись в семье. Это залог крепких отношений?
3: На мой взгляд, да. Не все потребности можно удовлетворить в семье.
2: Это важно сказать, потому что как будто бы мы в одно лукошко все складываем. Наш партнер, мы от него ожидаем какой-то безусловной любви, всеобщего принятия, вообще всего-всего. Но это не так.
3: Это не так. Безусловная любовь и принятие – это про то, что я могу быть разная в этих отношениях. Я могу хотеть того, чего я хочу. И если это не подходит тебе, давай обсуждать.
2: Хорошо, давайте поговорим вот о чем. Как отличить временное выгорание от того, что отношения действительно исчерпали себя?
3: Хорошим маркером выгорания является, ну, например, совместное планирование отпуска. И вы в этот момент заряжаетесь. Но если при планировании отпуска вы скорее испытываете отвращение и нежелание продолжать эту беседу, а диалог приводит к большему раздражению, это ну, такой тревожный звоночек и скорее повод сходить к семейному психологу.
2: О, это вы хороший сейчас пример привели, планирование отпуска. Мне кажется, по моим ощущениям, что во многих семьях таким, знаете, художественным руководителем, идейным организатором отпуска является женщина. Как будто бы мы позволяем себе больше мечтать, больше хотеть. Нужно обязательно обращать внимание на то, что хочет мужчина, даже если он молчит.
3: Если мужчина, в принципе, молчун, есть такие мужчины, которые немногословно, а скорее больше делают, то, в общем-то, это нормально. А если вдруг мужчина перестал разговаривать в семье, это тоже звоночек. А что произошло? Давай поговорим об этом.
2: Так, вот они обсуждают отпуск, а он никаких своих хотелок не высказывает. Как ты решишь, как ты хочешь? Это выгорание? Это исчерпали себя отношения? Это равнодушие? Да тут можно тут все что угодно.
3: Правда, можно тыкать пальцем в небо и предполагать что угодно. Надежнее всего, конечно, услышать от партнера, что же с ним произошло. Возможно, он в выгорании находится, и для него планировать новое – это скорее как дополнительная обуза и из разряда «должен», «я еще что-то должен».
2: Хорошо, какие первые шаги можно предпринять, если кажется, что вдохновение и радость ушли из совместной жизни? А так условно, аптечка, да, что мы из этой аптечки достанем, чтобы так быстро какой-то лейкопластырь заклеить какую-то дыру в отношениях? Да? Угу. Что можно быстренько предпринять?
3: На самом деле у нас больше возможностей, чем кажется.
2: Например?
3: Для меня вдохновение состоит из мелочей. Ну, например, приготовить утром любимый напиток, будь то кофе или чай, и подать в постель партнеру, не ожидая чего-то взамен. Мне это не составляет труда, а для партнера это вот такая вот забота. Также важны разговоры, на мой взгляд. Буквально 10 минут живого общения, голоса. Это могут быть созвоны по телефону, если партнеры, например, в силу каких-то обстоятельств не встречаются и графики у них не совпадают, то обмен фотографиями, обмен сообщениями. Или, ты знаешь, я тут вспомнила, как мы в прошлом году с тобой были на Алтае, например, и так весело хохотали у костра. Мне стало так приятно, вот решила с тобой поделиться. Это тоже про заботу, это тоже про обратную связь. Я про тебя помню.
2: В каких ситуациях стоит искать ресурс внутри себя, а когда лучше опираться на поддержку партнера? Вот давайте разграничим, что является зоной нашей ответственности, а что общим делом пары.
3: То, что родилось в паре, это ответственность пары. Ну, например, мои сложности с работой или с отношением с подругой – это моя ответственность. И ресурс, в общем-то, возможно найти в этих отношениях. Но партнера мы в этом месте не исключаем, а скорее мы обозначаем зону своих проблем и говорим: «Слушай, мне сейчас важно про это подумать или решить, побудь со мной рядом». Или: «Я сейчас огорчена, по таким-то причинам ты к этому не имеешь отношения». Мне важно, чтобы ты не задавал мне глупых вопросов или грубых вопросов, в принципе, вопросов. Угу. И это тогда про нашу зону ответственности, про мою личную. Если, например, важно сказать про то, что ритуальность в паре важна, это помогает дополнительные ресурсы найти.
2: То есть ритуалы, то, что мы делаем часто, то, что является нашей семейной традицией, да?
3: Да. Это то, что помогает сохранить вот эту зону безопасности. Что бы ни происходило во внешнем мире, каждую пятницу мы собираемся, включаем какой-то фильм и, в общем-то, наслаждаемся просмотром.
2: А какие еще могут быть ритуалы? Давайте подскажем. Кроме того, что пятница и сериал, какие вот...
3: Семейные праздники – это те же ритуалы.
2: Так, семейные праздники.
3: Дни рождения друг друга, годовщина знакомства, годовщина свадьбы. Например, первый день весны, открытие-закрытие дачного сезона. Любые отношения, которые сложились и продолжаются и длятся по времени, это всегда про развитие. Как только отношения перестают развиваться, это повод задуматься. Для чего мне эти отношения? Какая я в этих отношениях или какой я в этих отношениях? И если мы вернемся к ресурсу, где зона ответственности моя, где зона ответственности пары, то обмен опытом – это скорее ответственность твоих. И вы этим наполняетесь оба. А если, например, какая-то история на работе, то да, это ваша ответственность.
2: Вот еще какой вопрос. Сейчас весна. Природа у нас расцветает, солнце пригревает, люди вокруг хорошеют. Как сказал один мужчина, у женщин появляются ноги. Солнечная активность, когда вот этот зимний морок спадает и природа благоухает, да, нас, ну, нам хочется, нас тянет, нам хочется влюбленности, нам хочется почувствовать жизнь. А мы все живые люди, несмотря на статус женат и замужем. Ну, я так уж сформулировала, да. Что делать, если хочется влюбиться?
3: Очень хороший вопрос, на самом деле. Действительно, психологи рекомендуют нести эту влюбленность в семью и влюбляться там, влюбляться в своего партнера заново.
2: Давайте, наверное, скажем, что заново, вновь, вот то же самое, что было там 25 лет назад, да, но мы вряд ли это почувствуем. Это, наверное, будет что-то другое.
3: Хорошее слово «вновь». Не так же, как тогда, 25 лет назад, а скорее «вновь», потому что мы даже за эту зиму изменились. И хорошо бы разглядеть партнера в новой одежде, как на него влияет эта весна. Это с одной стороны. А с другой стороны, нас действительно вдохновляет смена природы, сезонов, смена, да, сезона, смена природы, отсутствие снега, наличие солнца. И мы, правда, глазами начинаем цепляться за те вещи, которые, в общем-то, не обращали внимания долгую зиму. Это могут быть и люди. Это может быть коллега, который как-то по-особенному сегодня выглядит. Это может быть какой-то прохожий, который пританцовывает, стоя на остановке. И это все то, что дает нам вдохновение. Вопрос, что мы будем делать с этим вдохновением. Идея о том, что партнер не вдохновляет, и я пойду куда-то, она скорее про то, что через месяц, через два, через три это вдохновение и в новых отношениях тоже может закончиться.
2: Так, а что же делать тогда? Вы дали нам понять, что нужно обратить внимание на супруга.
3: Да.
2: И дальше что делать? Вот мы на него посмотрели, на нее посмотрели.
3: И почувствовать себя, как это мне. Угу. Замечаю ли я что-то новое? Или замечаю ли я, наоборот, что-то привычное?
2: А вот если не замечаю что-то нового, если там такая бытовая рутина, если он в одной и той же, или она в одной и той же одежде, если ничего не будоражит...
3: Привносить что-то новое самим в эту семью. Если хочется приносить, и возникает идея, что, наверное, хорошо бы было партнеру сменить образ, поздравляю, вы все еще про отношения. Если кажется, что, ну вот, опять он в одной и той же куртке, боже, я на это смотреть не могу, вот тут вопрос. Вы про отношения или про что?
2: Как ответить на этот вопрос? Вы про отношения или про что?
3: Или про что-то свое, что давно утратило...
2: Так проблема, получается, не в партнере, а в самом вопрошающем?
3: Конечно.
2: То есть есть ли какая-то внутренняя придирка к его этой старой куртке или к ее этому старому халату,
3: да-да-да-да,
2: то это про какую-то внутреннюю усталость вопрошающего?
3: Да, или внутреннюю потребность. Это может быть усталость, это может быть потребность.
2: Есть потребность в романтике.
3: Я хочу, чтобы ты меня вдохновлял. Это уж... может звучать и так.
2: Да, я хочу, чтобы ты меня вдохновлял или вдохновляла. И что с этим хочу делать дальше?
3: Слушай, а как я тебя вдохновляю или вдохновляла раньше? Давай поговорим. Про что я тебя вдохновляла, там, не знаю, 5 лет назад?
2: Угу.
3: Если отношения...
2: Ты была сексуальна, ты была с горящими глазами, ты на меня смотрела и ты меня хотела.
3: Слушай, да, правда. Вот ты сейчас говоришь, и я понимаю, что да, что-то меняется. Слушай, мы за последнее время взяли ипотеку и родили второго ребенка. Ну, похоже, моя сексуальность угасает. Это же тоже про взрослость, про честность, в первую очередь, к самим себе, говорить про это честно. Признавать, что да, проблемы существуют.
2: И тогда после этого обсуждения в здоровой паре, наверное, возникает решение, ну все, держись, я тебе сегодня отправлю фотку, от которой ты не сможешь заснуть. Что-то такое, да?
3: Да, Рената, вы абсолютно правы. Угу. Появляется какой-то шаг в будущее, шаг вперед, решение.
2: Да, друзья, если вы... Да, что-то Рената, такое, да?
3: Да, Рената, вы абсолютно правы. Угу. Появляется какой-то шаг в будущее, шаг вперед, решение.
2: Да, друзья, если вы посылаете друг другу такие фотографии...

0: Армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
0: Телефон рекламной службы радио Югра 33-02-52.
4: Радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
5: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.
6: Мы вновь с вами. Я Рената Гасанова. Со мной в студии психолог Ирина Рябинина. Мы говорим о вдохновении, о поиске ресурсов в себе и в паре. Пары, которые живут как на разных орбитах. Как поддерживать близость, если режимы дня разошлись? Один встает в 5.30, вторая ложится в 2 ночи. Они не пересекаются неделями и разговаривают исключительно в мессенджерах. Это губительно для отношений?
7: Безусловно, это губительно для отношений.
6: То есть это когда-нибудь приведет к тому, что пара распадется? Может привести к тому?
7: На мой взгляд, да. Угу. Конечно, есть исключения. И есть так называемые гостевые браки, но так или иначе люди встречаются в этих гостевых браках. Если мы говорим о паре, которая живет на разных орбитах, тут вопрос, что они могут сделать, как вдохновляться. Ну, например, для кого-то может быть очень ранний завтрак, а для второго этот же прием пищи может быть очень поздним ужином. И если они встречаются хотя бы на 5-10 минут за этим общим столом, это прекрасно. И, возможно, даже обмениваются какой-то информацией за день. Конечно, это живой голос в трубке телефона. Мы сейчас все привыкли переписываться, обмениваться фотографиями и чем-то, но живой голос ничего не заменит. Он так или иначе будоражит наши клеточки.
6: То есть, а что еще помимо этого внести? Но если график работы не меняется, как оживить отношения?
7: Вопрос очень индивидуальный. Первое, что приходит в голову, это планирование совместного отдыха. Например,
6: вот как хотите, вот что хотите делать со своей работой, но, пожалуйста, отдохните вместе. Вот
7: отдохните вместе. И желательно этот отдых, мы не говорим про глобальный отпуск, например, на месяц или полтора летом, а скорее это может быть даже пара выходных в месяц. Это то, что поможет паре сблизиться и не потерять вот то самое ощущение безопасности.
6: Я помню, вы сказали, что пара, хорошо бы, чтобы она договорилась, были ритуалы, например, каждую пятницу свидание, да, каждую пятницу сериал и пицца. Но через месяц эта пятница может превратиться в ритуал формальности. Формальность. Что тогда делать?
7: Договариваться. В паре вообще, в принципе, все про договоренности. Если что-то, то, что раньше наполняло и помогало отдыхать, помогало стабилизироваться, помогало встречаться и отдыхать, сейчас это скорее превращается в рутину, и тогда вопрос, что мы будем с этим делать? Например, чередовать. Какая-то пятница – это свидание, какая-то пятница – это просмотр сериала, а возможно, или фильма, а возможно, это совместный поход в кино, это уже что-то новое. Да, ритуальность сохраняется, но новшество –
6: то есть я так поняла, к ритуалам относиться не вот так вот, как должна, да, опять же. Они должны быть гибкими.
7: Абсолютно верно.
6: Угу. То есть они вполне могут заменяться на что-то другое. Главное, да. Главное кайф. Главное получить удовольствие от совместного времяпрепровождения.
7: Вы говорите кайф, для меня это главное не выпадать из контакта. Когда мы оба занимаемся тем, что нам на сегодняшний день актуально, это про контакт. Это, собственно, то, про что мы научаемся в гештальте в первую очередь. Контакт с собой и с партнером, с другими.
6: Вот еще какой у меня вопрос. Жена купила абонемент на танцы. Мужу не хватает ее вклада в хозяйство, в быт. Как договориться? И кто здесь прав?
7: На самом деле правы оба. У жены возникает потребность в саморазвитии,

0: у мужа, скорее всего, потребность про заботу. И тогда вопрос, что мы можем с этим сделать? Да, я готовлю тебе там по средам, например, ужин, ты приходишь с работы и ужин на столе, но мне так важно уделить эти 2 часа для себя, ну, я правда ощущаю себя нуждающейся в этом развитии, активности тела не хватает и все такое. Тебе будет нормально, если я позабочусь о твоем ужине накануне, тебе нужно будет только разогреть и послушать, что скажет партнер. Справедливости ради важно ответить, что это не только про жену, это может быть и про супруга, про ту самую рыбалку, когда у него есть потребность периодически с друзьями выезжать куда-то на озеро, ловить рыбу и все такое, а жене важно, например, эти выходные проводить вместе и все такое. И тогда это тоже вопрос договоренности.
1: Знаете, я сейчас хочу проиллюстрировать этот свой вопрос. Я хожу на вокальную студию, и вот мы сидим перед аудиторией, просто ждем, когда это все начнется, когда она откроется, и сидят вокруг меня женщины, и я разговорилась с достаточно пожилой женщиной, ну, сколько ей лет, наверное, 60+, где-то около 70, и разговор начался с того, что умеете ли вы петь, есть ли у вас какие-то знания в этом, да, умения, и она говорит: я в молодости очень хотела петь. И у меня получалось, и мне сказали в вокальном кружке, это еще советское время было, что у меня есть данные, и я очень хотела заниматься пением. Но муж мне запретил. Он сказал, что нет, ты не будешь этим заниматься. Я говорю: а почему запретил? Ну, у нас же 2 детей, сказала она. Кто будет заниматься детьми? И я говорю: так получается, что вы добрались до вокальной студии только в этом возрасте? Она говорит: да. Только сейчас. То есть пока она вырастила детей, пока она помогала внукам, и только вот сейчас она, вот помните, мы говорили свое «хочу», вот эти «должна» и «надо», этот список был у нее бесконечным до, наверное, вот 60 лет. И только сейчас где-то промелькнуло это «я хочу». Вы понимаете, мне после этого разговора стало очень грустно. Во-первых, тут и фигура мужа такого, знаете, родителя, который запрещает или разрешает. И вот эта вот покорность. Как договориться в таких случаях?
0: Рената, очень хороший пример. Рада, что вы его озвучили. Для наших радиослушателей это про то, к чему приводит это должествование и этот огромный список должествований. По сути, это отложенная жизнь. Когда заниматься любимым делом можно только достигнув определенного возраста, когда, условно, птенцы выпорхнули из гнезда. Родительство – это не равно про женщину. Родительство – это 2 родителя. Что бы это ни значило, и что бы из этого ни вытекало.
1: Вы тоже подумали о том, что ведь он же мог подхватить этих детей, а она могла уделить себе время, чтобы, вот, кстати, и не выгорать в семейной жизни, чтобы не приходить потухшая. Она бы, наоборот, прилетала на таких крыльях счастья туда-обратно к нему, и как бы она его любила, потому что еще крепче, потому что вот это да. У меня есть такой мужчина, который может... Да. Устроить мне такую жизнь.
0: По моим наблюдениям, браки, в которых партнеры занимаются тем, что им нравится, крепче. Крепче, отношения в них более здоровые. И дети в таких парах, они, как правило, про развитие. Эти дети интересующиеся, активные. И, в общем-то, да, вернемся к вопросу про эту женщину и, в принципе, про материнство и про ресурс в паре. Где брать вдохновение женщине?
1: А где брать вдохновение?
0: А где брать вдохновение женщине? Да, мужчина ее вдохновил на брак, да, мужчина ее вдохновил на детей, но дети вместе с этим – это, да, ответственность, и это большой энергозатратный процесс.
1: Мы с вами поговорили и про мужчину, и про женщину, да, и про рыбалку, и про кружок вокального исполнения. Есть ли примеры простых ежедневных практик, которые помогают паре поддержать ресурсы и интерес друг к другу? Мы уже говорили и про ритуалы. Не забывайте, что они могут быть гибкими. И вообще творчески подходите к своей жизни, наверное, семейной. Что-то еще закинуть такое?
0: Ну, например, когда партнеры возвращаются домой, кто-то дома встречает, либо они вместе возвращаются, хорошо бы задать вопрос друг другу. Как сегодня твой день?
1: Опять же, неформально.
0: Абсолютно бытово. Для меня это про искренний интерес. Как ты? Как твой день? И это же про сверку, какой ты сегодня. Слушая партнера, мы, в общем-то, можем определить, а как я могу сегодня про него заботиться? И это же тоже про ресурс. Например, когда у одного из партнеров какой-то тяжелый день, отягощенный переговорами, планерками, еще чем-то, что я могу сделать? Молча, не задавая лишних вопросов, например, если это подходит партнеру, накрыть на стол. Казалось бы, чего такого, накрыть на стол, но это про заботу. И дать возможность партнеру, который пришел уставшим, ассимилировать ушедший день.
1: Хорошо, я себе записала ритуалы, диалог, забота. Поговорим про инициативность. В паре мужчина может быть инициативным на работе, а дома, например, выжидать указаний. Мне кажется, что когда инициативность одного из партнеров куда-то выпадает, что если кто-то ждет, что его будут развлекать в постели, в быту, каждый раз в одиночку организовывать романтику, то у меня для вас плохие новости. Мне кажется, что этот массовик-затейник в конечном итоге выгорит. Сдуется. Да. Инициативность. Давайте поговорим про это и ее важность.
0: Инициативность действительно важна.
1: Мы можем сказать, что когда нет инициативности, пара может развестись. То же, это тоже может быть как бы симптомом того, что это приведет к краху семьи.
0: Давайте начнем с того, что в каждой паре есть кризисы. И отсутствие инициативности, то, как раньше, мне уже не подходит, как по-новому с тобой взаимодействовать, я еще не знаю. И это повод обратиться к семейному психологу. Кризисы в паре – это нормально. Преодоление кризисов – это про развитие. С чем мы выйдем из этого? В общем-то, и будет являться нашей ценностью и багажом. Либо мы выйдем по отдельности. Например, партнеру, для которого всегда второй партнер был зажигалочкой, идейным вдохновителем и двигателем, ну, может просто не справиться с этой ролью, зажигать и вдохновлять. Ему так подходило, там, условно, 15 предыдущих лет.
1: То есть ждать кардинальной перемены, если уже сложилось вот именно так, ну, не надо. Если... Грубо говоря, если ваш муж Пьеро, не ждите, что он станет Арлекином, так?
0: Действительно так. Кардинальных перемен, как правило, не бывает, но это тоже повод поговорить. Слушай, я тоже хочу с твоей стороны инициативу. Может быть, тебе хочется про меня как-то, ну, заботиться, проявляться или еще что-то делать? Часто так бывает, когда на первых порах женщина организовывает, инициирует и... Это из-за того, что она выстраивает это общее гнездо так, как ей нужно, потому что ей там рожать детей.
1: Угу.
0: А дальше это становится по привычке. И, возможно, у мужчины когда-то были идеи как-то проявляться, но он про них просто забыл. Такое тоже может быть. Но вы правы абсолютно в том, например, в примере про мужчин, который на работе какой-то активный, двигающий, а домой приходит, и дом для него возможность не брать ответственность за все процессы. А дом – это возможность прийти и выдохнуть, и отдохнуть.
1: Но мы не можем ломать эту его схему, верно? Если у него так.
0: Если слово «ломать», то да, не можем. Угу. А передоговориться, обозначить, один партнер обозначает, что я так больше не могу, мне так больше не подходит, то второй партнер с этим как-то обходится.
1: Второй партнер с этим как-то обходится. Например, как?
0: Например, слушай, мне правда важно, чтобы ты заботилась про меня и организовывала наши отпуска. Давай подумаем, где ты можешь еще вдохновляться. Может, тебе чаще с подружками встречаться? Может быть, тебе съездить без детей, без нас, без всех на неделю куда-нибудь, куда ты хочешь?
1: А если она именно с ним хочет?
0: Окей, давай сделаем это вдвоем. Есть в каждой семье зоны. Зона мама-муж, ну, в смысле, жена-муж. Зона мама-ребенок. Зона мама-два ребенка. И взаимодействие с каждым из членов семьи, только с этим членом семьи, очень важно. Это про близость, это про единение. И если то, о чем вы говорите в диалоге, раскрылось, вот, оказывается, в чем. Тебе не хватает нас двоих. Давай подумаем, как это организовать. Мы можем уехать на дачу, не брав с собой там собак, детей и кошек, подумаем, как их пристроить и провести, условно, вечер там или ночь вдвоем.
1: В общем, мы скоро закончим. И из всего того, что мы с вами сейчас 30 минут говорили, я понимаю действительно, что отношения – это труд.
0: Отношения – это диалог.
1: Диалог и, знаете, такое, если и труд, то творческий. Ну, вот я так вижу. Я думаю, что здесь надо быть немножко таким товарищем креативным и слышащим.
0: Слышащим. Слышащим, в первую очередь, чутким к себе. Если я обнаруживаю свою трудность, то хороший вопрос, да, какой зоны эта трудность, моя личная или наша общая партнерская, то тогда я ее привношу туда, в эту зону. Uh-huh. И это повод поговорить. Даже если ответ меня не устроит 100%, то найти нечто среднее всегда можно.
1: Спасибо вам большое. Наш разговор подошел к концу. Выпуски этой программы можно послушать на странице «Радио Игра» в социальной сети ВКонтакте в разделе «Подкасты». Напомню, с вами были психолог Ирина Рябинина, программу вела Рената Гасанова. Мы говорили о поиске вдохновения и ресурсов в себе и в паре. До встречи.
2: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.

реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
3: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
4: В Забайкале действуют сотни очагов.
3: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
5: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения. Водителей, пешеходов и пассажиров.
2: Здравствуйте, в эфире программа «По дороге безопасности». Меня зовут Даша Кунцова. Сегодня будем говорить о подготовке к летнему вождению. В гостях сегодня начальник отделения дорожного надзора окружной госавтоинспекции Борис Юзеев. Борис Харисович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Итак, лето. Время, когда дороги оживают. Дачники, туристы, дальние поездки. Как в Югре готовиться к этому сезону? Вот именно о подготовке к летнему вождению мы сегодня и поговорим. Итак, давайте с главного, что ли, начнем. Есть ли какой-то общий план работы по обновлению разметки, знаков, пешеходных переходов?
3: Подготовка дорог к летнему сезону начинается весной, после схода снега, с началом летнего содержания и направлен на обеспечение безопасности дорожного движения. План работ по обновлению разметки, знаков и пешеходных переходов включен в контракты по содержанию. Утраченные дорожные знаки и имеющие дефекты обычно заменяют новыми в течение всего года. Поэтому приведение пешеходных переходов в соответствии с обязательными требованиями в основном заключается в восстановлении дорожной разметки, когда температура воздуха и покрытие проезжей части достигает от плюс 5, плюс 35 градусов Цельсия и влажность не более 85%.
2: То есть получается, это то самое время, когда можно комфортно, в комфортных условиях заниматься такими работами.
3: Да.
2: Разметка – это вот то, что к лету обновляется у нас в первую очередь. Есть вот какие-то технологии, ну, особые, которые используют сегодня для ее нанесения. И можете рассказать, где, например, применяют обычную краску, а где, ну, какую-то, что ли, более долговечную, что ли, термопластик, да, так называемый, который, ну, в ночь лучше видно, в дождь, там он лучше работает.
3: На сегодня для нанесения дорожной разметки используются как традиционные, так и современные технологии, которые обеспечивают высокую видимость и долговечность. Многое зависит от бюджета муниципалитетов и владельцев дорог. В основном используется краска. Однако общепринято, что пластичными материалами, термопластики и холодный пластик, обеспечивающие износостойкость и долговечность до одного года, наносят разметку на пешеходных переходах у детских образовательных учреждений. Также наши слушатели на четырехполосных дорогах округа могут заметить структурную рельефную разметку, которая создает вибрационный эффект при наезде. Она разделяет потоки встречных направлений и является предупреждением для водителей, что ее нельзя пересекать. Хочу заметить, что в настоящее время в округе реализуется план мероприятий, утвержденный Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Югры, согласно которого на дорогах местного значения до 2029 года поэтапно увеличивается применение осевой дорожной разметки из долговечных материалов. Для обеспечения видимости в темноте и в дождь в состав всей дорожной разметки входят так называемые стеклошарики, микросферы. Они работают как катафоты, отражая свет фар обратно к водителю.
2: Угу. Получается, вот это вот все, что когда наезжаешь, и это не потому, что о, сколько налили, а все это сделали для того, чтобы обезопасить еще больше движение по дорогам общего пользования.
3: Совершенно верно.
2: Угу. Пешеходные переходы – это зона особого внимания. Вот как часто обновляют разметку на зебрах, и что делается для их дополнительной, ну, заметности, что ли?
3: Обновление разметки на пешеходных переходах, если она нанесена краской, проводится чаще, чем на других участках, так как она быстро стирается. В основном в весенние и осенние периоды, что также предусматривается контрактом на содержание дорог. Разметка, нанесенная термопластиком или холодным пластиком, обеспечивающая большую долговечность в условиях нашей погоды, обновляется один раз в год, хотя в других регионах может и раз в три года делаться. Для повышения безопасности пешеходных переходов применяется желто-белая разметка, что делает переход заметнее в любое время года, особенно в пасмурную погоду. Кроме того, в некоторых муниципалитетах округа применяют лазерные проекторы, которые проецируют изображение зебры бело-желтого цвета прямо на асфальт, что обеспечивает видимость перехода даже в снегопад или при загрязнении. Также могут применяться дополнительные подсветки в темное время суток, искусственные неровности для принудительного снижения скорости, дополнительная разметка в виде шумовых полос перед пешеходным переходом.
2: Я вообще хочу сказать, что здесь, в Ханты-Мансийске, у нас есть вот эти лазерные разметки, зебры вот это, и это очень удобно. Я, как человек, который за рулем езжу, я хочу сказать, что это действительно очень крутая штука, которая как раз обеспечивает лучший обзор, и ты действительно понимаешь, дождь, снег, пасмурно, темно или еще что-то. Тебе очень хорошо видно это место, и видно, кто подходит к этой зебре. То есть это прям все для обеспечения безопасности. И тем, кто это придумал, хочется даже руку пожать и сказать, что классно, что это придумали. Кроме разметки, есть еще дорожные знаки и светофоры. Мы все это прекрасно понимаем. Проводится ли их сезонное обслуживание? Ну, не знаю, там мойка, замена каких-то поврежденных частей, проверка видимости, в конце концов.
3: Все работы по содержанию дорог с техническими средствами организации дорожного движения, вот, которые вы перечислили, дорожные знаки, светофоры, делятся на летние и зимние периоды и регламентируются правилами содержания, которые в том числе предусмотрены контрактом. Летом в основном это регулярная мойка дорожных знаков, стойки светофоров для удаления пыли и грязи, для которых применяются специальные поливомоечные машины, автогидроподъемники. В зимний период очистка знаков от снега, льда и наледи осуществляется механическим способом, щетками или вручную. Замена же поврежденных, выцветших и имеющих иные дефекты технических средств организации дорожного движения производится по мере обнаружения их дорожным мастером при обследованиях, либо контрольным надзорным органом, либо по обращениям граждан. Если контрактом не предусмотрен какой-либо вид работ, то он не будет осуществляться.
2: Отдельный вопрос про временные знаки на период ремонтов. Вот этот вопрос как-то контролируется, чтобы, не знаю, там, правильно были установлены, не вводили водителей в заблуждение. Самое главное, чтобы они были в нужном месте установлены.
3: Контроль за временными дорожными знаками во время ремонта осуществляется еще на стадии согласования схем расстановки технических средств организации дорожного движения, когда сотрудниками госавтоинспекции рассматриваются соблюдение требований, предъявляемых к установке дорожных знаков, светофоров, направляющих устройств, сигнальных фонарей, чтобы они не вводили водителей в заблуждение. А дальше в процессе осуществления контроля надзора в местах производства работ при выявлении отклонения от данных схем принимаются меры, направленные на скорейшее устранение выявленных недостатков. При этом за отсутствие контроля со стороны исполнителя за установленными знаками госавтоинспекции принимаются меры надзора. Как правило, прямую ответственность за содержание знаков несет подрядная организация, выполняющая ремонт.
2: Вот, кстати, если говорить про ремонт, понятно, что ремонт летом это неизбежная такая часть, да, работ. И как вообще планируются графики, чтобы не создать каких-то там пробок, особенно на выезде из города и на каких-то популярных направлениях?
3: Вообще графики, они обсуждаются между владельцем и подрядчиком. Основные ремонтные работы, особенно на выездах из городов и связанные с частичным либо полным ограничением движения, проводятся в ночное время, чтобы не мешать основному потоку транспорта. На трассах предусматривают реверсивное движение с применением светофоров и регулировщиков, либо регулировщиков. Вот. На популярных направлениях и выездах применяются временные схемы, сохраняющие максимальное количество полос. Например, сужение полос вместо их полного закрытия. Сначала одну полосу ремонтируют, потом другую полосу. Также необходимо обращать внимание водителям, особенно на схемы объезда и информационные щиты. На многих дорогах установлены табло перемены информации, которое транслирует информацию о путях объезда при ограничении движения на трассах. Ну и, конечно же, информацию об ограничениях движения размещают на официальных каналах владельцев дорог.
2: Ну вот ремонтная кампания летом, все хорошо, и понятно, что люди, очень многие в отпуска, и все это по загородным трассам, а это такая особая история, да? А там, согласитесь, скорости выше и требования к разметке, наверное, жестче. Вот какие планы по ремонту и обновлению инфраструктуры на региональных дорогах в этом сезоне?
3: Ну, если говорить о ограничении движения, то схемы, которые разрабатываются, они учитывают именно скорость движения на трассах. То есть там и ограничение скорости с 90 поэтапно идет 70, 50, может до 30.
2: До 30, да.
3: И, соответственно, также могут устанавливаться дополнительные шрифт-балки, либо еще какие-то там имитаторы, вот, для того, чтобы заблаговременно знать о том, что будут дорожные работы. Особенно это опасно на кривых в плане, то есть из-за поворота можно не увидеть. Поэтому быть надо внимательным на дорогах. Вот. А то, что касается планов по ремонту на 2026 год, это вопрос ближе к владельцам дорог, но по известной нам информации, в Югре планируют обновить свыше 74 километров региональных дорог в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Вот. Ожидаем в этом году завершение ремонта автодороги Стрижевой-Нижневартовск. Также работы будут проводиться на участке автодороги Юг, это Урай-Междуреченский, Куминский, граница ХМАО. Вот. Также участок дороги в Сургутском районе от Когалымского месторождения до кольцевой развилки. На автомобильной дороге Нижневартовск-Радужный будет проведен капитальный ремонт, но он уже несколько лет длится, вот он будет продолжен. В результате этих работ участок станет четырехполосным, соответственно, увеличит его пропускную способность, позволит улучшить движение по этому важному маршруту. Планируется завершить также капитальный ремонт от Нягани до поселка Приобье. Вот. Ремонт-то коснутся также и мостовые переходы, состояние которых имеет большое значение для обеспечения безопасного и удобного движения. Также в настоящее время, с начала весны, уже ведется ямочный ремонт дефектов покрытия проезжей части на федеральной автодороге Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск организациями, которые осуществляют содержание. Капитальных ремонтов на ней в 2026 году не запланировано. поэтому полного ограничения движения там не будет.
2: Ну и в завершении, дайте, что ли, какие-то основные слова, напутствие для всех водителей, чтобы вот этот летний сезон у всех у нас прошел в безопасности.
3: Ну, я считаю, что водитель, в ваших руках ваша жизнь и жизнь пассажиров, поэтому будьте внимательны, обращайте внимание на установленные дорожные знаки. Летом необходимо на дорогах обращать внимание на велосипедистов, самокатчиков, детей, дачников. В общем, берегите себя, своих пассажиров и окружающих.
2: Мы говорили сегодня о подготовке к летнему вождению. В гостях сегодня был начальник отделения дорожного надзора окружной госавтоинспекции Борис Юзеев. Борис Харисович, спасибо, до свидания.
3: До свидания.
1: По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения. Водителей, пешеходов и пассажиров.
0: Радио Югра. Главная музыка на окружном. Радио Югра. Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
5: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
6: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины.
7: В Югу я стала волонтером, занялась творчеством и спортом.
8: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
4: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио Югра. Реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
5: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
2: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
3: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины.
4: В Югу я стала волонтером, занялась творчеством и спортом.
5: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
1: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
7: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
3: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
4: И что ты сделал?
3: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
5: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 94 20. Запомнил? 8 800 100 ровно 94 20.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лентори. Хочу доставку цветов заказать.
3: На, ищу. В Лентори есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
2: А, тот самый цветочный у молотка?
3: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
2: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
4: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 12:00. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.
2: Здравствуйте, с вами Рената Гасанова. Как найти вдохновение и ресурс внутри себя и в паре? Так звучит тема сегодняшнего разговора. Узнаем, где в отношениях прячутся скрытые запасы энергии, как превратить бытовую рутину во вдохновение. Узнаем, как не потеряться в бесконечных должен и должна. Научимся поддерживать себя и свои отношения. Об этом я буду говорить с моей гостьей, психологом Ириной Рябининой. Здравствуйте, Ирина.
3: Здравствуйте, Рената.
2: Семейные отношения, семья. В чем сила и, это модное слово, которое, наверное, уже оскомину набило, ресурс, да, в чем сила и ресурс семьи? Если человечество придумало вот эту систему, как нам сказали источники, неплохая выживаемость в семье, да, но мы сегодня хотим посмотреть на семью еще с точки зрения, а что она нам дает? Потому что как будто бы у современного человека возник вопрос, а зачем она нужна, семья, сегодня?
3: Что касается меня и моего взгляда на ценности семейных отношений, для меня в первую очередь это безопасность. Безопасность быть разными. Когда мы живем одним, мы, скорее всего, функция. Мы должны сами о себе заботиться, мы должны много чего. И, в общем-то, упасть и провалиться, по сути, нет возможности. Когда мы в паре, мы не боимся расслабляться, мы не боимся агрессировать, мы не боимся заявлять о разных своих потребностях. И это все в паре, которая сложилась как безопасная обстановка.
2: Как будто бы висит слово такое, да, в воздухе – надежность.
3: Надежность, безопасность.
2: Что вот в этих отношениях у меня есть надежность, что да? Я могу надеяться
3: да?
2: Не только на себя, но и на другого человека. Как не потерять себя в бесконечных «должен», «должна», «надо»? Согласитесь, мы все в этой структуре. Мы все кому-то должны чего-то, не знаю, ближайшему окружению, родственникам, семье, коллегам, работодателю.
3: Хороший вопрос на самом деле. Когда мы встречаемся и о чем-то договариваемся, в общем-то, тогда и возникает семейный контракт тот самый, который, в общем-то, перерастает часто, если его не проверять на достоверность, в «должен» и «должна». Хорошо бы паре вдвоем сесть и выписать эти «должен», «должна», и разобраться, а чего же я хочу из всего того, что перечислено здесь. Должен про отношения в паре – это скорее не про самопожертвование, а про, в первую очередь, контакт с собой, со своими желаниями и про контакт с партнером. В целом, для меня отношения семейные – это контакт.
2: То есть выписываем «должен-должна», и вот в этом списке находим «хочу».
3: «Хочу».
2: А если там нет этого «хочу»?
3: Хорошо бы разобраться, а как давно этого «хочу» не существует? Этого не существует в нашей паре, этого не существует у меня лично. Где это потеряно? Когда мы встречаемся, скорее это из «хочу». У нас же нет идеи «я должна быть в браке», хотя у некоторых это правда присутствует. Если мы говорим про здоровые взаимоотношения, то здесь скорее про «хочу». И наведя ревизию в этих «должен-должна», возможно, появится «надо».
2: Так, я сейчас хочу это представить. Вот сидят мужчина и женщина, выписывают «должен-должна», и мужчина пишет «должен построить дачу, достроить дачу, должен обеспечить семью деньгами, должен выплачивать ипотеку, должен прибить полку, должен, я не знаю, поменять колеса у автомобиля и д-д-д-д-д-д». И он смотрит «нет». А хочу на рыбалку, хочу сейчас с удочкой просто от всего, от вас, от всех отдохнуть и просто постоять, помолчать на берегу реки, просто прийти в себя. А дальше-то что он с этим делает?
3: А дальше это все обсуждается в паре.
2: Угу.
3: Да, есть должествования, которые необходимы нам для существования, такие как ипотека, кормить семью, а все остальное – вопрос. Когда, например, дача и колеса – это то, что можно отложить. И в первую очередь возникает «хочу на рыбалку». И вот тут место для диалога. «Дорогая, я хочу на рыбалку». «Да, дорогой, как надолго? Что тебе нужно от меня?» И это повод поговорить.
2: И то же самое у женщины, да?
3: Да. Например, я хочу с подружками на выходные в какой-то театр, например, в соседнем городе. И тогда, «Дорогой, как ты на это смотришь?» И, например, может возникнуть диалог. «Слушай, нет, выходные ты всегда берешь наших детей, у меня появляется возможность отдохнуть и все такое». И тогда это повод договориться. Знаешь, мне правда важно, я правда нуждаюсь в отдыхе и в переключении. Да, дети, возможно, не дадут тебе отдохнуть. Давай вместе подумаем, как мы можем это устроить.
2: А вот вы сказали, еще вываливается слово «надо». С ним-то что надо делать?
3: Надо делать. Угу. Надо – это, мне кажется, мягче, чем должен.
2: То есть мы должен как-то можем заменить на слово «надо». Надо заняться дачей, надо заняться автомобилем.
3: Да. Когда? И кому? Ну, появляются дополнительные вопросы, которые приглашают к беседе.
2: Ага, то есть слово «надо» понижает градус этой высокой температуры, да, скажем так?
3: На мой взгляд, да.
2: И как бы раздражителем уже менее являются вот эти вот задачи.
3: Должествование висит как топор в воздухе.
2: Вообще, я заметила, что психологи очень, вот, которые приходят ко мне на интервью, реагируют на слово «должен». Они как-то сразу так глаза округляются, так-так-так, должен.
3: Но сейчас принято говорить, что это red flag. На самом деле «должен» не возникает в нас просто так. Это процесс, который длится по времени. И как раз-таки вот «должен» и много должествований автоматически делает отсылку, чего же ты хочешь и кто на тебя эти должествования повесил. Семья, общество, ну, в целом, какая-то родовая система. Много интереса возникает к этому «должна», но «должен» — это точно не про ресурс.
2: А это не приведет к тому, что вот такие вот вопросы, кто на тебя повесил, зачем это тебе надо, приведет к какой-то инфантильной позиции, и взрослый человек скажет: а правда, а что это я? И дачу забросит, и за машиной не начнет заниматься, и, ну, как бы отсечет все то, что... то, чем он должен заниматься, чему ему...
3: Да, есть какая-то идея про взрослого человека.
2: Что он сядет и сложит ручки, как бы вот не приведет это к этому?
3: На мой взгляд, нет.
2: Почему?
3: И есть опыт, что нет. Для меня взрослость – это контакт с собой и выбирать, возможность выбирать, а чего же я хочу и чего я могу. Когда мы вступаем в отношения, есть, правда, некое должествование, но я бы сказала, наверное, потребность сохранять эти отношения. И хорошо бы, если она сохраняется, эта потребность. Но это никак не должна. У нас всегда есть право выбора. И даже отказаться от этой семьи, у нас тоже есть выбор. Когда она теряет ценность, когда вклад в эту семью, ну, становится обузой, скажем так. Когда невозможно взять из семьи ресурс, это то, с чего мы начали.
2: Получается так, вот они выписали «должен», «должна», «надо», перевели в «надо», что-то отодвинули, свое «хочу» туда вписали и уделили этому «хочу» время. И что это дает?
3: Ну, например, может выясниться, что дача ни одному из партнеров не нужна.
2: Опа.
3: А ценностью является, например, путешествие на машине, куда-то исследовать Россию, исследовать ближайшие страны и все такое. И тогда это становится... собственно, ресурсом семьи. Когда мы вдруг обнаружили, что задолжен скрытые неудовлетворенные потребности, неудовлетворенные желания.
2: А они обязательно должны, они хорошо бы, чтобы они удовлетворялись в семье. Это залог крепких отношений?
3: На мой взгляд, да. Не все потребности можно удовлетворить в семье.
2: Это важно сказать, потому что как будто бы мы в одно лукошко все складываем. Наш партнер, мы от него ожидаем какой-то безусловной любви, всеобщего принятия, вообще всего-всего. Но это не так.
3: Это не так. Безусловная любовь и принятие – это про то, что я могу быть разной в этих отношениях. Я могу хотеть того, чего я хочу. И если это не подходит тебе, давай обсуждать.
2: Хорошо, давайте поговорим вот о чем. Как отличить временное выгорание от того, что отношения действительно исчерпали себя?
3: Хорошим маркером выгорания является, ну, например, совместное планирование отпуска. И вы в этот момент заряжаетесь. Но если при планировании отпуска вы скорее испытываете отвращение и нежелание продолжать эту беседу, а диалог приводит к большему раздражению, это ну, такой тревожный звоночек и скорее повод сходить к семейному психологу.
2: О, это вы хороший сейчас пример привели, планирование отпуска. Мне кажется, по моим ощущениям, что во многих семьях таким, знаете, художественным руководителем, идейным организатором отпуска является женщина. Как будто бы мы позволяем себе больше мечтать, больше хотеть. Нужно обязательно обращать внимание на то, что хочет мужчина, даже если он молчит.
3: Если мужчина, в принципе, молчун, есть такие мужчины, которые немногословно, а скорее больше делают, то, в общем-то, это нормально. А если вдруг мужчина перестал разговаривать в семье, это тоже звоночек. А что произошло? Давай поговорим об этом.
2: Так, вот они обсуждают отпуск, а он никаких своих хотелок не высказывает. Как ты решишь, как ты хочешь? Это выгорание? Это исчерпали себя отношения? Это равнодушие? Да тут можно все что угодно.
3: Правда, можно тыкать пальцем в небо и предполагать что угодно. Надежнее всего, конечно, услышать от партнера, что же с ним произошло. Возможно, он в выгорании находится, и для него планировать новое – это скорее как дополнительная обуза и из разряда «должен», «я еще что-то должен».
2: Хорошо, какие первые шаги можно предпринять, если кажется, что вдохновение и радость ушли из совместной жизни? А так условно, аптечка, да, что мы из этой аптечки достанем, чтобы так быстро какой-то лейкопластырь заклеить какую-то дыру в отношениях? Да? Угу. Что можно быстренько предпринять?
3: На самом деле у нас больше возможностей, чем кажется.
2: Например?
3: Для меня вдохновение состоит из мелочей. Ну, например, приготовить утром любимый напиток, будь то кофе или чай, и подать в постель партнеру, не ожидая чего-то взамен. Мне это не составляет труда, а для партнера это вот такая вот забота. Также важны разговоры, на мой взгляд. Буквально 10 минут живого общения, голоса. Это могут быть созвоны по телефону, если партнеры, например, в силу каких-то обстоятельств не встречаются и графики у них не совпадают, то обмен фотографиями, обмен сообщениями. Или, ты знаешь, я тут вспомнила, как мы в прошлом году с тобой были на Алтае, например, и так весело хохотали у костра. Мне стало так приятно, вот решила с тобой поделиться. Это тоже про заботу, это тоже про обратную связь. Я про тебя помню.
2: В каких ситуациях стоит искать ресурс внутри себя, а когда лучше опираться на поддержку партнера? Вот давайте разграничим, что является зоной нашей ответственности, а что общим делом пары.
3: То, что родилось в паре, это ответственность пары. Ну, например, мои сложности с работой или с отношением с подругой – это моя ответственность. И ресурс, в общем-то, возможно найти в этих отношениях. Но партнера мы в этом месте не исключаем, а скорее мы обозначаем зону своих проблем и говорим: «Слушай, мне сейчас важно про это подумать или решить, побудь со мной рядом». Или: «Я сейчас огорчена, по таким-то причинам ты к этому не имеешь отношения». Мне важно, чтобы ты не задавал мне глупых вопросов или грубых вопросов, в принципе, вопросов. Uh-huh. И это тогда про нашу зону ответственности, про мою личную. Если, например, важно сказать про то, что ритуальность в паре важна, это помогает дополнительные ресурсы найти.
2: То есть ритуалы, то, что мы делаем часто, то, что является нашей семейной традицией, да?
3: Да. Это то, что помогает сохранить вот эту зону безопасности. Что бы ни происходило во внешнем мире, каждую пятницу мы собираемся, включаем какой-то фильм и, в общем-то, наслаждаемся просмотром.
2: А какие еще могут быть ритуалы? Давайте подскажем. Кроме того, что пятница и сериал, какие... Вот...
3: Семейные праздники – это те же ритуалы.
2: Так, семейные праздники.
3: Дни рождения друг друга, годовщина знакомства, годовщина свадьбы. Например, первый день весны, открытие-закрытие дачного сезона. Любые отношения, которые сложились и продолжаются и длятся по времени, это всегда про развитие. Как только отношения перестают развиваться, это повод задуматься. Для чего мне эти отношения? Какая я в этих отношениях или какой я в этих отношениях? И если мы вернемся к ресурсу, где зона ответственности моя, где зона ответственности пары, то обмен опытом – это скорее ответственность твоих. И вы этим наполняетесь оба. А если, например, какая-то история на работе, то да, это ваша ответственность.
2: Вот еще какой вопрос. Сейчас весна. Природа у нас расцветает, солнце пригревает, люди вокруг хорошеют. Как сказал один мужчина, у женщин появляются ноги. Солнечная активность, когда вот этот зимний морок спадает и природа благоухает, да, нам хочется, нас тянет, нам хочется влюбленности, нам хочется почувствовать жизнь. А мы все живые люди, несмотря на статус женаты замужем. Ну, я так уж сформулировала, да. Что делать, если хочется влюбиться?
3: Очень хороший вопрос, на самом деле. Действительно, психологи рекомендуют нести эту влюбленность в семью и влюбляться там, влюбляться в своего партнера заново.
2: Давайте, наверное, скажем, что заново, вновь, то же самое, что было там 25 лет назад, да, но мы вряд ли это почувствуем. Это, наверное, будет что-то другое.
3: Хорошее слово «вновь». Не так же, как тогда, 25 лет назад, а скорее «вновь», потому что мы даже за эту зиму изменились. И хорошо бы разглядеть партнера в новой одежде, как на него влияет эта весна. Это с одной стороны. А с другой стороны, нас действительно вдохновляет смена природы, сезонов, смена да. сезона, смена природы, отсутствие снега, наличие солнца, и мы правда глазами начинаем цепляться за те вещи, которые, в общем-то, не обращали внимания долгую зиму. Это могут быть и люди. Это может быть коллега, который как-то по-особенному сегодня выглядит. Это может быть какой-то прохожий, который пританцовывает, стоя на остановке. И это все то, что дает нам вдохновение. Вопрос, что мы будем делать с этим вдохновением. Идея о том, что партнер не вдохновляет, и я пойду куда-то, она скорее про то, что через месяц, через два, через три это вдохновение и в новых отношениях тоже может закончиться.
2: Так, а что же делать тогда? Вы дали нам понять, что нужно обратить внимание на супруга.
3: Да.
2: И дальше что делать? Вот мы на него посмотрели, на нее посмотрели.
3: И почувствовать себя, как это мне. Угу. Замечаю ли я что-то новое? Или замечаю ли я, наоборот, что-то привычное?
2: А вот если не замечаю что-то нового, если там такая бытовая рутина, если он в одной и той же или она в одной и той же одежде, если ничего не будоражит...
3: Привносить что-то новое самим в эту семью. Если хочется приносить, и возникает идея, что, наверное, хорошо бы было партнеру сменить образ, поздравляю, вы все еще про отношения. Если кажется, что ну вот опять он в одной и той же куртке, боже, я на это смотреть не могу, вот тут вопрос. Вы про отношения или про что?
2: Как ответить на этот вопрос? Вы про отношения или про что?
3: Или про что-то свое, что давно утратило...
2: Так проблема, получается, не в партнере, а в самом вопрошающем?
3: Конечно.
2: То есть есть ли какая-то внутренняя придирка к его этой старой куртке или к ее этому старому халату,
3: Да-да-да-да-да.
2: То это про какую-то внутреннюю усталость вопрошающего?
3: Да, или внутреннюю потребность. Это может быть усталость, это может быть потребность.
2: Есть потребность в романтике.
3: Я хочу, чтобы ты меня вдохновлял. Это уже... может звучать и так.
2: Да, я хочу, чтобы ты меня вдохновлял или вдохновляла. И что с этим хочу делать дальше?
3: Слушай, а как я тебя вдохновляю или вдохновляла раньше? Давай поговорим. Про что я тебя вдохновляла, там, не знаю, 5 лет назад?
2: Угу.
3: Если отношения дольше,
2: ты была сексуальна, ты была с горящими глазами, ты на меня смотрела и ты меня хотела.
3: Слушай, да, правда. Вот ты сейчас говоришь, и я понимаю, что да, что-то меняется. Слушай, мы за последнее время взяли ипотеку и родили второго ребенка. Ну, похоже, моя сексуальность угасает. Это же тоже про взрослость и про честность, в первую очередь, к самим себе, говорить про это честно. Признавать, что да, проблемы существуют.
2: И тогда после этого обсуждения в здоровой паре, наверное, возникает решение, ну все, держись, я тебе сегодня отправлю фотку, от которой ты не сможешь заснуть. Дарина, что-то такое, да?
3: Да, Рената, вы абсолютно правы. Угу. Появляется какой-то шаг в будущее, шаг вперед, решение.
2: Да, друзья, если вы посылаете друг другу такие фотографии, пожалуйста, замазывайте свои лички. На самой вот этой пикантной ноте у нас пауза. Напомню, с вами психолог Ирина Рябинина и Рената Гасанова. Тема нашего разговора – как найти вдохновение и ресурс в себе и в паре.
1: Наше личное.
0: Радио Югра. Реклама.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
6: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
0: Заключи.
6: Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
0: Заключи контракт на службу в

0: и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
1: Радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
0: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.
2: Мы вновь с вами. Я Рената Гасанова. Со мной в студии психолог Ирина Рябинина. Мы говорим о вдохновении, о поиске ресурсов в себе и в паре. Пары, которые живут как на разных орбитах. Как поддерживать близость, если режимы дня разошлись? Один встает в 5:30, вторая ложится в 2 ночи. Они не пересекаются неделями и разговаривают исключительно в мессенджерах. Это губительно для отношений?
3: Безусловно, это губительно.
2: То есть это когда-нибудь приведет к тому, что пара распадется? Может привести к тому?
3: На мой взгляд, да. Угу. Конечно, есть исключения. И есть так называемые гостевые браки, но так или иначе люди встречаются в этих гостевых браках. Если мы говорим о паре, которая живет на разных орбитах, тут вопрос, что они могут сделать, как вдохновляться. Ну, например, для кого-то может быть очень ранний завтрак, а для второго этот же прием пищи может быть очень поздним ужином. И если они встречаются хотя бы на 5-10 минут за этим общим столом, это прекрасно. И, возможно, даже обмениваются какой-то информацией за день. Конечно, это живой голос в трубке телефона. Мы сейчас все привыкли переписываться, обмениваться фотографиями и чем-то, но живой голос ничего не заменит. Он так или иначе будоражит наши клеточки.
2: То есть, а что еще помимо этого внести? Но если график работы не меняется, а как оживить отношения?
3: Вопрос очень индивидуальный. Первое, что приходит в голову, это планирование совместного отдыха. Например,
2: вот как хотите, вот что хотите делать со своей работой, но, пожалуйста, отдохните вместе. Вот
3: отдохните вместе. И желательно этот отдых, мы не говорим про глобальный отпуск, например, на месяц или полтора летом, а скорее это может быть даже пара выходных в месяц. Это то, что поможет паре сблизиться и не потерять вот то самое ощущение безопасности.
2: Я помню, вы сказали, что пара, хорошо бы, чтобы она договорилась, были ритуалы, например, каждую пятницу свидание, да, каждую пятницу сериал и пицца. Но через месяц эта пятница может превратиться в ритуал формальности. Формальность. Что тогда делать?
3: Договариваться. В паре вообще, в принципе, все про договоренности. Если что-то, то, что раньше наполняло и помогало отдыхать, помогало стабилизироваться, помогало встречаться и отдыхать, сейчас это скорее превращается в рутину, и тогда вопрос, что мы будем с этим делать? Например, чередовать. Какая-то пятница – это свидание, какая-то пятница – это просмотр сериала, а возможно, или фильма, а возможно, это совместный поход в кино, это уже что-то новое. Да, ритуальность сохраняется, но новшество –
2: то есть я так поняла, к ритуалам относиться не вот так вот, как должна, да, опять же. Они должны быть гибкими.
3: Абсолютно верно. Угу.
2: То есть они вполне могут заменяться на что-то другое. Главное кайф. Главное получить удовольствие от совместного времяпрепровождения.
3: Вы говорите кайф, для меня это главное не выпадать из контакта. Когда мы оба занимаемся тем, что нам на сегодняшний день актуально, это про контакт. Это, собственно, то, про что мы научаемся в гештальте в первую очередь. Контакт с собой и с партнером, с другими.
2: Вот еще какой у меня вопрос. Жена купила абонемент на танцы. Мужу не хватает ее вклада в хозяйство, в быт. Как договориться? И кто здесь прав?
3: На самом деле правы оба. У жены возникает потребность в саморазвитии, а у мужа, скорее всего, потребность про заботу. И тогда вопрос, что мы можем с этим сделать? Да, я готовлю тебе там по средам, например, ужин, ты приходишь с работы и ужин на столе, но мне так важно уделить эти 2 часа для себя, ну, я правда ощущаю себя нуждающейся в этом развитии, активности тела не хватает и все такое. Тебе будет нормально, если я позабочусь о твоем ужине накануне, тебе нужно будет только разогреть и послушать, что скажет партнер. Справедливости ради важно ответить, что это не только про жену, это может быть и про супруга, про ту самую рыбалку, когда у него есть потребность периодически с друзьями выезжать куда-то на озеро, ловить рыбу и все такое, а жене важно, например, эти выходные проводить вместе и все такое. И тогда это тоже вопрос договоренности.
2: Знаете, я сейчас хочу проиллюстрировать этот свой вопрос.

0: захожу на вокальную студию. И вот мы сидим перед аудиторией, просто ждем, когда это все начнется, когда она откроется, и сидят вокруг меня женщины, и я разговорилась с достаточно пожилой женщиной, ну, сколько ей лет, наверное, 60+, где-то около 70. И разговор начался с того, что умеете ли вы петь, есть ли у вас какие-то знания в этом, да, умения. И она говорит: я в молодости очень хотела петь. И у меня получалось. И мне сказали в вокальном кружке, это еще в советское время было, что у меня есть данные. И я очень хотела заниматься пением. Но муж мне запретил. Он сказал, что нет, ты не будешь этим заниматься. Я говорю: а почему запретил? Ну, у нас же двое детей, сказала она. Кто будет заниматься детьми? И я говорю: так получается, что вы добрались до вокальной студии только в этом возрасте? Она говорит: да. Только сейчас. То есть пока она вырастила детей, пока она помогала внукам, и только вот сейчас она, вот помните, мы говорили свое «хочу», вот эти «должна» и «надо», этот список был у нее бесконечным до, наверное, вот 60 лет. И только сейчас где-то промелькнуло это «я хочу». Вы понимаете, мне после этого разговора стало очень грустно. Во-первых, тут и фигура мужа такого, знаете, родителя, который запрещает или разрешает. И вот эта вот покорность. Как договориться в таких случаях?
1: Рената, очень хороший пример. Рада, что вы его озвучили. Для наших радиослушателей это про то, к чему приводит это должествование и этот огромный список должествований. По сути, это отложенная жизнь, когда заниматься любимым делом можно только достигнув определенного возраста, когда условно птенцы выпорхнули из гнезда. Родительство – это не равно про женщину. Родительство – это два родителя. Что бы это ни значило, и что бы из этого ни вытекало.
0: Вы тоже подумали о том, что ведь он же мог подхватить этих
1: Конечно.
0: Детей, а она могла уделить себе время, чтобы, вот, кстати, и не выгорать в семейной жизни, чтобы не приходить потухшая. Она бы, наоборот, прилетала на таких крыльях счастья туда-обратно к нему, и как бы она его любила, потому что еще крепче, потому что вот это да. У меня есть такой мужчина, который может... Да. Устроить мне такую жизнь.
1: По моим наблюдениям, браки, в которых партнеры занимаются тем, что им нравится, крепче. Крепче, отношения в них более здоровые. И дети в таких парах, они, как правило, про развитие. Эти дети интересующиеся, активные. И, в общем-то, да, вернемся к вопросу про эту женщину и, в принципе, про материнство и про ресурс в паре. Где брать вдохновение женщине?
0: А где брать вдохновение?
1: Да, мужчина ее вдохновил на брак, да, мужчина ее вдохновил на детей, но дети вместе с этим – это, да, ответственность, и это большой энергозатратный процесс.
0: Мы с вами поговорили и про мужчину, и про женщину, да, и про рыбалку, и про кружок вокального исполнения. Есть ли примеры простых ежедневных практик, которые помогают паре поддержать ресурсы и интерес друг к другу? Мы уже говорили и про ритуалы. Не забывайте, что они могут быть гибкими. И вообще творчески подходите к своей жизни, наверное, семейной. Что-то еще закинуть такое?
1: Ну, например, когда партнеры возвращаются домой, кто-то дома встречает, либо они вместе возвращаются, хорошо бы задать вопрос друг другу. Как сегодня твой день?
0: Опять же, неформально.
1: Абсолютно бытово. Для меня это про искренний интерес. Как ты? Как твой день? И это же про сверку, какой ты сегодня. Слушая партнера, мы, в общем-то, можем определить, а как я могу сегодня про него заботиться? И это же тоже про ресурс. Например, когда у одного из партнеров какой-то тяжелый день, отягощенный переговорами, планерками, еще чем-то, что я могу сделать? Молча, не задавая лишних вопросов, например, если это подходит партнеру, накрыть на стол. Казалось бы, чего такого накрыть на стол? Но это про заботу. И дать возможность партнеру, который пришел уставшим, ассимилировать ушедший день.
0: Хорошо, я себе записала ритуалы, диалог, забота. Поговорим про инициативность. В паре мужчина может быть инициативным на работе, а дома, например, выжидать указаний. Мне кажется, что когда инициативность одного из партнеров куда-то выпадает, что если кто-то ждет, что его будут развлекать в постели, в быту, каждый раз в одиночку организовывать романтику, то у меня для вас плохие новости. Мне кажется, что этот массовик-затейник в конечном итоге выгорит. Да. Инициативность. Давайте поговорим про это и ее важность.
1: Инициативность действительно важна.
0: Мы можем сказать, что когда нет инициативности, пара может развестись. То есть это тоже может быть как бы симптомом того, что это приведет к краху в семье.
1: Давайте начнем с того, что в каждой паре есть кризисы. И отсутствие инициативности, то, как раньше, мне уже не подходит, как по-новому с тобой взаимодействовать, я еще не знаю. И это повод обратиться к семейному психологу. Кризисы в паре – это нормально. Преодоление кризисов – это про развитие. С чем мы выйдем из этого, в общем-то, и будет являться нашей ценностью и багажом. Либо мы выйдем по отдельности. Например, партнеру, для которого всегда второй партнер был зажигалочкой, идейным вдохновителем и двигателем, ну, может просто не справиться с этой ролью, зажигать и вдохновлять. Ему так подходило, там, условно, 15 предыдущих лет.
0: То есть ждать кардинальной перемены, если уже сложилось вот именно так, ну, не надо. Если, грубо говоря, если ваш муж Пьеро, не ждите, что он станет Арлекином, так?
1: Действительно так. Кардинальных перемен, как правило, не бывает, но это тоже повод поговорить. Слушай, я тоже хочу с твоей стороны инициативу. Может быть, тебе хочется про меня как-то, ну, заботиться, проявляться или еще что-то делать? Часто так бывает, когда на первых порах женщина организовывает, инициирует, и это из-за того, что она выстраивает это общее гнездо так, как ей нужно, потому что ей там рожать детей.
0: Угу.
1: А дальше это становится по привычке. И, возможно, у мужчины когда-то были идеи как-то проявляться, но он про них просто забыл. Такое тоже может быть. Но вы правы абсолютно в том, например, в примере про мужчин, который на работе какой-то активный, двигающий, а домой приходит, и дом для него возможность не брать ответственность за все процессы. А дом – это возможность прийти и выдохнуть, и отдохнуть.
0: Но мы не можем ломать эту его схему, верно? Если у него так.
1: Если слово «ломать», то да, не можем.
0: Угу.
1: А передоговориться, обозначить, один партнер обозначает, что я так больше не могу, мне так больше не подходит, то второй партнер с этим как-то обходится.
0: Второй партнер с этим как-то обходится. Например, как?
1: Например, слушай, мне правда важно, чтобы ты заботилась про меня и организовывала наши отпуска. Давай подумаем, где ты можешь еще вдохновляться. Может, тебе чаще с подружками встречаться? Может быть, тебе съездить без детей, без нас, без всех на неделю куда-нибудь, куда ты хочешь?
0: А если она именно с ним хочет?
1: Окей, давай сделаем это вдвоем. Есть в каждой семье зоны. Зона мама-муж, ну, в смысле жена-муж. Зона мама-ребенок. Зона мама-два ребенка. И взаимодействие с каждым из членов семьи, только с этим членом семьи, очень важно. Это про близость, это про единение. И если то, о чем вы говорите в диалоге, раскрылось, вот оказывается в чем. Тебе не хватает нас двоих. Давай подумаем, как это организовать. Мы можем уехать на дачу, не брав с собой там собак, детей и кошек, подумаем, как их пристроить и провести условно вечер там или ночь вдвоем.
0: В общем, мы скоро закончим. И из всего того, что мы с вами сейчас 30 минут говорили, я понимаю действительно, что отношения – это труд.
1: Отношения – это диалог.
0: Диалог и, знаете, такое, если и труд, то творческий. Ну, вот я так вижу. Я думаю, что здесь надо быть немножко таким товарищем креативным и слышащим.
1: Слышащим. Слышащим, в первую очередь, чутким к себе. Если я обнаруживаю свою трудность, то хороший вопрос, да, какой зоны эта трудность, моя личная или наша общая партнерская, то тогда я ее привношу туда, в эту зону. И это повод поговорить. Даже если ответ меня не устроит 100%, то найти нечто среднее всегда можно.
0: Спасибо вам большое. Наш разговор подошел к концу. Выпуски этой программы можно послушать на странице «Радио Игра» в социальной сети ВКонтакте в разделе «Подкасты». Напомню, с вами были психолог Ирина Рябинина, программу вела Рената Гасанова. Мы говорили о поиске вдохновения и ресурсов в себе и в паре. До встречи.
2: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.

0: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лентори. Хочу доставку цветов заказать.
2: На, ищу. В Лентори есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
1: А, тот самый цветочный у молотка?
2: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
1: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
3: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
4: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
5: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины.
6: В Югу я стала волонтером, занялась творчеством и спортом.
7: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
3: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
9: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
10: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
9: Реклама? Лишние расходы.
10: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
11: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
12: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
13: Гемотест обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Автомолл. Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Аппендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
15: Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, Профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра». Главная музыка на окружном.
1: Мне нужен твой совет. Я

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное — их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам,

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер.

0: своего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
1: Национальные проекты России.
2: 0+.
3: Гемотест обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Автомол. Ролики приводного ремня, ремни ГРМ, ремни клиновые, вариаторные, ремни для снегоходов, ремни для автомобилей, ремни квадроциклов, натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомол86.ру.
3: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
4: Да, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
3: А, тот самый цветочный у молотка?
4: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
3: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
1: Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, Профсоюзов 58/1. Звоните 390403. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Местное время 14 часов. Главное окружное радио.

0: Наследники Великой Победы. Истории о военных подвигах предков, рассказанные современным поколением.
1: Мой прапрадед Копшитер Семен Герасимович родился 1 мая 1910 года в Кустанской области. У него была семья, он хотел построить дом, но война разрушила все планы. Семена Герасимовича забрали на фронт. Дома остались жить моя прапрабабушка с 6 детьми в обычной землянке. Призвали моего прапрадеда Буденновский РВК и приписали к 169-й дивизии. Отряд, в котором он воевал, вскоре был окружен и захвачен в плен. Из плена ему с товарищами удалось сбежать, вернуться домой. Но местные полицаи сдали его фашистам. Так мой прапрадед попал в концлагерь Освенцим. В Освенциме его заставляли работать до изнеможения. Он перетаскивал огромные валуны и камни с места на место, тащил их на гору, а затем спускал. Его товарищи погибали, надрываясь и страдая от голода. Семен Герасимович был худым, но жилистым. Немцы должны были отправить его в газовую камеру, но в тот день что-то сломалось в той камере, и мой прапрадедушка остался жить. Тогда мой прапрадед понял, что должен всеми силами постараться выжить в этом аду, чтобы снова увидеть близких. В 1945 году Семена Герасимовича и еще множество военнопленных освободили советские войска. И только в 1949 году, наконец, Семен Герасимович Копшитер окончательно вернулся домой. Я горжусь своим прапрадедом Семеном Герасимовичем.
0: Наследники Великой Победы. Истории о военных подвигах предков рассказывают.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Хантеманс. Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33

обучение новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем! Прикрой Родину своим крылом! Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения. Водителей, пешеходов и пассажиров.
2: Здравствуйте, в эфире программа «По дороге безопасности». Меня зовут Даша Кунцова. Сегодня будем говорить о подготовке к летнему вождению. В гостях сегодня начальник отделения дорожного надзора окружной госавтоинспекции Борис Юзеев. Борис Харисович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Итак, лето. Время, когда дороги оживают. Дачники, туристы, дальние поездки. Как в Югре готовиться к этому сезону? Вот именно о подготовке к летнему вождению мы сегодня и поговорим. Итак, давайте с главного, что ли, начнем. Есть ли какой-то общий план работ по обновлению разметки, знаков, пешеходных переходов?
3: Подготовка дорог к летнему сезону начинается весной, после схода снега, с началом летнего содержания и направлен на обеспечение безопасности дорожного движения. План работ по обновлению разметки, знаков и пешеходных переходов включен в контракты по содержанию. Утраченные дорожные знаки, имеющие дефекты, обычно заменяют новыми в течение всего года. Поэтому приведение пешеходных переходов в соответствии с обязательным требованием в основном заключается в восстановлении дорожной разметки, когда температура воздуха и покрытие проезжей части достигает от плюс 5, плюс 35 градусов Цельсия и влажность не более 85%.
2: Угу. То есть, получается, это то самое время, когда можно комфортно, в комфортных условиях заниматься такими работами.
3: Да.
2: Угу. Разметка – это вот то, что к лету обновляется у нас в первую очередь. Есть вот какие-то технологии, ну, особые, которые используют сегодня для ее нанесения. И можете рассказать, где, например, применяют обычную краску, а где, ну, какую-то, что ли, более долговечную, что ли, термопластик, да, так называемый, который, ну, в ночью лучше видно, в дождь, там он лучше работает.
3: На сегодня для нанесения дорожной разметки используются как традиционные, так и современные технологии, которые обеспечивают высокую видимость и долговечность. Многое зависит от бюджета муниципалитетов и владельцев дорог. В основном используется краска. Однако общепринято, что пластичными материалами, термопластики и холодный пластик, обеспечивающие износостойкость и долговечность до одного года, наносят разметку на пешеходных переходах у детских образовательных учреждений. Также наши слушатели на четырехполосных дорогах округа могут заметить структурную рельефную разметку, которая создает вибрационный эффект при наезде. Она разделяет потоки встречных направлений и является предупреждением для водителей, что ее нельзя пересекать. Хочу заметить, что в настоящее время в округе реализуется план мероприятий, утвержденный Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Югры, согласно которого на дорогах местного значения до 2029 года поэтапно увеличивается применение осевой дорожной разметки из долговечных материалов. Для обеспечения видимости в темноте и в дождь в состав всей дорожные разметки входят так называемые стеклошарики, микросферы. Они работают как катафоты, отражая свет фар обратно к водителю.
2: Угу. Получается, вот это вот все, что когда наезжаешь, и это не потому, что о, сколько налили, а все это сделали для того, чтобы обезопасить еще больше движение по дорогам общего пользования.
3: Совершенно верно.
2: Угу. Пешеходные переходы — это зона особого внимания. Вот как часто обновляют разметку на зебрах и что делается для их дополнительной, ну, заметности, что ли?
3: Обновление разметки на пешеходных переходах, если она нанесена краской, проводится чаще, чем на других участках, так как она быстро стирается. В основном в весенние и осенние периоды, что также предусматривается контрактом на содержание дорог. Разметка, нанесенная термопластиком или холодным пластиком, обеспечивающая большую долговечность в условиях нашей погоды, обновляется один раз в год, хотя в других регионах может и раз в три года делаться. Для повышения безопасности пешеходных переходов применяется желто-белая разметка, что делает переход заметнее в любое время года, особенно в пасмурную погоду. Кроме того, в некоторых муниципалитетах округа применяют лазерные проекторы, которые проецируют изображение зебры бело-желтого цвета прямо на асфальт, что обеспечивает видимость перехода даже в снегопад или при загрязнении. Также могут применяться дополнительные подсветки в темное время суток, искусственные неровности для принудительного снижения скорости, дополнительная разметка в виде шумовых полос перед пешеходным переходом.
2: Я вообще хочу сказать, что здесь, в Ханты-Мансийске, у нас есть вот эти лазерные разметки, зебры вот это, и это очень удобно. Я, как человек, который за рулем езжу, я хочу сказать, что это действительно очень крутая штука, которая как раз обеспечивает лучший обзор, и ты действительно понимаешь, дождь, снег, пасмурно, темно или еще что-то, тебе очень хорошо видно это место, и видно, кто подходит к этой зебре. То есть это прям все для обеспечения безопасности. И тем, кто это придумал, хочется даже руку пожать и сказать, что классно, что это придумали. Кроме разметки, есть еще дорожные знаки и светофоры. Мы все это прекрасно понимаем. Проводится ли их сезонное обслуживание? Ну, не знаю, там мойка, замена каких-то поврежденных частей, проверка видимости, в конце концов.
3: Все работы по содержанию дорог с техническими средствами организации дорожного движения, вот, которые вы перечислили, дорожные знаки, светофоры, делятся на летние и зимние периоды и регламентируются правилами содержания, которые в том числе предусмотрены контрактом. Летом в основном это регулярная мойка дорожных знаков, стойки светофоров для удаления пыли и грязи, для которых применяются специальные поливомоечные машины, автогидроподъемники. В зимний период очистка знаков от снега, льда и наледи осуществляется механическим способом, щетками или вручную. Замена же поврежденных, выцветших и имеющих иные дефекты технических средств организации дорожного движения производится по мере обнаружения их дорожным мастером при обследованиях, либо контрольным надзорным органом, либо по обращениям граждан. Если контрактом не предусмотрен какой-либо вид работ, то он не будет осуществляться.
2: Отдельный вопрос про временные знаки на период ремонтов. Вот этот вопрос как-то контролируется, чтобы, не знаю, там, правильно были установлены, не вводили водителей в заблуждение. Самое главное, чтобы они были в нужном месте установлены.
3: Контроль за временными дорожными знаками во время ремонта осуществляется еще на стадии согласования схем расстановки технических средств организации дорожного движения, когда сотрудниками госавтоинспекции рассматриваются соблюдение требований, предъявляемых к установке дорожных знаков, светофоров, направляющих устройств, сигнальных фонарей, чтобы они не вводили водителей в заблуждение. А дальше в процессе осуществления контроля надзора в местах производства работ при выявлении отклонений от данных схем принимаются меры, направленные на скорейшее устранение выявленных недостатков. При этом за отсутствие контроля со стороны исполнителя за установленными знаками госавтоинспекции принимаются меры надзора. Как правило, прямую ответственность за содержание знаков несет подрядная организация, выполняющая ремонт.
2: Вот, кстати, если говорить про ремонт, понятно, что ремонт летом – это неизбежная такая часть, да, работ. И как вообще планируются графики, чтобы не создать каких-то там пробок, особенно на выезде из города и на каких-то популярных направлениях?
3: Вообще графики, они обсуждаются между владельцем и подрядчиком. Основные ремонтные работы, особенно на выездах из городов и связанные с частичным либо полным ограничением движения, проводятся в ночное время, чтобы не мешать основному потоку транспорта. На трассах предусматривают реверсивное движение с применением светофоров и регулировщиков, либо регулировщиков. Вот. На популярных направлениях и выездах применяются временные схемы, сохраняющие максимальное количество полос. Например, сужение полос вместо их полного закрытия. Сначала одну полосу ремонтируют, потом другую полосу. Также необходимо обращать внимание водителям, особенно на схемы объезда и информационные щиты. На многих дорогах установлены табло перемены информации, которое транслирует информацию о путях объезда при ограничении движения на трассах. Ну и, конечно же, информацию об ограничениях движения размещают на официальных каналах владельцев дорог.
2: Ну вот ремонтная кампания летом, все хорошо, и понятно, что люди очень многие в отпуска, и все это по загородным трассам, а это такая особая история, да? А там, согласитесь, скорости выше и требования к разметке, наверное, жестче. Вот какие планы по ремонту и обновлению инфраструктуры на региональных дорогах в этом сезоне?
3: Ну, если говорить о ограничении движения, то схемы, которые разрабатываются, они учитывают именно скорость движения на трассах. То есть там и ограничение скорости с 90 поэтапно идет 70, 50, может, до 30.
2: До 30.
3: Да.
2: Угу.
3: И, соответственно, также могут устанавливаться дополнительные шрифт-балки, либо еще какие-то там имитаторы, вот, для того, чтобы заблаговременно знать о том, что будут дорожные работы. Особенно это опасно на кривых в плане, то есть из-за поворота можно не увидеть. Поэтому быть надо внимательным на дорогах. Вот. А то, что касается планов по ремонту на 2026 год, это вопрос ближе к владельцам дорог, но по известной нам информации, в Югре планируют обновить свыше 74 километров региональных дорог в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Вот. Ожидаем в этом году завершение ремонта автодороги Стрежевой-Нижневартовск. Также работы будут проводиться на участке автодороги «Юг». Это Урай-Междуреченский, Куминский, граница ХМАО. Вот. Также участок дороги в Сургутском районе от Когалымского месторождения до кольцевой развилки. На автомобильной дороге Нижневартовск-Радужный будет проведен капитальный ремонт, но он уже несколько лет длится, вот он будет продолжен. В результате этих работ участок станет четырехполосным, соответственно, увеличит его пропускную способность, позволит улучшить движение по этому важному маршруту. Планируется завершить также капитальный ремонт от Нягани до поселка Приобье. Вот. Ремонт-то коснутся также и мостовые переходы, состояние которых имеет большое значение для обеспечения безопасного и удобного движения. Также в настоящее время, с начала весны, уже ведется ямочный ремонт дефектов покрытия проезжей части на федеральной автодороге Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск организациями, которые осуществляют содержание. Капитальных ремонтов на ней в 2026 году не запланировано, поэтому полного ограничения движения там не будет.
2: Угу. Ну и в завершении, дайте, что ли, какие-то основные слова, напутствие для всех водителей, чтобы вот этот летний сезон у всех у нас прошел в безопасности.
3: Ну, я считаю, что водитель, в ваших руках ваша жизнь и жизнь пассажиров, поэтому будьте внимательны, обращайте внимание на установленные дорожные знаки. Летом необходимо на дорогах обращать внимание на велосипедистов, самокатчиков, детей, дачников. В общем, берегите себя, своих пассажиров и окружающих.
2: Мы говорили сегодня о подготовке к летнему вождению. В гостях сегодня был начальник отделения дорожного надзора окружной госавтоинспекции Борис Юзеев. Борис Харисович, спасибо, до свидания.
3: До свидания.
1: По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения. Водителей, пешеходов и пассажиров.
0: Радио «Югра». Главная музыка на окружном. Радио «Югра». Реклама.
4: «Автомол». Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. «Автомол86.ру».
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
6: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
7: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
6: Реклама – лишние расходы.
7: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
8: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
10: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
11: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
10: А, тот самый цветочный у молотка?
11: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
10: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
9: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: gotta know.
1: Наследники Великой Победы. Истории о военных подвигах предков, рассказанные современным поколением.
2: Великая Отечественная война – время, когда наши предки отдавали свои жизни за наше мирное небо над головой. Долгие 1418 дней шла кровопролитная борьба за победу над фашистской Германией. 13 февраля 1944 года, спустя 3 года с начала войны с Третьим Рейхом, мой прадедушка Гурза Николай Борисович, 1913 года рождения, был призван на фронт Украинской ССР, где понес звание красноармейца. 31 год, оставив свою жену и детей, среди которых была моя бабушка, ушел на войну. Он исполнял воинский долг в 51-й гвардейской стрелковой дивизии в подчинении 5 командиров. Его боевой путь начался рядом с городом Макеевка и продолжался в городе на северо-востоке Литвы Рокишкисе. В мае 1944 года моей прабабушке Гурзе Александре Федоровне пришла похоронная весточка, сообщающая о пропаже без вести ее мужа. По рассказам моей бабушки, которая застала момент получения похоронки, это все произошло слишком неожиданно, а прадед был захоронен в братской могиле в городе Иловайск Донецкого района. Также в январе 1941 года с Харцизского РВК Украинской ССР на фронт был призван мой прадед Вертолы Николай Николаевич, 1916 года рождения. В 25 лет он начал свой путь в составе 24-й стрелковой дивизии, боевое движение которой прокладывалось в Донецкой области, проходя через область города Вильнюс и заканчивая Токмакским районом, селом Вайнау. И именно в этом селе 9 октября 1943 года произошло первичное захоронение моего прадеда. Как писал Роберт Рождественский, это нужно не мертвым, это надо живым. Для меня эти слова особенно важны. Я не видела войны, но знаю ее через истории своих родных. И пока я живу, их подвиги не будут забыты. Ведь мы, потомки победителей, обязаны не только помнить их достижения, но и беречь мир, который они нам подарили. История моей семьи – капля в океане Великой Отечественной войны. Но именно из этих капель складывается память народа. Они – не просто герои прошлого, они навсегда с нами.
1: Наследники Великой Победы. Истории о военных подвигах предков, рассказанные

0: Местное время 15 часов. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Это твоя история. Мы рассказываем о героях Югры. От авантюристов и индустриальных пионеров до простых людей, чьи судьбы стали зеркалом эпохи. Их опыт и стойкость раскрывают истинную историю Севера. Мы погрузим тебя в эмоции, мысли и испытания тех, кто покорял земли, науку и саму природу Югры. Этот голос прошлого обращен прямо к тебе. Это твоя история.
2: Здравствуйте, с вами Рената Гасанова, и в этой программе я предлагаю нашему слушателю на несколько минут войти в историю. Быть не наблюдателем, а участником событий. Примерить на себя костюм нашего героя, личности, которая уже вписана в историю России и Югры. И чтобы твоя история стала действительно твоей, наш слушатель, сегодня я предлагаю тебе роль лидера Ханты-Мансийского округа. Время действия – 1970-80-е годы.
1: Это твоя история.
2: Ты председатель Ханты-Мансийского окружного исполкома, как сейчас бы сказали, губернатор округа Антонина Григорьева. Итак, на территории Ханты-Мансийского национального округа, площадь которого сопоставима с территориями трех Франций, идут свои нешуточные процессы. Масштабная разработка нефтяных месторождений, резкий рост населения, урбанизации, появляются новые города. Параллельно с этим происходят социальные преобразования. Строятся жилье, школы, больницы и культурные объекты. А во главе округа – женщина, бывшая учительница Антонина Георгиевна Григорьева. Югру вы знали как никто. Вы родились в 1918 году в семье Ханты, в деревне Богданы, ныне Кандинского района. Детство, как у всех советских детей. Росли далеко не в тепличных условиях, много самостоятельности и порой не детская ответственность. После школы окончили Ханты-Мансийское национальное педагогическое училище. Работали учителем в школах округа. Впрочем, потом вы освоили абсолютно разные профессии. Вы были редактором районных газет, руководили партийно-комсомольской работой, возглавляли отдел культуры, занимали должность замдиректора леспромхоза, были уполномоченным райрыбак колхоза. Затем вас избрали председателем Сургутского райисполкома Совета депутатов трудящихся. Как сейчас бы сказали, главой районной администрации. Далее ваша судьба соединится с Ханты-Мансийском. В те годы он представлял из себя небольшой городок, где в домах не было горячей воды. Вы взяли на себя ответственность не только за эту совсем скромную окружную столицу, а за весь Ханты-Мансийский округ со всеми его бурлящими процессами. Вы председатель исполкома. Вы лидер региона, который переживает бурный рост. И вы не просто управляете, вы строите инфраструктуру, систему образования, медицины. Вы не ждете указаний из Москвы. Вы ездите по поселкам и деревням, слушаете жителей, записываете их просьбы. Ведь вместе с нефтью приходили и проблемы. Перенаселение, нехватка жилья, школ, больниц. Помимо этих глобальных, еще масса текущих не менее важных вопросов, требующих вашего внимания. Вы первая женщина, возглавившая исполнительный комитет в крупном автономном округе. И работали вы не как женщина-директор, а как лидер. А вас будут вспоминать так. Вы всегда в костюме, с твердым, но добрым взглядом. Ваша фраза «давайте сделаем». И говорили вы ее убедительно. Было ли легко вам в мужском мире власти? Делали вам уступку как женщине? Конечно, нет. Вы освоили это искусство быть женщиной-руководителем. Ваши лидерские качества не спрячешь, но и показывать их нужно так искусно, чтобы они не казались агрессией. Вы демонстрировали свою авторитетность через результаты. Вы умели балансировать между сильной и чувствующей, да так, чтобы и то, и другое не отталкивало, а служило делу. Да, поначалу за вашей спиной коллеги-мужчины посмеивались. Подчиняться женщине? Ну уж нет. Но вы быстро это остановили. Прикрыли дверь кабинета и поговорили с коллегами так убедительно, что с вами стали еще.

0: Иногда даже вас побаивались. 13 лет вы руководили Ханты-Мансийским округом с 1969 по 1982 годы. Вас называли хозяйкой земли югорской, матерью Югры, хантыйской мамой. Что вы чувствовали, когда слышали это в свой адрес? Доверие или колоссальную ответственность? Вы войдете в историю еще и как выдающийся кадровик. Вы прекрасно чувствовали потенциал людей и дадите путевку в жизнь многим известным политикам округа. Ну вот вы и дома. Снимаете пиджак. И вы уже не руководитель, а жена и мама. Мама восьмерых детей. Да, вы многодетная мать. И все эти переезды, командировки, встречи, переговоры, одним словом, вся ваша карьера шла попутно с вашим материнством. Вы каким-то чудом умудрились соединить абсолютно противоположные роли – председателя, жены и мамы. Конечно, дети и не были избалованы вашим вниманием, но когда была возможность, вы старались наполнить дом теплом и уютом. Вы читаете детям сказки, вышиваете гладью, а еще вы печете отменные рыбные пироги. Свое 80-летие вы встретили в кругу близких и коллег. Вас чествовали в большом правительственном зале. Вы улыбаетесь, вспоминаете и рассказываете истории своей профессиональной биографии. А через 2 месяца вы напишете письмо, послание своим детям. Оно станет прощальным. Вот что вы написали. «Дорогие мои дети, жизнь нельзя прожить по заранее составленному расписанию. Она всегда полна неожиданностей и наполнена то радостями, то огорчениями. Так было и у меня». Я, дети мои, прожила короткую, но полнокровную, богатую по своему содержанию жизнь и даже не заметила в трудовых буднях, как она быстро пролетела. Я полностью отдавала себя порученному мне делу. Труд вдохновлял меня и составлял радость моей жизни. Вам не стыдно за свою мать? Пусть я не всегда была рядом с вами, но мысленно вы были со мной. Только мне известны душевные переживания по поводу ваших неудач. Вы остаетесь одни, без мамы, которая для вас была самым близким, родным человеком. Тяжело мне писать, и тем более расставаться с вами, уходить из жизни. В память о себе я оставляю все, что составляло частицу радости моей жизни. Это вы написали своим детям. В воздушном пространстве нашей страны летает самолет имени Антонины Григорьевой. В Тюмени, где она провела последние годы жизни, открыта мемориальная доска на доме, где она жила. В Сургуте есть улица, названная ее именем. Такую жизнь прожила председатель окружного исполкома, жена и мама 8 детей Антонина Григорьева.
1: Это твоя история.
0: И сегодня вместе с моим гостем, историком Дмитрием Васильевичем Филипчуком, мы поговорим об Антонине Григорьевой. Дмитрий Васильевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, Рената.
0: Мы с вами в основном мужские судьбы обсуждаем, а сегодня я рассказала о женщине. Как вам такая биография и сама личность?
2: На самом деле, в истории нашего государства в 20 веке можно найти немало примеров женщин, которые проявили себя в разных областях. Но вот очень мало было женщин такого, не побоюсь сказать это слово, государственного масштаба. Вот здесь у вас прозвучало, что она 13 лет руководила Ханты-Мансийским национальным округом, территория которого сопоставима с 3 Франциями. И это 70-е, начало 80-х годов, когда не было такой развитой инфраструктуры, какая сейчас поражает приезжающих в наш округ. Не было ничего, по сути дела. Округ только-только начинал развиваться благодаря активному развитию нефтегазового комплекса. И вот наслоение разноплановых, разнородных, первоочередных задач, каждая задача, которая стояла перед Антониной Георгиевной, была первоочередной, потому что от нее зачастую зависело, от ее волевого решения зависело и снабжение Ханты-Мансийской водой, и связь с Большой землей, и связь с рабочими поселками внутри округа, когда дорог не было. И вот все это легло на плечи этой женщины, которая, правильно вы сказали, и очень точно, она сумела соединить в себе и государственного руководителя, если бы был бы мужчина, сказали бы, государственного мужа, да, вот, а тут, значит, государственного руководителя, женщины, матери, жены, и с этим она справилась в высшей степени очень прекрасно.
0: Интересно, когда отдыхала Антонина Георгиевна, об этом почему-то не написано, да, в основном о том, как она работала. Когда она вообще это могла делать, вот я, конечно,
2: да, урывками,
0: не понимаю,
2: урывками занималась семьей, и успевала в то же время и любила вышивать, печь пироги свои знаменитые рыбные.
0: И кто был у нее на каких-то семейных торжествах, семейных ужинах, говорят, что застолье и стол был накрыт блюдами, которые она сама приготовила.
2: Да.
0: И готовила она, кстати, очень вкусно. При известной сильной конкуренции в высших политических кругах среди мужчин, да, во главе вдруг оказалась женщина. Как это произошло? Вот я сказала «вдруг», а может быть, не «вдруг». Может быть, как раз-таки и не «вдруг».
2: Понимаете, в 60-е годы произошел такой скачок в оценке кадров, потому что те нововведения, те новые явления, которые просто-напросто обрушились на округ, они требовали руководителя, не побоюсь этого слова сказать, нового типа, нового мышления в 60-е годы. И я не знаю, какая там шла подковерная или надковерная борьба за место под солнцем, как говорится. Но тот факт, что во главе округа встала женщина, за плечами которой и педагогическая работа, и комсомольская работа, и партийная, и советская. То есть она пришла, как говорится, не с улицы. Она на себе испытала все прелести, в кавычках, и партийной, и советской, и хозяйственной жизни. Она зарекомендовала на всех постах как великолепный руководитель. Люди, которые с ней проработали и в школе, и на комсомольской, и на партийной работе, и на предприятиях хозяйственных, они все в ней вспоминают как о человеке принципиальном и таком крепком руководителе.
0: Вообще удивительно такое чувство, что она вобрала в себя две эпохи сразу, да. С одной стороны, такая патриархальность, большая семья, 8 детей, да. А с другой стороны, она женщина-лидер, женщина своего времени, женщина достигающая.
2: Да, да. Ну, это вот я говорю, человек 60-х годов.
0: А что мы знаем о ее детстве?
2: К сожалению, знаем очень мало. Знаем, что родилась она 14 марта 1918 года, как вы сказали уже, в семье Ханты. Семья жила бедно, была многодетной. В 1921 году, во время западно-сибирского восстания, погибает ее отец Георгий Бабкин. И мать остается с детьми, как говорится, на руках. И вот...
0: Многодетная.
2: Многодетная мать.
0: Тоже, да.
2: Многодетная семья. И вот отца своего наша героиня не помнила. Вернее, помнила, но очень смутно. Ну что, ей было 3 года, как его не стало. Знала о своем отце только лишь, как говорится, по рассказам матери. Закончила семилетку. После семилетки поехала поступать в Остяково-Гульск, тогда еще рабочий поселок, поступать на педагога, на учителя, начальника класса. Закончила это педучилище. И затем отправилась работать в город Березов. Тогда еще не город, вообще уже не город, рабочий поселок тоже. Работать учителем начальных классов. И тогда был еще такой предмет, как уроки Конституции. Она преподавала Конституцию. И вот с 1940 по 1943 годы, а это как раз уже и война началась, да, в 1941 году, первое время она работала учителем начальной школы. С 1943 по 1945 год она инструктор райкома партии. В 43-м году она в партию вступила, это и было. 25 лет она вступила в партию, и ее назначили вскоре инструктором райкома партии. Поселок Нахрачи, нынешняя Кандинская. Вот опять же, к вопросу о том, а как человек попал на самую вершину власти в округе. Вдумайтесь, человек недавно только в самых партийных рядах, и ему уже дают должность инструктора райкома партии. Инструктор райкома партии. А что такое инструктор райкома? Это постоянные разъезды, это постоянное общение с людьми, это опасность попасть в самые непредсказуемые условия. Ну, не обжит был округ тогда.
0: Она на оленях ездила?
2: Да.
0: На оленях упряжках.
2: На оленях упряжках.
0: Это непостижимо, потому что она же еще как-то умудрялась эту свою работу совместить с личной жизнью.
2: Да.
0: И, значит, возможно, она на этих оленях упряжках была, я не знаю, в положении могла быть.
2: Вполне
0: и
2: возможно.
0: Это тяжелая дорога.
2: Да,
0: плюс
2: возможно.
0: Она же приезжает не сколько отдыхать, а сколько работать. Это концентрация. Ну, это, конечно, удивительная женщина.
2: Удивительная. Mm-hmm. Удивительная своей целеустремленностью и удивительная своим отношением к делу. Вот это вот ее деловитость, в хорошем смысле этого слова, ее принципиальность, она в конце концов ей помогла во многом. дальнейшем.
0: Вот ее сильные стороны какие? В чем?
2: Прежде всего, отношение к делу. Требовательность к себе и требовательность к людям. Вот вы знаете, я вот когда вот знакомлюсь с биографиями людей, которые работали в нашем округе, в разных областях, и в хозяйственных, и в политической сфере, и в культурной сфере, работали 50-е, 60-е, 70-е годы. Что их объединяет, это вот именно что требовательность к себе. Вот они чувствовали свою ответственность за свое дело. И вот Антонина Григорьева, она как раз была из этой плеяды.
0: Как они отзывались, соотечественники? Какая она в воспоминаниях их?
2: Здесь надо рассматривать отдельно и ее коллег по партийно-советской работе.
0: Давайте посмотрим.
2: Вот, вот потому что, ну, смотрите, 60-е, 70-е годы. Округ развивается. Развивается освоение нефтегазового комплекса. Сюда едут люди. Кто за рублем, кто за
0: романтикой,
2: кто
0: убегает от чего-то.
2: Самое, кто по идейным соображениям. Mm-hmm. Я хочу ближе быть.
0: Хочу быть в эпицентре.
2: Да, быть в эпицентре событий.
0: Mm-hmm.
2: Вот на самом деле Обертышский север – это центр страны, по сути дела. 60-е и 70-е годы. И вот на фоне всего этого бурлящего котла Антонина Григорьева. Байбаков был такой политический руководитель, у нас руководил Госпланом, и который как раз занимался во многом поставками всего необходимого, занимался обеспечением жизни на Обертышском севере, и на Ямале, и здесь вот, у нас в округе. Он в своих воспоминаниях рассказывает о встречах с Антониной Григорьевой, как, ну, его поражало, как вот эта вот женщина досконально знает проблемы своего региона. Она требовала все, что можно, понимаете, для рабочих поселков, чтобы в конце... Вот это был человек, который видел уже на месте вот этих временных вагончиков, временных рабочих поселков, она видела будущее, комфортабельные населенные пункты, благоустроенные. Но чтобы это, как говорится, мечта воплотилась, нужно было поставлять все необходимое. И ведь она добивалась. Да, Байбаков вспоминает, что очень трудно иной раз шли переговоры вот эти вот, потому что требования были очень большие.
0: Говорят, что у нее был такой мужской ум, хотя не хочется обижать женский ум, мужской и ум, и так. Какая-то колоссальная энергия. Она была очень энергичная.
2: Если бы у нее не было вот этих качеств, то очень трудно было бы ей руководить мужчинами.
0: Вот. Еще ничего не боялась.
2: Ничего не боялась. И могла поставить любого мужика на место.
0: Ну, а в детстве она рыбачила. Рыбачила, ну,
2: детство,
0: на области.
2: Детство закалило.
0: Да, с лесом она была на «ты», поэтому такая была бесстрашная девочка в детстве.
2: Закалило.
0: Да, выросла. Такую, знаете... Нашу железную леди, в хорошем смысле этого слова. Кстати, могла собрать до 5 ведер брусники. Ну, не останавливалась она на одном, двух или трех ведрах. Вот 5. Есть фотография замечательная, она мне очень нравится. Помимо всех вот таких, вы знаете, официальных фотографий. А там на этой фотографии, это, видимо, семейное фото. Она уже достаточно пожилая, с таким платочком на голове. И она в движении, то есть она не статична, она вот эти ведра, это брусника, она где-то в лесу, в сапогах. И вот женщина-двигатель. Женщина-сила.
2: Раз уже заговорили об образе, запечатленном Антонины Георгиевны, я хочу вспомнить, что один из выпусков киноальманаха «Были» в свое время был посвящен вот именно этой женщине. И кто не видел, советую посмотреть. Реакцию приехал журналист какой-то газеты, ищет Григорьеву, видит женщину, тут рыбу разделывает, к обеду готовится прямо на промысле. Вот. Он говорит, а где ее найти? Да я провожу вас. Ну вот каково было его удивление, когда он затем увидел, что женщина, которая его угощала, значит, тут на стане, грубо говоря, оказалась вот как раз вот той самой легендарной Григорьевой. Вот хорошо образ тоже сделанный.
0: За что критиковали Антонину Георгиевну? Ну, должность такая.
2: У нас критикуют зачастую за то же самое, за что и хвалят.
3: Построила школу. Молодец. Построила школу, плохо построила. Ну, что-то не так построила.
2: Да, и в конце концов...
3: На один и тот же объект разные, да,
2: разные
3: отзывы.
2: Разные. И отношения с людьми где-то, значит, я уже сказал, что она могла проявить это, женщина могла проявить по-настоящему мужской характер, могла, значит, приструнить какого-то мужика, да, самое, чтобы добиться своего. Это был человек во всех его, как говорится, полная палитра красок.
3: Как она сотрудничала с Салмановым, сотрудничала с нефтяниками?
2: На ее плечи лег весь вот этот вот завоз всего необходимого. Всего...
3: На ее плечи?
2: На ее плечи.
3: Угу.
2: Вот. Ну и в конце концов на плечи ее соратников.
3: Команды.
2: Команды. Я вот, например, хочу сказать, что Фарман Салманов очень тепло относился и вспоминал в своих воспоминаниях, значит, и в своих встречах с Григорьевой. И потому что она очень много сделала и оказала очень большую поддержку для всех нефтяников, которые работали на территории округа.
3: Давайте поговорим о ее достижениях, достижения времен управления Григорьевой. Что было сделано?
2: Давайте начнем с того, что вот упомянули, что не было воды в Ханты-Мансийске. Вроде бы окружной центр.
3: А где-то еще и печное отопление.
2: Где-то печное отопление. Вот. Она очень много сделала для благоустройства окружного центра. Во время руководства Григорьевой появилась твердая взлетная полоса. Было построено здание аэропорта. То есть благоустройство окружной столицы шло полным ходом. Ну, в меру тех возможностей, которые в то время были. Успехи округа были высоко оценены, в частности, на выставке достижений народного хозяйства презентация округа получила первое место. И очень много было таких восторженных отзывов от макета Угутской школы-интерната, который был представлен. И очень много было таких восторженных отзывов от макета Угутской школы-интерната, который был представлен в Москве. Вообще, как педагог,

0: экстренно все решали, и слава богу.
1: Она как летучий голландец, это сам, по всему округу.
0: Очень мобильная, да. Была очень мобильная, да. При том, что не было дорог и даже направлений в некоторые населенные пункты, потому что, ну, еще раз повторимся, округ только начинал
1: зимой
0: строиться.
1: Зимой на упряжках в северных районах, да?
0: Угу.
1: На лодках, если там по воде в летний период. Вертолеты потом уже, когда пошли. Вот, то есть человека очень трудно было найти в кабинете.
0: Как завершилась карьера Антонины Григорьевой?
1: В 1983 году она уходит на пенсию, переезжает в город Тюмень, где проживала до конца своих дней. Умерла в 1998 году.
0: Ну, я зачитала то письмо прощальное, да, как раз после 80-летия она,
1: да.
0: Она и на 80-летнем-то юбилее своем чувствовала себя не очень хорошо.
1: Она ушла спустя 2 месяца.
0: Да, она написала...
1: Вскоре после вот этого, написания вот этого письма.
0: Ну, да, жизненный путь ее заканчивался, и она это чувствовала, и она оставила письмо детям. За свою журналистскую практику я разные материалы читала, но вот именно это письмо мне далось очень тяжело читать прощальные слова детям. И такое чувство, что она и нам написала. Вот я сейчас говорю, у меня
1: Я только хотел сказать, что это не просто письмо своим детям, а это письмо как завещание всем. Ведь не зря ее при жизни называли хантыйской мамой, хозяйкой округа. Она много сделала для коренных народов. Сделала вообще очень много для людей, которые и проживали на территории округа, и приехали. То есть она делала все, чтобы человек, живущий в Ханты-Мансийском национальном тогда округе, он не чувствовал себя покинутым, не чувствовал себя обделенным. Вот. Но, смотрите, это как завещание. Завещание, в том числе, правильно сказали, и нам тоже, что мы должны беречь эту землю, приумножать богатство этой земли, делать, чтобы эта земля была краше. Но самое главное, мы должны сохранить в себе человека. Вот и посыл вот этой женщины.
0: Мы уже заканчиваем. По каким причинам имя Григорьевой оказалось как будто в тени?
1: Вы знаете, конечно, ее в первую очередь помнят те, с кем она сталкивалась. А в более широком плане, когда рухнул Советский Союз, когда произошла смена вот этих вот экономических, политических формаций, государственного строя, государственного устройства, то, к сожалению, люди, которые десятилетиями работали, приумножая славу своего отечества, славу той земли, на которой они работали, они по идеологическим причинам, прежде всего по идеологическим, были затерты, были забыты, к сожалению. Я когда, вот опять же повторюсь, я очень много сейчас занимаюсь судьбами, биографиями людей, вот как раз вот 50-х, 60-х, 70-х годов. И меня поражает, часто приходит такая мысль, что очень не хватает вот этой вот деловой хватки нашим некоторым руководителям. Вот. И в качестве примера нужно поднимать биографии и нужно рассказывать о людях, которые работали вот в те времена, когда они из ничего, по большому счету, сделали вот...
0: Город-сад, округ-сад, да?
1: Округ-сад, город-сад. Конечно, этот город надо его сделать, сад, как любой сад, да, чтобы сорняками не зарос. Вот, но это уже, как говорится, уже наша задача, живущих нынче. Вот. И поэтому даже то, что в Сургуте улица названа, в Тюмени табличка на доме, где жила, да, самолет летает с именем Антонины Григорьевны. Это небольшой, конечно, но очень такой значимый и заметный вклад в сохранение памяти об этой женщине.
0: И мы с вами.
1: Каплю добавили.
0: Спасибо большое. Наш разговор подошел к концу. С вами были историк Дмитрий Васильевич Филипчук и Рената Гасанова. Этот выпуск можно послушать в социальной сети ВКонтакте, в аккаунте «Радио Игра», в разделе «Подкасты». До встречи.
2: Это твоя история. Мы рассказываем о героях Югры. От авантюристов и индустриальных пионеров до простых людей, чьи судьбы стали зеркалом эпохи. Этот голос прошлого обращен прямо к тебе. Это твоя история.
3: Радио Югра. Главная музыка на окружном. Радио Югра. Реклама.

0: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
2: В Забайкале действуют сотни очагов.
1: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
3: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
4: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
5: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Наследники Великой Победы. Истории о военных подвигах предков, рассказанные современным поколением.
1: Мой прапрадед Потапов Федор Михайлович шел в 42-м году, шел на фронт в Красную армию. Прошел боевой путь, был командиром взвода и имел звание младший лейтенант. Погиб в бою в 42-м году.
0: Наследники Великой Победы. Истории о военных подвигах предков, рассказанные современным поколением.

0: радио Югра. Реклама.
1: Автомол. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомол. Тысячи аксессуаров для авто. Автомол86.ру.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
3: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
2: Практичный в городе. Неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север, а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Наследники Великой Победы. Истории о военных подвигах предков, рассказанные современным поколением.
1: Мой прадед Лесников Федор Трофимович родился в 1908 году в Челябинской области Катайском районе, в селе Ильинка. Принимал участие в Финской войне в 1939 году. После Финской войны окончил лейтенантские курсы. В 1941 году ему было 33 года. С первых дней войны Федор Трофимович вел обучение курсантов и офицеров в учебных заведениях города Чебаркуль, Уфа и Свердловск. Неоднократно прапрадед просил командование отправить его на фронт, но все его просьбы отклонялись. И лишь в октябре 1944 года очередное ходатайство было удовлетворено, составив 138-го гвардейского краснознаменного стрелкового полка, сформированного в Тульской области. Федор Трофимович воевал на Варшавском направлении, освобождая Польшу. С 15 октября 1944 года в составе 3-го Белорусского фронта полк Федора Трофимовича участвовал в боевых действиях на территории Восточной Пруссии на Кубминенском направлении. В октябре 1944 года шли тяжелые бои. В бою за населенный пункт Кнайсхов 24 октября 1944 года прадед первым поднял свой взвод, повел его на штурм противника. Враг был выбит из села. В этом бою взвод товарища Леснякова уничтожил 18 гитлеровцев и 2 огневые точки. Сам лично лейтенант Лесняков убил 8 вражеских солдат. 26 октября 1944 года в бою за населенный пункт Шупинен прадед, несмотря на ранения, продолжил руководить взводом и первым ворвался в траншеи противника. Сам лично убил 2 немецких солдат. За умелое руководство подразделением на поле боя, личную смелость и мужество награжден орденом Отечественной войны 2 степени. 14 января 1945 года 138-й полк снова пошел в наступление. Прорвана мощная оборона противника, 3 ряда траншей, минные поля, проволочные заграждения. И все это под шквальным огнем фашистов при сложных погодных условиях. Дождь, слякоть, морозы. 9 дней наступали и оборонялись. Отбили 20 атак противника. Нанесли невосполнимый урон технике и живой силе врага. Умминин, сейчас это город Кусев, был взят советскими войсками 21 января 1945 года. Бои продолжались. Враг яростно отбивался. 138-й полк вел бои в районе реки Ангропа. Взвод Федора Трофимовича принял бой на территории на одной из крупных станций Бальбен, железной дороги, ведущей к Кубминену. Она не сохранилась в наши дни. Этот бой для Федора Трофимовича оказался последним. 22 января 1945 года он погиб, не дожив до победы 4 месяца и 15 дней. Похоронен Федор Трофимович первоначально недалеко от станции Жублакин, а затем перезахоронен в братскую могилу в поселке Маяковское.
0: Наследники Великой Победы. Истории о военных подвигах предков, рассказанные современным поколением.

0: Наследники Великой Победы. Истории о военных подвигах предков, рассказанные современным поколением.
1: Я расскажу вам о герое нашей семьи. Это мой прапрадедушка Гусельников Георгий Васильевич. Родился он в 1917 году в городе Магнитогорск. Жил и работал там. 15 января 1942 года ушел на фронт. Когда была возможность, он писал письма из окопов моей прапрабабушке. Служил наш герой в 1-й пулеметной роте 2-м пулеметчиком. В июле 1942 года пришло последнее письмо от него. Моя прапрабабушка пыталась узнать, куда делся дед. Она писала письма в разные ведомства, но ответа не было. До самого конца Великой Отечественной войны. Потом выяснилось, что, к сожалению, мой прапрадедушка пропал без вести. Я благодарю Георгия Васильевича за наше счастливое детство.
0: Наследники Великой Победы. Истории о военных подвигах предков, рассказанные современным поколением.

0: радио Югра. Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
2: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
3: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
4: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины.
5: В ЮГУ я стала волонтером. Занялась творчеством и спортом.
6: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
2: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
7: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
8: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
7: Реклама – лишние расходы.
8: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
9: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
10: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Наследники Великой Победы. Истории о военных подвигах предков, рассказанные современным поколением.
1: Мой прадедушка Малышев Мефодий Михайлович родился в 1921 году и умер в 1981 году. А Великая Отечественная война застала Мефодия Михайловича молодым парнем в армии. Их тогда как раз отправили на учения на границу с Польшей. Началось наступление, а у них даже элементарного оружия не было. Они очень долго отступали, потом попали в окружение, но выбрались. Мефодия Михайловича ранило в 1943 году, после чего он не смог больше возвратиться к военной службе, потому что с его раной он был уже непригоден для нее. После демобилизации и до конца жизни Мефодий Михайлович проработал в колхозе. Были медали, но про войну он никогда не рассказывал.
0: Наследники Великой Победы. Истории о военных подвигах предков,

0: Наследники Великой Победы. Истории о военных подвигах предков, рассказанные современным поколением.
1: Мой прадедушка Малышев Мефодий Михайлович родился в 1921 году и умер в 1981 году. А Великая Отечественная война застала Мефодия Михайловича молодым парнем в армии. Их тогда как раз отправили на учения на границу с Польшей. Началось наступление, а у них даже элементарного оружия не было. Они очень долго отступали, потом попали в окружение, но выбрались. Мефодия Михайловича ранило в 1943 году, после чего он не смог больше возвратиться к военной службе, потому что с его раной он был уже непригоден для нее. После демобилизации и до конца жизни Мефодий Михайлович проработал в колхозе. Были медали, но про войну он никогда не рассказывал.
0: Наследники Великой Победы. Истории о военных подвигах предков, рассказанные

0: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
2: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
4: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
5: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
4: А, тот самый цветочный у молотка?
5: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
4: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
6: «Автомолл». Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили – 300 рублей. «Автомолл86.ру».
3: Практичный в городе, неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый «Джетур Т1» на полном приводе. Большое поступление уже в «Сибкар Север», а путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле «Джетур» в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. «Джетур Сибкар Север» в Сургуте, Профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Наследники Великой Победы. Истории о военных подвигах предков, рассказанные современным поколением.
1: Вклад в победу внесли мои прадеды и с маминой стороны, и с папиной. Фамилии Шабуровых, Якушевых, Кандауровых, Дьяволова достойно занимают свои страницы на сайте «Память народа». К сожалению, не вся информация известна о моих предках, но я знаю, что они сделали все, что могли. Мой прадед Шабуров Никифор Ефимович пропал без вести под Ленинградом, оставив свою жену Юлию Яковлевну с тремя детьми. Медали бабушки трепетно хранятся в нашей семье. Прадед Якушев Николай Матвеевич прошел всю войну, служил в 119-м стрелковом полку. Но история моего прадеда по отцовской линии особенно интересна. Уходил на фронт Яволов Иван Максимович, а пришел Дьяволов. Получил ранение по первой фамилии и по второй. Прошел войну и военный трибунал, на котором подтверждали, что это один человек, а букву «Д» фамилию добавили во время ранения писаря. Мой прадед имел право поменять фамилию, но не стал. Сказал, что некогда, надо страну подымать, а не глупостями заниматься. Иван Максимович после госпиталя был отправлен в 29-й отдельный запас саперный батальон и освобождал территорию Восточной Пруссии от фашистских захватчиков. В марте 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий прадедушку наградили медалью за отвагу. В апреле 1945 года в составе 3-го Белорусского фронта под командованием маршала Советского Союза Вселенского мой прадед освобождал Кёнигсберг. Он участвовал в этой операции сапером, проводил подрывные действия. Приказами Верховного Главнокомандующего маршала Советского Союза товарища Сталина за отличные боевые действия в борьбе с немецкими захватчиками ему были объявлены благодарности за разгром группировки противника на реке Шеревин, за разгром обороны противника и владением города Инцербург, за ликвидацию группировки противника юго-западнее города Кёнигсберг, за штурм и овладением городом Кёнигсберг. 9 июня 1945 года указом Президиума Верховного Совета СССР мой прадед Дьяволов Иван Максимович был награжден медалью за взятие Кёнигсберга. Я горжусь своими предками, их братьями и сестрами. Это было поколение героев.
0: Наследники Великой Победы. Истории о военных подвигах предков, рассказанные современным поколением.
2: Мне не нужно других. Мне нужно тебя.

0: Местное время 17 часов. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.
2: Здравствуйте, с вами Рената Гасанова. Как найти вдохновение и ресурс внутри себя и в паре? Так звучит тема сегодняшнего разговора. Узнаем, где в отношениях прячутся скрытые запасы энергии, как превратить бытовую рутину во вдохновение. Узнаем, как не потеряться в бесконечных должен и должна. Научимся поддерживать себя и свои отношения. Об этом я буду говорить с моей гостьей, психологом Ириной Рябининой. Здравствуйте, Ирина.
3: Здравствуйте, Рената.
2: Семейные отношения, семья. В чем сила и, это модное слово, которое, наверное, уже оскомину набило, ресурс, да, в чем сила и ресурс семьи? Если человечество придумало вот эту систему, как нам сказали источники, неплохая выживаемость в семье, да, но мы сегодня хотим посмотреть на семью еще с точки зрения, а что она нам дает? Потому что как будто бы у современного человека возник вопрос, а зачем она нужна, семья, сегодня?
3: Что касается меня и моего взгляда на ценности семейных отношений, для меня в первую очередь это безопасность. Безопасность быть разными. Когда мы живем одним, мы, скорее всего, функция. Мы должны сами о себе заботиться, мы должны много чего. И, в общем-то, упасть и провалиться, по сути, нет возможности. Когда мы в паре, мы не боимся расслабляться, мы не боимся агрессировать, мы не боимся заявлять о разных своих потребностях. И это все в паре, которая сложилась как безопасная обстановка.
2: Как будто бы висит слово такое, да, в воздухе, надежность.
3: Надежность, безопасность.
2: Что вот в этих отношениях у меня есть надежность, что да? Я могу надеяться.
3: Да.
2: Не только на себя, но и на другого человека. Как не потерять себя в бесконечных должен, должна, надо? Согласитесь, мы все в этой структуре. Мы все кому-то должны чего-то, не знаю, ближайшему окружению, родственникам, семье, коллегам, работодателю.
3: Хороший вопрос на самом деле. Когда мы встречаемся и о чем-то договариваемся, в общем-то тогда и возникает семейный контракт тот самый, который, в общем-то, перерастает часто, если его не проверять на достоверность, в должен и должна. Хорошо бы паре вдвоем сесть и выписать эти должен-должна, и разобраться, а чего же я хочу из всего того, что перечислено здесь. Должен, про отношения в паре, это скорее не про самопожертвование, а про, в первую очередь, контакт с собой, со своими желаниями и про контакт с партнером. В целом, для меня отношения семейные – это контакт.
2: То есть выписываем должен-должна, и вот в этом списке находим «хочу».
3: Хочу.
2: А если там нет этого «хочу»?
3: Хорошо бы разобраться, а как давно этого «хочу» не существует? Этого не существует в нашей паре, этого не существует у меня лично. Где это потеряно? Когда мы встречаемся, скорее это из «хочу». У нас же нет идеи «я должна быть в браке», хотя у некоторых это, правда, присутствует. Если мы говорим про здоровые взаимоотношения, то здесь скорее про «хочу». И наведя ревизию в этих «должен-должна», возможно, появится «надо».
2: Так, я сейчас хочу это представить. Вот сидят мужчина и женщина, выписывают должен-должна, и мужчина пишет: должен построить дачу, достроить дачу, должен обеспечить семью деньгами, должен выплачивать ипотеку, должен прибить полку, должен, я не знаю, поменять колеса у автомобиля и д-д-д-д-д. И он смотрит: нет, а хочу на рыбалку, хочу сейчас с удочкой просто от всего, от вас, от всех отдохнуть. И просто постоять, помолчать на берегу реки, просто прийти в себя. А дальше-то что он с этим делает?
3: А дальше это все обсуждается в паре.
2: Угу.
3: Да, есть должествования, которые необходимы нам для существования, такие как ипотека, кормить семью, а все остальное – вопрос. Когда, например, дача и колеса – это то, что можно отложить. И в первую очередь возникает «хочу на рыбалку». И вот тут место для диалога. «Дорогая, я хочу на рыбалку». «Да, дорогой, как надолго?» «Что тебе нужно от меня?» И это повод поговорить.
2: И то же самое у женщины, да?
3: Да. Например, я хочу с подружками на выходные в какой-то театр, например, в соседнем городе. И тогда, дорогой, как ты на это смотришь? И, например, может возникнуть диалог: «Слушай, нет, выходные ты всегда берешь наших детей, у меня появляется возможность отдохнуть и все такое». И тогда это повод договориться. «Знаешь, мне правда важно, я правда нуждаюсь в отдыхе и в переключении. Да, дети, возможно, не дадут тебе отдохнуть. Давай вместе подумаем, как мы можем это устроить.
2: А вот вы сказали, еще вываливается слово «надо». С ним-то что надо делать?
3: Надо делать. Угу. Надо – это, мне кажется, мягче, чем должен.
2: То есть мы должен как-то можем заменить на слово «надо». Надо заняться дачей, надо заняться автомобилем.
3: Да. Когда? И кому? Ну, появляются угу. дополнительные вопросы, которые приглашают к беседе.
2: Ага, то есть слово «надо» понижает градус этой высокой температуры, да, скажем так?
3: На этого. Мой взгляд, да.
2: И как бы раздражителем уже менее являются вот эти вот задачи.
3: Должествование висит как топор в воздухе.
2: Вообще, я заметила, что психологи очень, вот, которые приходят ко мне на интервью, реагируют на слово «должен». Они как-то сразу так глаза округляются, так-так-так, «должен».
3: Ну, сейчас принято говорить, что это red flag. На самом деле «должен» не возникает в нас просто так. Это процесс, который длится по времени. И как раз-таки вот «должен» и много должествований автоматически делает отсылку, чего же ты хочешь и кто на тебя эти должествования повесил. Семья, общество, ну, в целом, какая-то родовая система. Много интереса возникает к этому «должна», но «должен» — это точно не про ресурс.
2: А это не приведет к тому, что вот такие вот вопросы, кто на тебя повесил, зачем это тебе надо, приведет к какой-то инфантильной позиции, и взрослый человек скажет: «А правда, а что это я?» И дачу забросит, и за машиной не начнет заниматься, и, ну, как бы отсечет все то, что... то чем он должен заниматься, то чему ему...
3: Да. Есть какая-то идея про взрослого человека.
2: Что он сядет и сложит ручки, как бы вот не приведет это к этому?
3: На мой взгляд, нет.
2: Почему?
3: И есть опыт, что нет. Для меня взрослость – это контакт с собой и выбирать, возможность выбирать, а чего же я хочу и чего я могу. Когда мы вступаем в отношения, есть, правда, некое должествование, но я бы сказала, наверное, потребность сохранять эти отношения. И хорошо бы, если она сохраняется, эта потребность. Но это никак не должна. У нас всегда есть право выбора. И даже отказаться от этой семьи у нас тоже есть выбор. Когда она теряет ценность, когда вклад в эту семью, ну, становится обузой, скажем так. Когда невозможно взять из семьи ресурс, это то, с чего мы начали.
2: Получается так, вот они выписали «должен», «должна», «надо», перевели в «надо», что-то отодвинули, свое «хочу» туда вписали и уделили этому «хочу» время, и что это дает?
3: Ну, например, может выясниться, что дача ни одному из партнеров не нужна.
2: Опа.
3: А ценностью является, например, путешествие на машине, куда-то исследовать Россию, исследовать ближайшие страны и все такое. И тогда это становится... собственно, ресурсом семьи. Когда мы вдруг обнаружили, что задолжен скрытые неудовлетворенные потребности, неудовлетворенные желания.
2: А они обязательно должны, а они хорошо бы, чтобы они удовлетворялись в семье. Это залог крепких отношений?
3: На мой взгляд, да. Не все потребности можно удовлетворить в семье.
2: Это важно сказать, потому что как будто бы мы в одно лукошко все складываем. Наш партнер, мы от него ожидаем какой-то безусловной любви, всеобщего принятия, вообще всего-всего. Но это не так.
3: Это не так. Безусловная любовь и принятие – это про то, что я могу быть разная в этих отношениях. Я могу хотеть того, чего я хочу. И если это не подходит тебе, давай обсуждать.
2: Хорошо, давайте поговорим вот о чем. Как отличить временное выгорание от того, что отношения действительно исчерпали себя?
3: Хорошим маркером выгорания является, ну, например, совместное планирование отпуска. И вы в этот момент заряжаетесь. Но если при планировании отпуска вы скорее испытываете отвращение и нежелание продолжать эту беседу, а диалог приводит к большему раздражению, это, ну, такой тревожный звоночек и скорее повод сходить к семейному психологу.
2: О, это вы хороший сейчас пример привели, планирование отпуска. Мне кажется, по моим ощущениям, что во многих семьях таким, знаете, художественным руководителем, идейным организатором отпуска является женщина. Как будто бы мы позволяем себе больше мечтать, больше хотеть. Нужно обязательно обращать внимание на то, что хочет мужчина, даже если он молчит.
3: Если мужчина, в принципе, молчун, есть такие мужчины, которые немногословные, а скорее больше делают, то, в общем-то, это нормально. А если вдруг мужчина перестал разговаривать в семье, это тоже звоночек. А что произошло? Давай поговорим об этом.
2: Так, вот они обсуждают отпуск, а он никаких своих хотелок не высказывает. Как ты решишь, как ты хочешь? Это выгорание? Это исчерпали себя отношения? Это равнодушие? Да тут можно тут все что угодно.
3: Правда, можно тыкать пальцем в небо и предполагать что угодно. Надежнее всего, конечно, услышать от партнера, что же с ним произошло. Возможно, он в выгорании находится. И для него планировать новое – это скорее как дополнительная обуза и из разряда «должен». Я еще что-то должен.
2: Хорошо, какие первые шаги можно предпринять, если кажется, что вдохновение и радость ушли из совместной жизни? А так условно, аптечка, да, что мы из этой аптечки достанем, чтобы так быстро какой-то лейкопластырь заклеить какую-то дыру в отношениях? Да? Угу. Что можно быстренько предпринять?
3: На самом деле у нас больше возможностей, чем кажется.
2: Например?
3: Для меня вдохновение состоит из мелочей. Ну, например, приготовить утром любимый напиток, будь то кофе или чай, и подать в постель партнеру, не ожидая чего-то взамен. Мне это не составляет труда, а для партнера это вот такая вот забота. Также важны разговоры, на мой взгляд. Буквально 10 минут живого общения, голоса. Это могут быть созвоны по телефону, если партнеры, например, в силу каких-то обстоятельств не встречаются и графики у них не совпадают, то обмен фотографиями, обмен сообщениями. Или, ты знаешь, я тут вспомнила, как мы в прошлом году с тобой были на Алтае, например, и так весело хохотали у костра. Мне стало так приятно, вот решила с тобой поделиться. Это тоже про заботу, это тоже про обратную связь. Я про тебя помню.
2: В каких ситуациях стоит искать ресурс внутри себя, а когда лучше опираться на поддержку партнера? Вот давайте разграничим, что является зоной нашей ответственности, а что общим делом пары.
3: То, что родилось в паре, это ответственность пары. Ну, например, мои сложности с работой или с отношением с подругой – это моя ответственность. И ресурс, в общем-то, возможно найти в этих отношениях. Но партнера мы в этом месте не исключаем, а скорее мы обозначаем зону своих проблем и говорим: «Слушай, мне сейчас важно про это подумать или решить, побудь со мной рядом». Или: «Я сейчас огорчена, по таким-то причинам ты к этому не имеешь отношения». Мне важно, чтобы ты не задавал мне глупых вопросов или грубых вопросов, в принципе вопросов. Угу. И это тогда про нашу зону ответственности, про мою личную. Если, например, важно сказать про то, что ритуальность в паре важна, это помогает дополнительные ресурсы найти.
2: То есть ритуалы, то, что мы делаем часто, то, что является нашей семейной традицией, да?
3: Да. Это то, что помогает сохранить вот эту зону безопасности. Что бы ни происходило во внешнем мире, каждую пятницу мы собираемся, включаем какой-то фильм и, в общем-то, наслаждаемся просмотром.
2: А какие еще могут быть ритуалы? Давайте подскажем. Кроме того, что пятница и сериал, какие... Вот...
3: Семейные праздники – это те же ритуалы.
2: Так, семейные праздники.
3: Дни рождения друг друга, годовщина знакомства, годовщина свадьбы. Например, первый день весны, открытие-закрытие дачного сезона. Любые отношения, которые сложились и продолжаются и длятся по времени, это всегда про развитие. Как только отношения перестают развиваться, это повод задуматься. Для чего мне эти отношения? Какая я в этих отношениях или какой я в этих отношениях? И если мы вернемся к ресурсу, где зона ответственности моя, где зона ответственности пары, то обмен опытом – это скорее ответственность твоих. И вы этим наполняетесь оба. А если, например, какая-то история на работе, то да, это ваша ответственность.
2: Вот еще какой вопрос. Сейчас весна. Природа у нас расцветает, солнце пригревает, люди вокруг хорошеют. Как сказал один мужчина, у женщин появляются ноги. Солнечная активность, когда вот этот зимний морок спадает и природа благоухает, да, нас, ну, нам хочется, нас тянет, нам хочется влюбленности, нам хочется почувствовать жизнь. А мы все живые люди, несмотря на статус женат и замужем. Ну, я так уж сформулировала, да. Что делать, если хочется влюбиться?
3: Очень хороший вопрос, на самом деле. Действительно, психологи рекомендуют нести эту влюбленность в семью и влюбляться там, влюбляться в своего партнера заново.
2: Давайте, наверное, скажем, что заново, вновь, то же самое, что было там 25 лет назад, да, но мы вряд ли это почувствуем. Это, наверное, будет что-то другое.
3: Хорошее слово «вновь». Не так же, как тогда, 25 лет назад, а скорее «вновь», потому что мы даже за эту зиму изменились. И хорошо бы разглядеть партнера в новой одежде, как на него влияет эта весна. Это с одной стороны. А с другой стороны, нас действительно вдохновляет смена природы, сезонов, смена сезона, смены природы, отсутствие снега, наличие солнца, и мы правда глазами начинаем цепляться за те вещи, которые, в общем-то, не обращали внимания долгую зиму. Это могут быть и люди. Это может быть коллега, который как-то по-особенному сегодня выглядит. Это может быть какой-то прохожий, который пританцовывает, стоя на остановке. И это все то, что дает нам вдохновение. Вопрос, что мы будем делать с этим вдохновением. Идея о том, что партнер не вдохновляет, и я пойду куда-то, она скорее про то, что через месяц, через два, через три это вдохновение и в новых отношениях тоже может закончиться.
2: Так, а что же делать тогда? Вы дали нам понять, что нужно обратить внимание на супруга.
3: Да.
2: И дальше что делать? Вот мы на него посмотрели, на нее посмотрели.
3: И почувствовать себя, как это мне. Угу. Замечаю ли я что-то новое? Или замечаю ли я, наоборот, что-то привычное?
2: А вот если не замечаю что-то нового, если там такая бытовая рутина, если он в одной и той же, или она в одной и той же одежде, если ничего не будоражит...
3: Привносить что-то новое самим в эту семью. Если хочется приносить, и возникает идея, что, наверное, хорошо бы было партнеру сменить образ, поздравляю, вы все еще про отношения. Если кажется, что ну вот опять он в одной и той же куртке, боже, я на это смотреть не могу, вот тут вопрос. Вы про отношения или про что?
2: Как ответить на этот вопрос? Вы про отношения или про что?
3: Или про что-то свое, что давно утратило...
2: Так проблема, получается, не в партнере, а в самом вопрошающем?
3: Конечно.
2: То есть есть ли какая-то внутренняя придирка к его этой старой куртке или к ее этому старому халату,
3: Да-да-да-да-да.
2: То это про какую-то внутреннюю усталость вопрошающего?
3: Да, или внутреннюю потребность. Это может быть усталость, это может быть потребность.
2: Есть потребность в романтике.
3: Я хочу, чтобы ты меня вдохновлял. Это уже... может звучать и так.
2: Да, я хочу, чтобы ты меня вдохновлял или вдохновляла. И что с этим хочу делать дальше?
3: Слушай, а как я тебя вдохновляю или вдохновляла раньше? Давай поговорим. Про что я тебя вдохновляла, там, не знаю, 5 лет назад?
2: Угу.
3: Если отношения дольше,
2: ты была сексуальна, ты была с горящими глазами, ты на меня смотрела и ты меня хотела.
3: Слушай, да, правда. Вот ты сейчас говоришь, и я понимаю, что да, что-то меняется. Слушай, мы за последнее время взяли ипотеку и родили второго ребенка. Ну, похоже, моя сексуальность угасает. Это же тоже про взрослость и про честность, в первую очередь, к самим себе, говорить про это честно. Признавать, что да, проблемы существуют.
2: И тогда после этого обсуждения в здоровой паре, наверное, возникает решение, ну все, держись, я тебе сегодня отправлю фотку, от которой ты не сможешь заснуть. Дарина, что-то такое, да?
3: Да, Рената, вы абсолютно правы. Угу. Появляется какой-то шаг в будущее, шаг вперед, решение.
2: Да, друзья, если вы посылаете друг другу такие фотографии, пожалуйста, замазывайте свои лички. На самой вот этой пикантной ноте у нас пауза. Напомню, с вами психолог Ирина Рябинина и Рената Гасанова. Тема нашего разговора – как найти вдохновение и ресурс в себе и в паре.
1: Наше личное.
0: Радио Югра. Реклама.
4: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио Югра. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.
2: Мы вновь с вами. Я Рената Гасанова. Со мной в студии психолог Ирина Рябинина. Мы говорим о вдохновении, о поиске ресурса в себе и в паре. Пары, которые живут как на разных орбитах. Как поддерживать близость, если режимы дня разошлись? Один встает в 5:30, вторая ложится в 2 ночи. Они не пересекаются неделями и разговаривают исключительно в мессенджерах. Это губительно для отношений?
3: Безусловно, это губительно для
2: отношений. То есть это когда-нибудь приведет к тому, что пара распадется? Может привести к тому?
3: На мой взгляд, да. Угу. Конечно, есть исключения. И есть так называемые гостевые браки, но так или иначе люди встречаются в этих гостевых браках. Если мы говорим о паре, которая живет на разных орбитах, тут вопрос, что они могут сделать, как вдохновляться. Ну, например, для кого-то может быть очень ранний завтрак, а для второго этот же прием пищи может быть очень поздним ужином. И если они встречаются хотя бы на 5-10 минут за этим общим столом, это прекрасно. И, возможно, даже обмениваются какой-то информацией за день. Конечно, это живой голос в трубке телефона. Мы сейчас все привыкли переписываться, обмениваться фотографиями и чем-то, но живой голос ничего не заменит. Он так или иначе будоражит наши клеточки.
2: То есть, а что еще помимо этого внести? Но если график работы не меняется, а как оживить отношения?
3: Вопрос очень индивидуальный. Первое, что приходит в голову, это планирование совместного отдыха. Например,
2: вот как хотите, вот что хотите делать со своей работой, но, пожалуйста, отдохните вместе. Вот
3: отдохните вместе. И желательно этот отдых, мы не говорим про глобальный отпуск, например, на месяц или полтора летом, а скорее это может быть даже пара выходных в месяц. Это то, что поможет паре сблизиться и не потерять вот то самое ощущение безопасности.
2: Я помню, вы сказали, что пара, хорошо бы, чтобы она договорилась, были ритуалы, например, каждую пятницу свидание, да, каждую пятницу сериал и пицца. Но через месяц эта пятница может превратиться в ритуал формальности. Формальность. Что тогда делать?
3: Договариваться. В паре вообще, в принципе, все про договоренности. Если что-то, то, что раньше наполняло и помогало отдыхать, помогало стабилизироваться, помогало встречаться и отдыхать, сейчас это скорее превращается в рутину, и тогда вопрос, что мы будем с этим делать? Например, чередовать. Какая-то пятница – это свидание, какая-то пятница – это просмотр сериала, а возможно, или фильма, а возможно, это совместный поход в кино, это уже что-то новое. Да, ритуальность сохраняется, но новшество –
2: то есть я так поняла, к ритуалам относиться не вот так вот, как должна, да, опять же. Они должны быть гибкими.
3: Абсолютно верно.
2: Угу. То есть они вполне могут заменяться на что-то другое. Главное, да. Главное кайф. Главное получить удовольствие от совместного времяпрепровождения.
3: Вы говорите кайф, для меня это главное не выпадать из контакта. Когда мы оба занимаемся тем, что нам на сегодняшний день актуально, это про контакт. Это, собственно, то, про что мы научаемся в гештальте в первую очередь. Контакт с собой и с партнером, с другими.
2: Вот еще какой у меня вопрос. Жена купила абонемент на танцы. Мужу не хватает ее вклада в хозяйство, в быт. Как договориться? И кто здесь прав?
3: На самом деле правы оба.
2: На танцы. Мужу не хватает ее вклада в хозяйство, в быт. Как договориться? И кто здесь прав?
3: На самом деле правы оба. У жены возникает...

0: и послушать, что скажет партнер. Справедливости ради важно ответить, что это не только про жену, это может быть и про супруга, про ту самую рыбалку, когда у него есть потребность периодически с друзьями выезжать куда-то на озеро, ловить рыбу и все такое, а жене важно, например, эти выходные проводить вместе и все такое. И тогда это тоже вопрос договоренности.
1: Вы знаете, я сейчас хочу проиллюстрировать этот свой вопрос. Я хожу на вокальную студию. И вот мы сидим перед аудиторией, просто ждем, когда это все начнется, когда она откроется. И сидят вокруг меня женщины. И я разговорилась с достаточно пожилой женщиной. Ну, сколько ей лет? Наверное, 60+, где-то около 70. И разговор начался с того, что умеете ли вы петь, есть ли у вас какие-то знания в этом, да, умения. И она говорит, я в молодости очень хотела петь. И у меня получалось, и мне сказали в вокальном кружке, это еще в советское время было, что у меня есть данные, и я очень хотела заниматься пением. Но муж мне запретил. Он сказал, что нет, ты не будешь этим заниматься. Я говорю, а почему запретил? Ну, у нас же двое детей, сказала она. Кто будет заниматься детьми? И я говорю, так получается, что вы добрались до вокальной студии только в этом возрасте? Она говорит, да. Только сейчас. То есть пока она вырастила детей, пока она помогала внукам, и только вот сейчас она, вот помните, мы говорили свое «хочу», вот эти «должна» и «надо», этот список был у нее бесконечным до, наверное, вот 60 лет. И только сейчас где-то промелькнуло это «я хочу». Вы понимаете, мне после этого разговора стало очень грустно. Во-первых, тут и фигура мужа такого, знаете, родителя, который запрещает или разрешает. И вот эта вот покорность. Как договориться в таких случаях?
0: Рената, очень хороший пример. Рада, что вы его озвучили. Для наших радиослушателей это про то, к чему приводит это должествование и этот огромный список должествований. По сути, это отложенная жизнь, когда заниматься любимым делом можно только достигнув определенного возраста, когда условно птенцы выпорхнули из гнезда. Родительство – это не равно про женщину. Родительство – это два родителя. Что бы это ни значило, и что бы из этого ни вытекало.
1: Вы тоже подумали о том, что ведь он же мог подхватить этих
0: Конечно.
1: Детей, а она могла уделить себе время, чтобы, вот, кстати, и не выгорать в семейной жизни, чтобы да? не приходить потухшая. Она да? бы, наоборот, прилетала на таких крыльях счастья туда-обратно к нему, и как бы она его любила, потому что еще крепче, потому что вот это да. У меня есть такой мужчина, который может... Да. Устроить мне такую жизнь.
0: По моим наблюдениям, браки, в которых партнеры занимаются тем, что им нравится, крепче. Крепче, отношения в них более здоровые. И дети в таких парах, они, как правило, про развитие. Эти дети интересующиеся, активные. И, в общем-то, да, вернемся к вопросу про эту женщину и, в принципе, про материнство и про ресурс в паре. Где брать вдохновение женщине?
1: А где брать вдохновение?
0: А где брать вдохновение женщине? Да, мужчина ее вдохновил на брак, да, мужчина ее вдохновил на детей, но дети вместе с этим – это, да, ответственность, и это большой энергозатратный процесс.
1: Мы с вами поговорили и про мужчину, и про женщину, да, и про рыбалку, и про кружок вокального исполнения. Есть ли примеры простых ежедневных практик, которые помогают паре поддержать ресурсы и интерес друг к другу? Мы уже говорили и про ритуалы. Не забывайте, что они могут быть гибкими. И вообще творчески подходите к своей жизни, наверное, семейной. Что-то еще закинуть такое?
0: Ну, например, когда партнеры возвращаются домой, кто-то дома встречает, либо они вместе возвращаются, хорошо бы задать вопрос друг другу. Как сегодня твой день?
1: Опять же, неформально.
0: Абсолютно бытово. Для меня это про искренний интерес. Как ты? Как твой день? И это же про сверку, какой ты сегодня. Слушая партнера, мы, в общем-то, можем определить, а как я могу сегодня про него заботиться? И это же тоже про ресурс. Например, когда у одного из партнеров какой-то тяжелый день, отягощенный переговорами, планерками, еще чем-то, что я могу сделать? Молча, не задавая лишних вопросов, например, если это подходит партнеру, накрыть на стол. Казалось бы, чего такого накрыть на стол? Но это про заботу. И дать возможность партнеру, который пришел уставшим, ассимилировать ушедший день.
1: Хорошо, я себе записала ритуалы, диалог, забота. Поговорим про инициативность. В паре мужчина может быть инициативным на работе, а дома, например, выжидать указаний. Мне кажется, что когда инициативность одного из партнеров куда-то выпадает, что если кто-то ждет, что его будут развлекать в постели, в быту, каждый раз в одиночку организовывать романтику, то у меня для вас плохие новости.

0: Новости. Мне кажется, что этот массовик-затейник в конечном итоге выгорит. Да. Инициативность. Давайте поговорим про это и ее важность.
1: Инициативность действительно важна. И
0: тот... Мы можем сказать, что когда нет инициативности, пара может развестись. То же, это тоже может быть как бы симптомом того, что это приведет к краху в семье.
1: Давайте начнем с того, что в каждой паре есть кризисы. И отсутствие инициативности, то, как раньше, мне уже не подходит, как по-новому с тобой взаимодействовать, я еще не знаю. И это повод обратиться к семейному психологу. Кризисы в паре – это нормально. Преодоление кризисов – это про развитие. С чем мы выйдем из этого, в общем-то, и будет являться нашей ценностью и багажом. Либо мы выйдем по отдельности. Например, партнеру, для которого всегда второй партнер был зажигалочкой, идейным вдохновителем и двигателем, ну, может просто не справиться с этой ролью, зажигать и вдохновлять. Ему так подходило, там, условно, 15 предыдущих лет.
0: То есть ждать кардинальной перемены, если уже сложилось вот именно так, ну, не надо. Если, грубо говоря, если ваш муж Пьеро, не ждите, что он станет Арлекином, так?
1: Действительно так. Кардинальных перемен, как правило, не бывает, но это тоже повод поговорить. Слушай, я тоже хочу с твоей стороны инициативу. Может быть, тебе хочется про меня как-то, ну, заботиться, проявляться или еще что-то делать? Часто так бывает, когда на первых порах женщина организовывает, инициирует, и это из-за того, что она выстраивает это общее гнездо так, как ей нужно, потому что ей там рожать детей.
0: Угу.
1: А дальше это становится по привычке. И, возможно, у мужчины когда-то были идеи как-то проявляться, но он про них просто забыл. Такое тоже может быть. Но вы правы абсолютно в том, например, в примере про мужчин, который на работе какой-то активный, двигающий, а домой приходит, и дом для него возможность не брать ответственность за все процессы. А дом – это возможность прийти и выдохнуть, и отдохнуть.
0: Но мы не можем ломать эту его схему, верно? Если у него так.
1: Если слово «ломать», то да, не можем.
0: Угу.
1: А передоговориться, обозначить, один партнер обозначает, что я так больше не могу, мне так больше не подходит, то второй партнер с этим как-то обходится.
0: Второй партнер с этим как-то обходится. Например, как?
1: Например, слушай, мне правда важно, чтобы ты заботилась про меня и организовывала наши отпуска. Давай подумаем, где ты можешь еще вдохновляться. Может, тебе чаще с подружками встречаться? Может быть, тебе съездить без детей, без нас, без всех на неделю куда-нибудь, куда ты хочешь?
0: А если она именно с ним хочет?
1: Окей, давай сделаем это вдвоем. Есть в каждой семье зоны. Зона мама-муж, ну, в смысле, жена-муж. Зона мама-ребенок. Зона мама-два ребенка. И взаимодействие с каждым из членов семьи, только с этим членом семьи, очень важно. Это про близость, это про единение. И если то, о чем вы говорите в диалоге, раскрылось, вот, оказывается, в чем. Тебе не хватает нас двоих. Давай подумаем, как это организовать. Мы можем уехать на дачу, не брав с собой там собак, детей и кошек, подумаем, как их пристроить и провести условно вечер там или ночь вдвоем.
0: В общем, мы скоро закончим. И из всего того, что мы с вами сейчас 30 минут говорили, я понимаю действительно, что отношения – это труд.
1: Отношения – это диалог.
0: Диалог и, знаете, такое, если и труд, то творческий. Ну, вот я так вижу. Я думаю, что здесь надо быть немножко таким товарищем креативным и слышащим.
1: Слышащим. Слышащим, в первую очередь, чутким к себе. Если я обнаруживаю свою трудность, то хороший вопрос, да, какой зоны эта трудность, моя личная или наша общая партнерская, то тогда я ее привношу туда, в эту зону. И это повод поговорить. Даже если ответ меня не устроит 100%, то найти нечто среднее всегда можно.
0: Спасибо вам большое. Наш разговор подошел к концу. Выпуски этой программы можно послушать на странице «Радио Игра» в социальной сети ВКонтакте в разделе «Подкасты». Напомню, с вами были психолог Ирина Рябинина, программу вела Рената Гасанова. Мы говорили о поиске вдохновения и ресурсов в себе и в паре. До встречи.
2: Наше личное. Программа для тех, кто сошелся характерами, но есть сложности. Разговор с экспертом о том, как сохранить семейные отношения и где найти поддержку. Наше личное.

0: Наследники Великой Победы. Истории о военных подвигах предков, рассказанные современным поколением.
1: Среди тех, кто ушел на фронт из нашей семьи, был мой прадедушка папиной линии Роськин Михаил Павлович. Он родился в 1926 году в селе Большие Ярги Казанского района Тюменской области. В простой крестьянской семье, где детей было много, а жизнь требовала от каждого труда с ранних лет. Михаил был старшим из братьев и сестер, а потому школа для него стала роскошью, которую семья не могла себе позволить надолго. Он закончил всего один класс и вышел работать, чтобы помогать прокормить младших. Это было его первым взрослым решением, принятым еще в детстве. Когда ему исполнилось 16 лет, шла Великая Отечественная война. Михаил решил идти на фронт, хотя по возрасту призыву еще не подлежал. Он скрыл свои годы и самостоятельно отправился в районный военкомат Казанский РВК. Там его приняли, и в 1944 году он был зачислен в ряды Красной Армии. Прадед служил рядовым 245-й стрелковой дивизии в 904-м полку. Вместе с однополчанами он прошел долгий и тяжелый путь на запад, через разрушенные города и сожженные деревни, через холод и потери. Его дивизия дошла до Польши, и там, в самом конце войны, на берегу реки Одер, 1 февраля 1945 года, он погиб. Ему было 18 лет. До победы оставалось меньше 3 месяцев. Он был захоронен в западной деревне Розенгруд, в 300 метрах от берега, и на польской земле, которую помогал освобождать.
0: Наследники Великой Победы. Истории о военных подвигах предков, рассказанные современным поколением.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от «Суши Мастер». Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет «Объедение» целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в «Суши Мастер». Телефон 8 800 707 5550. «Суши Мастер», все получится.
2: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
3: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
2: А, тот самый цветочный у молотка?
3: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
2: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8 908 899 11 18.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Автомол. Самый большой склад амортизаторов в городе. Каяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружины и проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомол86.ру.
6: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
7: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
8: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины. В ЮГУ я стала волонтером. Занялась творчеством и спортом.
9: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
6: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
10: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
11: Гемотест обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Наследники Великой Победы. Истории о военных подвигах предков, рассказанные современным поколением.
1: Мой прадедушка Зуфар Хатипович Газимулин родился 6 февраля 1921 года в многодетной семье, где сама судьба будто проверяла родителей на прочность. По какой-то причине дети в семье умирали сразу после рождения. И тогда кто-то из стариков посоветовал Хасипу, отцу моего прадедушки, провести обряд по выкупу своего ребенка. Когда его жена Емеля родила 5-го мальчика, повитуха продала новорожденную через окно отцу. Только после этого обряда в семье появилось 6 детей. Именно так выкупленный через окно прадедушка получил главный дар – жизнь. Он рос умным и здоровым мальчиком. После окончания 7 классов школы поступил в педагогическое училище, а уже в октябре 39 года был призван в армию. С мая 40 года по декабрь 41 служил мотористом самолета, а затем был отправлен на фронт механиком самолета. Он участвовал в боях до марта 42 года. Каждый день под бомбами, каждой клеткой чувство дыхания войны. Потом была учеба в 21-й военной авиашколе пилотов в городе Тель-Авив Грузинской СССР. В январе 43 года прадедушку перевели к курсантам в Батайское военное авиаучилище летчиков имени Серова. Победу он встретил еще курсантом, а демобилизовался в 46-м году уже младшим лейтенантом. За храбрость и мужество на фронте, за то, что не дрогнул у самолета в самые страшные годы, мой прадедушка был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями за победу над Германией, за доблесть и труд и многими юбилейными медалями. Но и после войны его сердце оставалось таким же большим. Прадедушка охотно встречался с молодежью и проводил уроки мужества. Он был делегатом 2 съездов учителей Башкирии. На пенсии 7 лет работал председателем Совета ветеранов. Вел общественную работу и участвовал в художественной самодеятельности, а также избирался депутатом Сельского совета. Прадедушка прожил долгую жизнь – 86 лет. Он ушел 26 августа 2007 года, но остался в нашей памяти, в рассказах родных. Его имя навсегда вписано в книгу «Они вернулись с победой». Я перелистываю эти страницы и понимаю, что мой прадед – живая история, которую я берегу в сердце. Я горжусь своим прадедом, человеком, который прошел войну, не сломался и всю жизнь оставался примером чести, труда и любви к родине.
0: Наследники Великой Победы. Истории о военных подвигах предков, рассказанные современным поколением.
2: Где найти слова? Как 2×2? Подождем, слова придут. Помолчим хотя бы 5 минут.
3: Мы еще не все сказали вам.
2: Пусть нас ждут холода, огонь и вода. Мы живы порой надеждой одной, что если беда, то легче когда
3: ты рядом со мной, я рядом с тобой.
2: Как будто пустяк, но пусть будет так всегда.

0: Наследники Великой Победы. Истории о военных подвигах предков, рассказанные современным поколением.
1: Моя прабабушка, Ариевская Мария Ивановна, родилась в 1923 году. Умерла она в 2012 году. Мария родилась в Саратовской области, село Боблево. С 1941 года по 1945 год работала в порту, работала учетчицей. Следила и контролировала отправку на фронт рудных изделий. Большая часть зарплаты уходила на фронт. После войны жила в Казахстане, имела 3 медали, 1, 2 и 3 степени за материнство. У нее было 12 детей. Прадедушка мой, Ариевский Прокофий Филимонович, родился в 1918 году, умер в 1942 году. В годы войны также работал в порту, в Комсомольск, на Амуре. Был освобожден от военной службы. В народе эта привилегия называлась бронью. От призыва освобождались местные, партийные, руководители, директора заводов и фабрик, специализированные рабочие, производственные специалисты и сотрудники, отвечавшие за жизнедеятельность города и обеспечение фронта продуктами питания. Прокофий был специалистом в порту, отвечающий за точные и бесперебойные поставки рыбных изделий на фронт. Именно в порту зародилась в будущем семья Ариевских. Несмотря на войну, создавались семьи, рождались дети. В 1945 году бронь была снята, и прадед отправился на советско-японскую войну. Также в сентябре 1945 года воевал за Советский Союз с Монголией. Они не были героями, а просто любили свою родину и служили ей до конца.
0: Наследники Великой Победы. Истории о военных подвигах предков, рассказанные современным поколением.
2: Догорает закат нереальный, звучит трек инструментальный. Я смотрю на небо.

0: Реклама. Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
1: Это мой двор, моя улица. Я знаю каждый уголок. Тут нечему меня удивить. Кроме этого автомобиля, что выехал из-за угла.
2: Будьте внимательнее на дорогах. Даже если они находятся у вас во дворе. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
4: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
5: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины. В Югу я стала волонтером. Занялась творчеством и спортом.
6: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
3: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
9: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
8: Реклама – лишние расходы.
9: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
10: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
11: Радио Югра.

0: Наследники Великой Победы. Истории о военных подвигах предков, рассказанные современным поколением.
1: Я хочу поделиться с вами о нашем сегодняшнем герое, о моем прапрадедушке Киркоре Филипп Филиппович. Родился он 27 августа 1920 года. Призван на срочную службу в 1935 году, а затем и на фронт. В войне служил в 6-м артиллерийском полку, перетаскивая на лошадях пушки. Осенью в 1941 году, во время тяжелых боев за Москву, мой прадед получил свое первое осколочное ранение в грудь. Осколок пробил грудь насквозь, прошел 2 миллиметра от сердца и вышел со спины, вырвав огромный кусок тела. Дедушка в тот день потерял много крови, но военные врачи спасли его жизнь, и спустя 3 месяца рядовой Киркоре Филипп был уже снова в строю. В январе 1942 года на артиллерийский полк был переброшен в состав Волховского фронта на защиту блокадного Ленинграда. Уже в мае 1942 года, защищая осажденный город, полк попал в окружение и под сильный артиллерийский обстрел. Рядом с Филиппом Филипповичем разорвался снаряд. Только чудом он остался жив. Благодаря лошади, на которую пришелся основной удар, своим телом она заслонила его от многочисленных осколков. Но и прадедушке сильно досталось. Так было сказано в справке о ранении. Неподвижность большого и пятого пальца правой кисти и резкое ограничение движения второго, третьего и четвертого пальца. Последствия ранения остались у него на всю жизнь. После этого ранения он был комиссован и вернулся в свою родную деревню Принское, где женился на Марии Евсеевне. У них родилось 5 детей. Вся его дальнейшая жизнь была связана с лошадьми. Он работал конюхом. Через всю жизнь Филипп Филиппович пронес любовь и благодарность к этим преданным и верным животным. За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками и победе советского народа в Великой Отечественной войне, Филипп Филиппович был награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, медалью за победу над фашизмом, медалью за оборону Москвы, медалью Георгия Жукова и 4 юбилейными наградами. Мой прадедушка и наш герой ушел из жизни 8 марта 2000 года, до конца своих дней пронеся в своем сердце боль и горечь о тех суровых и тяжелых военных годах, о которых все время напоминали осколки в теле, оставшиеся после ранения. Наша задача – помнить и хранить историю каждой семьи, передавая ее из поколения в поколение.
0: Наследники Великой Победы. Истории о военных подвигах предков, рассказанные современным поколением.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения. Водителей, пешеходов и пассажиров.
2: Здравствуйте, в эфире программа «По дороге безопасности». Меня зовут Даша Кунцова. Сегодня будем говорить о подготовке к летнему вождению. В гостях сегодня начальник отделения дорожного надзора окружной госавтоинспекции Борис Юзеев. Борис Харисович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Итак, лето. Время, когда дороги оживают. Дачники, туристы, дальние поездки. Как в Югре готовиться к этому сезону? Вот именно о подготовке к летнему вождению мы сегодня и поговорим. Итак, давайте с главного, что ли, начнем. Есть ли какой-то общий план работы по обновлению разметки, знаков, пешеходных переходов?
3: Подготовка дорог к летнему сезону начинается весной, после схода снега, с началом летнего содержания и направлен на обеспечение безопасности дорожного движения. План работ по обновлению разметки, знаков и пешеходных переходов включен в контракты по содержанию. Утраченные дорожные знаки, имеющие дефекты, обычно заменяют новыми в течение всего года. Поэтому приведение пешеходных переходов в соответствии с обязательным требованием в основном заключается в восстановлении дорожной разметки, когда температура воздуха и покрытие проезжей части достигает от плюс 5, плюс 35 градусов Цельсия и влажность не более 85%.
2: Угу. То есть, получается, это то самое время, когда можно комфортно, в комфортных условиях заниматься такими работами.
3: Да.
2: Угу. Разметка – это вот то, что к лету обновляется у нас в первую очередь. Есть вот какие-то технологии, ну, особые, которые используют сегодня для ее нанесения. И можете рассказать, где, например, применяют обычную краску, а где, ну, какую-то, что ли, более долговечную, что ли, термопластик, да, так называемый, который, ну, в ночь лучше видно, в дождь, там он лучше работает.
3: На сегодня для нанесения дорожной разметки используются как традиционные, так и современные технологии, которые обеспечивают высокую видимость и долговечность. Многое зависит от бюджета муниципалитетов и владельцев дорог. В основном используется краска. Однако общепринято, что пластичными материалами, термопластик и холодный пластик, обеспечивающие износостойкость и долговечность до одного года, наносят разметку на пешеходных переходах у детских образовательных учреждений. Также наши слушатели на четырехполосных дорогах округа могут заметить структурную рельефную разметку, которая создает вибрационный эффект при наезде. Она разделяет потоки встречных направлений и является предупреждением для водителей, что ее нельзя пересекать. Хочу заметить, что в настоящее время в округе реализуется план мероприятий, утвержденный Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Югры, согласно которого на дорогах местного значения до 2029 года поэтапно увеличивается применение осевой дорожной разметки из долговечных материалов. Для обеспечения видимости в темноте и в дождь в состав всей дорожные разметки входят так называемые стеклошарики, микросферы. Они работают как катафоты, отражая свет фар обратно к водителю.
2: Угу. Получается, вот это вот все, что когда наезжаешь, и это не потому, что о, сколько налили, а все это сделали для того, чтобы обезопасить еще больше движение по дорогам общего пользования.
3: Совершенно верно.
2: Угу. Пешеходные переходы – это зона особого внимания. Вот как часто обновляют разметку на зебрах и что делается для их дополнительной, ну, заметности, что ли?
3: Обновление разметки на пешеходных переходах, если она нанесена краской, проводится чаще, чем на других участках, так как она быстро стирается. В основном в весенние и осенние периоды, что также предусматривается контрактом на содержание дорог. Разметка, нанесенная термопластиком или холодным пластиком, обеспечивающая большую долговечность в условиях нашей погоды, обновляется один раз в год, хотя в других регионах может и раз в три года делаться. Для повышения безопасности пешеходных переходов применяется желто-белая разметка, что делает переход заметнее в любое время года, особенно в пасмурную погоду. Кроме того, в некоторых муниципалитетах округа применяют лазерные проекторы, которые проецируют изображение зебры бело-желтого цвета прямо на асфальт, что обеспечивает видимость перехода даже в снегопад или при загрязнении. Также могут применяться дополнительные подсветки в темное время суток, искусственные неровности для принудительного снижения скорости, дополнительная разметка в виде шумовых полос перед пешеходным переходом.
2: Я вообще хочу сказать, что здесь, в Ханты-Мансийске, у нас есть вот эти лазерные разметки, зебры вот это, и это очень удобно. Я, как человек, который за рулем езжу, я хочу сказать, что это действительно очень крутая штука, которая как раз обеспечивает лучший обзор, и ты действительно понимаешь, дождь, снег, пасмурно, темно или еще что-то. Тебе очень хорошо видно это место, и видно, кто подходит к этой зебре. То есть это прям все для обеспечения безопасности. И тем, кто это придумал, хочется даже руку пожать и сказать, что классно, что это придумали. Кроме разметки, есть еще дорожные знаки и светофоры. Мы все это прекрасно понимаем. Проводится ли их сезонное обслуживание? Ну, не знаю, там мойка, замена каких-то поврежденных частей, проверка видимости, в конце концов.
3: Все работы по содержанию дорог с техническими средствами организации дорожного движения, вот, которые вы перечислили, дорожные знаки, светофоры, делятся на летний и зимний периоды и регламентируются правилами содержания, которые в том числе предусмотрены контрактом. Летом в основном это регулярная мойка дорожных знаков, стойки светофоров для удаления пыли и грязи, для которых применяются специальные поливомоечные машины, автогидроподъемники. В зимний период очистка знаков от снега, льда и наледи осуществляется механическим способом, щетками или вручную. Замена же поврежденных, выцветших и имеющих иные дефекты технических средств организации дорожного движения производится по мере обнаружения их дорожным мастером при обследованиях, либо контрольным надзорным органом, либо по обращениям граждан. Если контрактом не предусмотрен какой-либо вид работ, то он не будет осуществляться.
2: Отдельный вопрос про временные знаки на период ремонтов. Вот этот вопрос как-то контролируется, чтобы, не знаю, там, правильно были установлены, не вводили водителей в заблуждение. Самое главное, чтобы они были в нужном месте установлены.
3: Контроль за временными дорожными знаками во время ремонта осуществляется еще на стадии согласования схем расстановки технических средств организации дорожного движения, когда сотрудниками госавтоинспекции рассматриваются соблюдение требований, предъявляемых к установке дорожных знаков, светофоров, направляющих устройств, сигнальных фонарей, чтобы они не вводили водителей в заблуждение. А дальше в процессе осуществления контроля надзора в местах производства работ при выявлении отклонений от данных схем принимаются меры, направленные на скорейшее устранение выявленных недостатков. При этом за отсутствие контроля со стороны исполнителя за установленными знаками госавтоинспекции принимаются меры надзора. Как правило, прямую ответственность за содержание знаков несет подрядная организация, выполняющая ремонт.
2: Вот, кстати, если говорить про ремонт, понятно, что ремонт летом – это неизбежная такая часть, да, работ. И как вообще планируются графики, чтобы не создать каких-то там пробок, особенно на выезде из города и на каких-то популярных направлениях?
3: Вообще графики, они обсуждаются между владельцем и подрядчиком. Основные ремонтные работы, особенно на выездах из городов и связанные с частичным либо полным ограничением движения, проводятся в ночное время, чтобы не мешать основному потоку транспорта. На трассах предусматривают реверсивное движение с применением светофоров и регулировщиков, либо регулировщиков. Вот. На популярных направлениях и выездах применяются временные схемы, сохраняющие максимальное количество полос. Например, сужение полос вместо их полного закрытия. Сначала одну полосу ремонтируют, потом другую полосу. Также необходимо обращать внимание водителям, особенно на схемы объезда и информационные щиты. На многих дорогах установлены табло перемены информации, которое транслирует информацию о путях объезда при ограничении движения на трассах. Ну и, конечно же, информацию об ограничениях движения размещают на официальных каналах владельцев дорог.
2: Ну вот ремонтная кампания летом, все хорошо, и понятно, что люди очень многие в отпуска, и все это по загородным трассам. А это такая особая история, да? А там, согласитесь, скорости выше и требования к разметке, наверное, жестче. Вот какие планы по ремонту и обновлению инфраструктуры на региональных дорогах в этом сезоне?
3: Ну, если говорить о ограничении движения, то схемы, которые разрабатываются, они учитывают именно скорость движения на трассах. То есть там и ограничение скорости с 90 поэтапно идет 70, 50, может до 30.
2: До 30,
3: да.
2: Угу.
3: И, соответственно, также могут устанавливаться дополнительные шрифт-балки, либо еще какие-то там имитаторы, вот, для того, чтобы заблаговременно знать о том, что будут дорожные работы. Особенно это опасно на кривых в плане, то есть из-за поворота можно не увидеть. Поэтому быть надо внимательным на дорогах. Вот. А то, что касается планов по ремонту на 2026 год, это вопрос ближе к владельцам дорог, но по известной нам информации, в Югре планируют обновить свыше 74 километров региональных дорог в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Вот. Ожидаем в этом году завершение ремонта автодороги Стрижевой-Нижневартовск. Также работы будут проводиться на участке автодороги Юг, это Урай-Междуреченский, Куминский, граница ХМАО. Вот. Также участок дороги в Сургутском районе, от Когалымского месторождения до Кольцевой развилки. На автомобильной дороге Нижневартовск-Радужный будет проведен капитальный ремонт, но он уже несколько лет длится, вот он будет продолжен. В результате этих работ участок станет четырехполосным, соответственно, увеличит его пропускную способность, позволит улучшить движение по этому важному маршруту. Планируется завершить также капитальный ремонт от Нягани до поселка Приобье. Вот. Ремонт-то коснутся также и мостовые переходы, состояние которых имеет большое значение для обеспечения безопасного и удобного движения. Также в настоящее время, с начала весны, уже ведется ямочный ремонт дефектов покрытия проезжей части на федеральной автодороге Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск организациями, которые осуществляют содержание. Капитальных ремонтов на ней в 2026 году не запланировано, поэтому полного ограничения движения там не будет.
2: Ну и в завершении, дайте, что ли, какие-то основные слова, напутствие для всех водителей, чтобы вот этот летний сезон у всех у нас прошел в безопасности.
3: Ну, я считаю, что водитель, в ваших руках ваша жизнь и жизнь пассажиров, поэтому будьте внимательны, обращайте внимание на установленные дорожные знаки. Летом необходимо на дорогах обращать внимание на велосипедистов, самокатчиков, детей, дачников. В общем, берегите себя, своих пассажиров и окружающих.
2: Мы говорили сегодня о подготовке к летнему вождению. В гостях сегодня был начальник отделения дорожного надзора окружной госавтоинспекции Борис Юзеев. Борис Харисович, спасибо, до свидания.
3: До свидания.
1: По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения. Водителей, пешеходов и пассажиров.
0: Радио Югра. Главная музыка на окружном. Радио Югра. Реклама.
4: Югорский государственный университет. Лидер по трудоустройству выпускников и зарплате в рейтинге Минтруда.
5: Я занимаюсь в современных лабораториях и прохожу практику на ведущих предприятиях.
6: Здесь я сама выбираю интересные дисциплины. В Югу я стала волонтером. Занялась творчеством и спортом.
7: Я получаю военную специальность и живу в комфортном общежитии.
4: Поступай в Югорский государственный университет. Мы ждем тебя.
8: Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ЕРТ, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру.
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
10: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
11: Да, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
10: А, тот самый цветочный у молотка?
11: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
10: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
12: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
13: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку до 24 мая. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Никто не ставит лайков? Обнови контент! Юные инспекторы движения – это движуха для тебя и твоих друзей. Компания.
15: Лайк.
14: Общение.
15: Лайк.
14: Знания.
15: Лайк.
14: Стань юным инспектором движения и звездой соцсетей. Подробности на сайте uidrossии.рф и в ваших образовательных организациях.
16: Практичный в городе. Неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север. А путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобили Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте. Профсоюзов 58/1. Звоните 390403.
0: Телефон рекламной службы Радио Югра 330252.

0: Югра. Югра.
1: Наследники Великой Победы. Истории о военных подвигах предков, рассказанные современным поколением.
2: Прадед Мартынюк Ананий Андреевич. Артиллерист, участник Сталинградской битвы. Получил тяжелые ранения. Награжден орденом Отечественной войны первой степени. Прадед Збитнев Иван Кузьмич. Танкист. Дошел до Берлина. Отличился смелостью и отвагой. Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны первой степени. Медалью за отвагу. Прабабушка Збитнева Мария Григорьевна. Работала в тылу, добывая золото для нужд фронта. Ее самоотверженность и труд стали залогом победы. Спасибо вам, мои родные. Спасибо за мирное небо, за яркое солнце, за щебет птиц по утрам, за возможность жить, творить, мечтать и радоваться каждому дню. За ваш труд, за вашу несгибаемую волю, за вашу самоотверженность. Низкий вам поклон. Вечная память о вас будет жить в моем сердце, стучать ритмом вашей победы.
1: Наследники Великой Победы. Истории о военных подвигах предков рассказывают.

0: Наследники Великой Победы. Истории о военных подвигах предков, рассказанные современным поколением.
1: В моей семье есть два героя. Куванаев Булат Куванаевич и Куванаев Асан Куванаевич. Дедушка Асан был отправлен 13 февраля 1942 года. Другого дедушки точно дату призыва не знаем. Куванаев Булат дошел до Берлина, был ранен, но домой вернулся живой. Единственное, мы не знаем его ордена и медали, в семейных архивах не нашли. Единственное, что мы знаем, то, что он пришел домой с солдатской сумкой, как гостиница для семьи. Там было только черный хлеб, кусочек, мыло и платочек. Мой дедушка Асан прибыл на войну, когда ему было 29 лет. И я уверена, что он с храбростью, уверенностью отлично сражался. Герой должен был быть такими качествами, как храбрость, отвага. В современном мире для меня защитники Отечества – это храбрые, смелые и которые ничего не боятся люди. Также герои могут встретиться в обычном мире, в настоящем, не только на специальной военной операции, а также врачи, пожарные, МЧС, даже самые обычные люди, которые могут пройти мимо и помочь человеку.
0: Наследники Великой Победы. Истории о военных подвигах предков рассказывают.

0: радио Югра. Реклама.
1: Мам, а я принцесса?
2: Конечно.
1: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
2: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
1: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
5: Гемотест обрушил цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
7: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио Югра.

0: Наследники Великой Победы. Истории о военных подвигах предков, рассказанные современным поколением.
1: Моя прабабушка, Евтюхина Зоя Кузьминична, встретила войну в Ленинграде, когда ей было всего 7 лет. Вместе с мамой она прошла через нечеловеческие испытания, приближая общую победу. Помогала раненым в госпитале, прабабушка мыла полы и стирала бинты. В лютые морозы носила воду из проруби на Неве, помогала слабым соседям. Выживая, часами стояла в очередях за хлебом по карточкам, пока мама работала на заводе. Я горжусь своими близкими. Их мужество – мой пример, а я – наследник их победы.
0: Наследники Великой Победы. Истории о военных подвигах предков, рассказанные

0: Наследники Великой Победы. Истории о военных подвигах предков, рассказанные современным поколением.
1: Два моих прадеда участвовали в Великой Отечественной войне. Гвардии рядовой Пронин Василий Михайлович совершил подвиг 20 января 1944 года в Одесской области на реке Примесь. Он принял бой на себя и уничтожил 21 фашиста, за что был награжден медалью за отвагу. Васильев Андрей Осипович дошел до Польши, получил медаль за боевые заслуги.
0: Наследники Великой Победы. Истории о военных подвигах предков, рассказанные современным поколением.

0: радио Югра. Реклама.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Автомолл. Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. Автомолл86.ру.
3: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
4: В Забайкале действуют сотни очагов.
3: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
5: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
6: Презентация через 5 минут.
7: Проспал экзамен.
8: Вот-вот опоздаю.
9: О чем думают люди, когда спешат? Только не о безопасности. Водитель, будь внимательнее и сбавь скорость. Пешеходы могут появиться неожиданно. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
10: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
1: Национальные проекты России.
2: 0+.
11: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla. Практичный в городе. Неудержимый там, где заканчивается асфальт и начинаются дикие эмоции. Новый Jetour T1 на полном приводе. Большое поступление уже в Сибкар Север. А путь к покупке стал еще ближе. Весь месяц делаем персональный расчет на автомобиле Jetour в наличии и дарим топливо на сотни первых километров. Jetour Сибкар Север в Сургуте, профсоюзов 58/1. Звоните 390403. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Наследники Великой Победы. Истории о военных подвигах предков, рассказанные современным поколением.
1: Сегодня я хочу рассказать о герое моей семьи. Моего прадеда зовут Чернов Василий Александрович. Он родился в 1924 году в городе Ишиме Тюменской области. Когда началась война, ему было всего 17 лет. Не раздумывая, он ушел на фронт. Военную подготовку проходил в городе Омске. В августе 1943 года на Белгородском фронте он был тяжело ранен. Осколок попал в правый глаз. Лечился Василий Александрович в эвакуационном госпитале номер 99 в городе Ульяновске с августа по ноябрь 1943 года. Несмотря на тяжелое ранение, мой прадед продолжал службу в звании сержанта. За мужество он награжден медалями, а в 1985 году орденом Отечественной войны первой степени. После войны работал плотником в совхозе «Заря». Умер прадед в 1986 году. Я горжусь тем, что в моей семье есть такой герой. Спасибо ему за победу.
0: Наследники Великой Победы. Истории о военных подвигах предков, рассказанные современным поколением.

0: Местное время 20 часов. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Это твоя история. Мы рассказываем о героях Югры. От авантюристов и индустриальных пионеров до простых людей, чьи судьбы стали зеркалом эпохи. Их опыт и стойкость раскрывают истинную историю Севера. Мы погрузим тебя в эмоции, мысли и испытания тех, кто покорял земли, науку и саму природу Югры. Этот голос прошлого обращен прямо к тебе. Это твоя история.
2: Здравствуйте, с вами Рената Гасанова, и в этой программе я предлагаю нашему слушателю на несколько минут войти в историю. Быть не наблюдателем, а участником событий. Примерить на себя костюм нашего героя, личности, которая уже вписана в историю России и Югры. И чтобы твоя история стала действительно твоей, наш слушатель, сегодня я предлагаю тебе роль лидера Ханты-Мансийского округа. Время действия – 1970-80-е годы.
1: Это твоя история.
2: Ты председатель Ханты-Мансийского окружного исполкома, как сейчас бы сказали, губернатор округа Антонина Григорьева. Итак, на территории Ханты-Мансийского национального округа, площадь которого сопоставима с территориями трех Франций, идут свои нешуточные процессы. Масштабная разработка нефтяных месторождений, резкий рост населения, урбанизации, появляются новые города. Параллельно с этим происходят социальные преобразования. Строятся жилье, школы, больницы и культурные объекты. А во главе округа – женщина, бывшая учительница Антонина Георгиевна Григорьева. Югру вы знали как никто. Вы родились в 1918 году в семье Ханты, в деревне Богданы, ныне Кандинского района. Детство, как у всех советских детей. Росли далеко не в тепличных условиях, много самостоятельности и порой не детская ответственность. После школы окончили Ханты-Мансийское национальное педагогическое училище. Работали учителем в школах округа. Впрочем, потом вы освоили абсолютно разные профессии. Вы были редактором районных газет, руководили партийно-комсомольской работой, возглавляли отдел культуры, занимали должность замдиректора леспромхоза, были уполномоченным райрыбак колхоза. Затем вас избрали председателем Сургутского райисполкома Совета депутатов трудящихся. Как сейчас бы сказали, главой районной администрации. Далее ваша судьба соединится с Ханты-Мансийском. В те годы он представлял из себя небольшой городок, где в домах не было горячей воды. Вы взяли на себя ответственность не только за эту совсем скромную окружную столицу, а за весь Ханты-Мансийский округ со всеми его бурлящими процессами. Вы председатель исполкома. Вы лидер региона, который переживает бурный рост. И вы не просто управляете, вы строите инфраструктуру, систему образования, медицины. Вы не ждете указаний из Москвы. Вы ездите по поселкам и деревням, слушаете жителей, записываете их просьбы. Ведь вместе с нефтью приходили и проблемы. Перенаселение, нехватка жилья, школ, больниц. Помимо этих глобальных, еще масса текущих не менее важных вопросов, требующих вашего внимания. Вы первая женщина, возглавившая исполнительный комитет в крупном автономном округе. И работали вы не как женщина-директор, а как лидер. А вас будут вспоминать так. Вы всегда в костюме, с твердым, но добрым взглядом. Ваша фраза «давайте сделаем». И говорили вы ее убедительно. Было ли легко вам в мужском мире власти? Делали вам уступку как женщине? Конечно, нет. Вы освоили это искусство быть женщиной-руководителем. Ваши лидерские качества не спрячешь, но и показывать их нужно так искусно, чтобы они не казались агрессией. Вы демонстрировали свою авторитетность через результаты. Вы умели балансировать между сильной и чувствующей, да так, чтобы и то, и другое не отталкивало, а служило делу. Да, поначалу за вашей спиной коллеги-мужчины посмеивались. Подчиняться женщине? Ну уж нет. Но вы быстро это остановили. Прикрыли дверь кабинета и поговорили с коллегами так убедительно, что с вами

0: Иногда даже вас побаивались. 13 лет вы руководили Ханты-Мансийским округом с 1969 по 1982 годы. Вас называли хозяйкой земли югорской, матерью Югры, хантыйской мамой. Что вы чувствовали, когда слышали это в свой адрес? Доверие или колоссальную ответственность? Вы войдете в историю еще и как выдающийся кадровик. Вы прекрасно чувствовали потенциал людей и дадите путевку в жизнь многим известным политикам округа. Ну вот вы и дома. Снимаете пиджак. И вы уже не руководитель, а жена и мама. Мама восьмерых детей. Да, вы многодетная мать. И все эти переезды, командировки, встречи, переговоры, одним словом, вся ваша карьера шла попутно с вашим материнством. Вы каким-то чудом умудрились соединить абсолютно противоположные роли – председателя, жены и мамы. Конечно, дети и не были избалованы вашим вниманием, но когда была возможность, вы старались наполнить дом теплом и уютом. Вы читаете детям сказки, вышиваете гладью, а еще вы печете отменные рыбные пироги. Свое 80-летие вы встретили в кругу близких и коллег. Вас чествовали в большом правительственном зале. Вы улыбаетесь, вспоминаете и рассказываете истории своей профессиональной биографии. А через 2 месяца вы напишете письмо, послание своим детям. Оно станет прощальным. Вот что вы написали. «Дорогие мои дети, жизнь нельзя прожить по заранее составленному расписанию. Она всегда полна неожиданностей и наполнена то радостями, то огорчениями. Так было и у меня». Я, дети мои, прожила короткую, но полнокровную, богатую по своему содержанию жизнь и даже не заметила в трудовых буднях, как она быстро пролетела. Я полностью отдавала себя порученному мне делу. Труд вдохновлял меня и составлял радость моей жизни. Вам не стыдно за свою мать? Пусть я не всегда была рядом с вами, но мысленно вы были со мной. Только мне известны душевные переживания по поводу ваших неудач. Вы остаетесь одни, без мамы, которая для вас была самым близким, родным человеком. Тяжело мне писать и тем более расставаться с вами, уходить из жизни. В память о себе я оставляю все, что составляло частицу радости моей жизни. Это вы написали своим детям. В воздушном пространстве нашей страны летает самолет имени Антонины Григорьевой. В Тюмени, где она провела последние годы жизни, открыта мемориальная доска на доме, где она жила. В Сургуте есть улица, названная ее именем. Такую жизнь прожила председатель окружного исполкома, жена и мама 8 детей Антонина Григорьева.
1: Это твоя история.
0: И сегодня вместе с моим гостем, историком Дмитрием Васильевичем Филипчуком, мы поговорим об Антонине Григорьевой. Дмитрий Васильевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, Рената.
0: Мы с вами в основном мужские судьбы обсуждаем, а сегодня я рассказала о женщине. Как вам такая биография и сама личность?
2: На самом деле, в истории нашего государства в 20 веке можно найти немало примеров женщин, которые проявили себя в разных областях. Но вот очень мало было женщин такого, не побоюсь сказать это слово, государственного масштаба. Вот здесь у вас прозвучало, что она 13 лет руководила Ханты-Мансийским национальным округом, территория которого сопоставима с 3 Франциями. И это 70-е, начало 80-х годов, когда не было такой развитой инфраструктуры, какая сейчас поражает приезжающих в наш округ. Не было ничего, по сути дела. Округ только-только начинал развиваться благодаря активному развитию нефтегазового комплекса. И вот наслоение разноплановых, разнородных, первоочередных задач, каждая задача, которая стояла перед Антониной Георгиевной, была первоочередной, потому что от нее зачастую зависело, от ее волевого решения зависело и снабжение Ханты-Мансийской водой, и связь с Большой землей, и связь с рабочими поселками внутри округа, когда дорог не было. И вот все это легло на плечи этой женщины, которая, правильно вы сказали, и очень точно, она сумела соединить в себе и государственного руководителя, если бы был бы мужчина, сказали бы, государственного мужа, да, вот, а тут, значит, государственного руководителя, женщины, матери, жены, и с этим она справилась в высшей степени очень прекрасно.
0: Интересно, когда отдыхала Антонина Георгиевна, об этом почему-то не написано, да, в основном о том, как она работала. Когда она вообще это могла делать, вот я, конечно,
2: да, урывками,
0: не понимаю вообще.
2: Урывками занималась семьей. и успевала в то же время и любила вышивать, печь пироги свои знаменитые рыбные.
0: И кто был у нее на каких-то семейных торжествах, семейных ужинах, говорят, что застолье и стол был накрыт блюдами, которые она сама приготовила.
2: Да.
0: И готовила она, кстати, очень вкусно. При известной сильной конкуренции в высших политических кругах среди мужчин, да, во главе вдруг оказалась женщина. Как это произошло? Вот я сказала «вдруг», а может быть, не «вдруг». Может быть, как раз-таки и не «вдруг».
2: Понимаете, в 60-е годы произошел такой скачок в оценке кадров, потому что те нововведения, те новые явления, которые просто-напросто обрушились на округ, они требовали руководителя, не побоюсь этого слова сказать, нового типа, нового мышления в 60-е годы. И я не знаю, какая там шла подковерная или надковерная борьба за место под солнцем, как говорится. Но тот факт, что во главе округа встала женщина, за плечами которой и педагогическая работа, и комсомольская работа, и партийная, и советская. То есть она пришла, как говорится, не с улицы. Она на себе испытала все прелести, в кавычках, и партийной, и советской, и хозяйственной жизни. Она зарекомендовала на всех постах как великолепный руководитель. Люди, которые с ней проработали и в школе, и на комсомольской, и на партийной работе, и на предприятиях хозяйственных, они все в ней вспоминают как о человеке принципиальном и таком крепком руководителе.
0: Вообще удивительно такое чувство, что она вобрала в себя две эпохи сразу, да. С одной стороны, такая патриархальность, большая семья, 8 детей, да. А с другой стороны, она женщина-лидер, женщина своего времени, женщина достигающая.
2: Да, да. Ну, это вот я говорю, человек 60-х годов.
0: А что мы знаем о ее детстве?
2: К сожалению, знаем очень мало. Знаем, что родилась она 14 марта 1918 года, как вы сказали уже, в семье Ханты. Семья жила бедно, была многодетной. В 1921 году, во время западно-сибирского восстания, погибает ее отец Георгий Бабкин. И мать остается с детьми, как говорится, на руках. И вот...
0: Многодетная.
2: Многодетная мать.
0: Тоже, да.
2: Многодетная семья. И вот отца своего наша героиня не помнила. Вернее, помнила, но очень смутно. Ну что, ей было 3 года, как его не стало. Знала о своем отце только лишь, как говорится, по рассказам матери. Закончила семилетку. После семилетки поехала поступать в Остяково-Гульск, тогда еще рабочий поселок, поступать на педагога, на учителя, начальника класса. Закончила это педучилище. И затем отправилась работать в город Березов. Тогда еще не город, вообще уже не город, рабочий поселок тоже. Работать учителем начальных классов. И тогда был еще такой предмет, как уроки Конституции. Она преподавала Конституцию. И вот с 1940 по 1943 годы, а это как раз уже и война началась, да, в 1941 году, первое время она работала учителем начальной школы. С 1943 по 1945 год она инструктор райкома партии. В 43-м году она в партию вступила. Это и было. 25 лет она вступила в партию. И ее назначили вскоре инструктором райкома партии. Поселок Нахрачи, нынешняя Кандинская. Вот опять же, к вопросу о том, а как человек попал на самую вершину власти в округе. Вдумайтесь, человек недавно только в самых партийных рядах, и ему уже дают должность инструктора райкома партии. Инструктор райкома партии. А что такое инструктор райкома? Это постоянные разъезды, это постоянное общение с людьми, это опасность попасть в самые непредсказуемые условия. Ну, не обжит был округ тогда.
0: Она на оленях ездила?
2: Да.
0: На оленях упряжках.
2: На оленях упряжках.
0: Это непостижимо, потому что она же еще как-то умудрялась эту свою работу совместить с личной жизнью.
2: Да.
0: И, значит, возможно, она на этих оленях упряжках была, я не знаю, в положении могла быть.
2: Вполне
0: и
2: возможно.
0: Это тяжелая дорога.
2: Да,
0: плюс
2: возможно.
0: Она же приезжает не сколько отдыхать, а сколько работать. Это концентрация. Ну, это, конечно, удивительная женщина.
2: Удивительная. Mm-hmm. Удивительная своей целеустремленностью и удивительная своим отношением к делу. Вот это вот ее деловитость, в хорошем смысле этого слова, ее принципиальность, она в конце концов ей помогла во многом. дальнейшем.
0: Вот ее сильные стороны какие? В чем?
2: Прежде всего, отношение к делу. Требовательность к себе и требовательность к людям. Вот вы знаете, я вот когда вот знакомлюсь с биографиями людей, которые работали в нашем округе, в разных областях, и в хозяйственных, и в политической сфере, и в культурной сфере, работали 50-е, 60-е, 70-е годы. Что их объединяет, это вот именно что требовательность к себе. Вот они чувствовали свою ответственность за свое дело. И вот Антонина Григорьева, она как раз была из этой плеяды.
0: Как они отзывались, соотечественники? Какая она в воспоминаниях их?
2: Здесь надо рассматривать отдельно и ее коллег по партийно-советской работе.
0: Давайте посмотрим.
2: Вот, вот потому что, ну, смотрите, 60-е, 70-е годы. Округ развивается. Развивается освоение нефтегазового комплекса. Сюда едут люди. Кто за рублем, кто за
0: романтикой,
2: кто
0: убегает от чего-то.
2: Самое, кто по идейным соображениям. Mm-hmm. Я хочу ближе быть.
0: Хочу быть в эпицентре.
2: Да, быть в эпицентре событий.
0: Mm-hmm.
2: Вот на самом деле Обертышский север – это центр страны, по сути дела. 60-е и 70-е годы. И вот на фоне всего этого бурлящего котла Антонина Григорьева. Байбаков был такой политический руководитель, у нас руководил Госпланом, и который как раз занимался во многом поставками всего необходимого, занимался обеспечением жизни на Обертышском севере, и на Ямале, и здесь вот, у нас в округе. Он в своих воспоминаниях рассказывает о встречах с Антониной Григорьевой, как, ну, его поражало, как вот эта вот женщина досконально знает проблемы своего региона. Она требовала все, что можно, понимаете, для рабочих поселков, чтобы в конце... Вот это был человек, который видел уже на месте вот этих временных вагончиков, временных рабочих поселков, она видела будущее... комфортабельные населенные пункты, благоустроенные. Но чтобы эта, как говорится, мечта воплотилась, нужно было поставлять все необходимое. И ведь она добивалась. Да, Байбаков вспоминает, что очень трудно иной раз шли переговоры вот эти вот, потому что требования были очень большие.
0: Говорят, что у нее был такой мужской ум, хотя не хочется обижать женский ум, мужской и ум, и так. Какая-то колоссальная энергия. Она была очень энергичная.
2: Если бы у нее не было вот этих качеств, то очень трудно было бы ей руководить мужчинами.
0: Вот. Еще ничего не боялась.
2: Ничего не боялась. И могла поставить любого мужика на место.
0: Ну, а в детстве она рыбачила. Рыбачила, ну,
2: детство,
0: на области.
2: Детство закалило.
0: С лесом она была на «ты», поэтому такая была бесстрашная девочка в детстве.
2: Закалило.
0: Да, выросла. Такую, знаете... Нашу железную леди, в хорошем смысле этого слова. Кстати, могла собрать до 5 ведер брусники. Ну, не останавливалась она на одном, двух или трех ведрах. Вот 5. Есть фотография замечательная, она мне очень нравится. Помимо всех вот таких, вы знаете, официальных фотографий. А там на этой фотографии, это, видимо, семейное фото. Она уже достаточно пожилая, с таким платочком на голове. И она в движении, то есть она не статична, она вот эти ведра, это брусника, она где-то в лесу, в сапогах. И вот женщина-двигатель. Женщина-сила.
2: Раз уже заговорили об образе, запечатленном Антонины Георгиевны, я хочу вспомнить, что один из выпусков киноальманаха «Были» в свое время был посвящен вот именно этой женщине. И кто не видел, советую посмотреть. Реакцию приехал журналист какой-то газеты, ищет Григорьеву, видит женщина, тут рыбу разделывает, к обеду готовится прямо на промысле. Вот. Он говорит, а где ее найти? Да я провожу вас. Ну вот, каково было его удивление, когда он затем увидел, что женщина, которая его угощала, значит, тут на стане, грубо говоря, оказалась вот как раз вот той самой легендарной Григорьевой. Вот хорошо образ тоже сделанный.
0: За что критиковали Антонину Георгиевну? Ну, должность такая.
2: У нас критикуют зачастую за то же самое, за что и хвалят.
3: Построила школу. Молодец. Построила школу, плохо построила. Что-то не так построила.
2: Да, и в конце концов...
3: На один и тот же объект разные, да, отзывы.
2: Разные. И отношения с людьми где-то, значит, я уже сказал, что она могла проявить, эта женщина могла проявить по-настоящему мужской характер, могла, значит, приструнить какого-то мужика, да, самое, чтобы добиться своего. Это был человек во всех его, как говорится, полная палитра красок.
3: Как она сотрудничала с Салмановым, сотрудничала с нефтяниками?
2: На ее плечи лег весь вот этот вот завоз всего необходимого.
3: На ее плечи?
2: На ее плечи. Угу. Вот. Ну и, в конце концов, на плечи ее соратников.
3: Команды.
2: Команды. Я вот, например, хочу сказать, что Фарман Салманов очень тепло относился и вспоминал в своих воспоминаниях, значит, и в своих встречах с Григорьевой. И потому что она очень много сделала и оказала очень большую поддержку для всех нефтяников, которые работали на территории округа.
3: Давайте поговорим о ее достижениях, достижения времен управления Григорьевой. Что было сделано?
2: Давайте начнем с того, что вот упомянули, что не было воды в Ханты-Мансийске. Вроде бы окружной центр.
3: А где-то еще и печное отопление.
2: Где-то печное отопление. Вот. Она очень много сделала для благоустройства окружного центра. Во время руководства Григорьевой появилась твердая взлетная полоса. Было построено здание аэропорта. То есть благоустройство окружной столицы шло полным ходом. Ну, в меру тех возможностей, которые в то время были. Успехи округа были высоко оценены, в частности, на выставке достижений народного хозяйства презентация округа получила первое место. И очень много было таких восторженных отзывов от макета Угутской школы-интерната, который был представлен в Москве. Вообще, как педагог по образованию, Антонина Георгиевна очень много сделала для того, чтобы решить вопрос с образованием детей кочевых народов. Вот. Можно по-разному относиться к системе школ-интернатов, потому что у нас есть сторонники, есть противники этой системы. Но то, что, значит, в частности, в Угуте была построена школа-интернат, крупная школа, куда свозили детей со стойбищ.
3: А началось строительство с ЧП, насколько я знаю, там обвалился потолок. К счастью, детей не было в классе, и это было ЧП, конечно, такого большого масштаба, и соответствующая комиссия, и она выезжала, и, в общем, экстренно все решали, и, слава богу...
2: Она как летучий голландец, это сам, по всему округу.
3: Очень мобильная, да. Была очень мобильная, при том, что не было дорог и даже направлений в некоторые населенные пункты, потому что, ну, еще раз повторимся, округ только начинал
2: зимой
3: строиться.
2: Зимой на упряжках в северных районах, да?
3: Угу.
2: На лодках, если там по воде в летний период, вертолеты потом уже когда пошли. Вот, то есть человека очень трудно было найти в кабинете.
3: Как завершилась карьера Антонины Григорьевой?
2: В 1983 году она уходит на пенсию, переезжает в город Тюмень, где проживала до конца своих дней. Умерла в 1998 году.
3: Ну, я зачитала то письмо прощальное, да, как раз после 80-летия она, она и на 80-летнем-то юбилее своем чувствовала себя не очень хорошо.
2: Она ушла спустя два месяца.
3: Да, она написала...
2: Вскоре после вот этого написания вот этого письма.
3: Ну, да, жизненный путь ее заканчивался, и она это чувствовала, и она оставила письмо детям. За свою журналистскую практику я разные материалы читала, но вот именно это письмо мне далось очень тяжело читать прощальные слова детям. И такое чувство, что она и нам написала. Вот я сейчас говорю, у меня
2: голос. Только хотел сказать, что это не просто письмо своим детям, а это письмо как завещание всем. Ведь не зря ее при жизни называли хантыйской мамой, хозяйкой округа. Она много сделала для коренных народов. Сделала вообще очень много для людей, которые и проживали на территории округа и приехали. То есть она делала все, чтобы человек, живущий в Ханты-Мансийском национальном тогда округе, Он не чувствовал себя покинутым, не чувствовал себя обделенным. Вот. Но, смотрите, это как завещание. Угу. Завещание, в том числе, правильно сказали, и нам тоже, что мы должны беречь эту землю, приумножать богатство этой земли, делать, чтобы эта земля была краше. Но самое главное, мы должны сохранить в себе человека. Вот и посыл вот этой женщины.
3: Мы уже заканчиваем. По каким причинам имя Григорьевой оказалось как будто в тени?
2: Вы знаете, конечно, ее в первую очередь помнят те, с кем она сталкивалась. А в более широком плане, когда рухнул Советский Союз, когда произошла смена вот этих вот экономических, политических формаций, государственного строя, государственного устройства, то, к сожалению, люди, которые десятилетиями работали, приумножая славу своего Отечества, славу той земли, на которой они работали, они по идеологическим причинам, прежде всего по идеологическим, были затерты, были забыты, к сожалению. Я когда, вот опять же повторюсь, я очень много сейчас занимаюсь судьбами, биографиями людей, вот как раз вот 50-х, 60-х, 70-х годов, и меня поражает, часто приходит такая мысль, что очень не хватает вот этой вот деловой хватки нашим некоторым руководителям. Вот. И в качестве примера нужно поднимать биографии и нужно рассказывать о людях, которые работали. В качестве примера нужно поднимать биографии и нужно рассказывать о людях, которые работали вот в те времена.

0: Мини, табличка на доме, где жила, да. Самолет летает с именем Антонины Григорьевны. Это небольшой, конечно, но очень такой значимый и заметный вклад в сохранение памяти об этой женщине.
1: И мы с вами. Каплю добавили.
0: Каплю добавили.
1: Спасибо большое. Наш разговор подошел к концу. С вами были историк Дмитрий Васильевич Филипчук и Рената Гасанова. Этот выпуск можно послушать в социальной сети ВКонтакте, в аккаунте «Радио Игра», в разделе «Подкасты». До встречи.
2: Это твоя история. Мы рассказываем о героях Югры. От авантюристов и индустриальных пионеров до простых людей, чьи судьбы стали зеркалом эпохи. Этот голос прошлого обращен прямо к тебе. Это твоя история.
3: Радио Югра. Главная музыка на окружном. Радио Югра. Реклама.
4: Ну что там?
5: Усталость и сонливость.
4: Да-да, совсем сонливый.
5: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
4: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
6: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
8: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
9: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
8: А, тот самый цветочный у молотка?
9: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
8: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
10: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8-800-301-68-88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
11: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Наследники Великой Победы. Истории о военных подвигах предков, рассказанные современным поколением.
1: В нашей семье с самого моего рождения мне рассказывают о наших героях, о моих прадедах. И сегодня я расскажу вам об одном из них – Виноградов Алексей Николаевич.
2: Мой прадед Виноградов Алексей Николаевич был призван в армию 18 лет. С января по май 1943 года проходил военную подготовку в 31-м запасном артиллерийском полку. С июля 1943 года служил командиром орудия Су-85 в 850-м отдельно истребительском противотанковом дивизионе. В дальнейшем на базе дивизиона был сформирован 724-й самоходный артиллерийский полк, и в нем мой прадед служил до октября 1945-го. В июле 1944 года мой прадед участвовал в Псковско-Островской операции, в ходе которой наши войска прорвали вражескую оборонительную линию «Пантеру» и освободили город-остров Псков и успешно форсировали реку Великая. Двигаясь боями на запад, они достигли вражеской оборонительной линии Мариенбург. В ходе Тартушской наступательной операции, длившейся почти месяц, войска 3-го Прибалтийского фронта прорвали оборонительную линию Мариенбург и освободили значительную часть Эстонской ССР. С 14 сентября по 22 октября 1944 года мой прадед участвовал в Рижской операции. Даже после войны до марта 1947 года прадед служил в 7-м механизированном полку командиром орудия миллиметровой пушки. Потом прадед вернулся на свою малую родину и продолжил трудиться на благо своей родины. Я испытываю чувство гордости за свою страну, за ее мужественных защитников, одним из которых является мой прадед.
0: Наследники Великой Победы. Истории о военных подвигах предков.

0: реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
5: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Наследники Великой Победы. Истории о военных подвигах предков, рассказанные современным поколением.
1: Петр Якимович Емельянчук. Мой прадед уходил на фронт в первые самые страшные дни. Петр Якимович Емельянчик, простой человек из простой семьи, даже представить себе не мог, что его ждет долгий путь длиною в 4 года от родного порога до стен Берлина. И он не мог представить, что он станет героем. Его судьба была накрепко связана с 33-й стрелковой дивизией. С ней он прошел сквозь огонь и дым самых тяжелых сражений. Он не был генералом, не планировал операции. Он был одним из тех, кто стоял насмерть в окопах, кто шел в атаку под свинцовым дождем, кто терял друзей и находил в себе силы идти дальше. Война трижды касалась его своим железным пальцем. 3 ранения, 3 отметины, которые тело хранило как суровые свидетельства долга. После каждого госпиталь, боль, тоска по своим и после каждого снова возвращение в строй в свою дивизию, которую он называл семьей. Его мужество и верность долгу были отмечены. У него было 3 важные награды. Каждая из них не просто кусок металла, а история подвига, застывшая в форме ордена или медали. Возможно, одна за то, что под шквальным огнем вытащил с поля боя раненого командира. Другое – за удержание важной высоты, когда в живых остались единицы. Третье – за личное мужество в рукопашной схватке. Каждая награда на его гимнастерке была молчаливым рассказом о днях, когда решалась судьба Родины. Он прошел пол Европы с боями, видел, как отступает враг, как освобождаются города и села, в глазах людей которых снова появлялась надежда. Его дивизия неудержимо двигалась на запад, к самому логову врага – Берлину. Он был так близко, что, казалось, уже чувствовал запах весенней земли у его стен, но война жестока и непредсказуема. Приготовила ему последнее, самое тяжелое испытание. На подступах к столице Германии, когда победа была уже ощутима в воздухе, его настигло сильное, тяжелое ранение. Осколок или пуля, история умалчивает. Но они не позволили ему сделать последние шаги к Рейхстагу. Вместо победного салюта над Берлином для него снова были белые стены госпиталя, запах лекарств и борьба за жизнь. Он не расписался на стенах поверженного Рейхстага, но его подпись, его кровь, его мужество, его стойкость были на каждой версте долгого пути к этой победе. Он почти дошел, и в этом почти вся суровая правда войны для миллионов таких же, как он. Они шли до конца, и их концом часто был госпиталь, а не парад. Петр Якимович Емельянчик выжил. Он вернулся домой, нес в себе осколки той войны, память о друзьях и тихую грусть солдата, который не дошел всего несколько шагов. Но для нашей семьи, для детей и внуков, а теперь и правнуков, он навсегда остался настоящим героем. Не потому, что взял Берлин, а потому, что прошел через ад, остался человеком и сделал все, что мог для того великого дня, который наступил в мае 1945-го. Его история – это история стойкости. История солдата, чей личный путь к победе был измерен не километрами до Берлина, а силой духа, проявленной на этом пути. И в этой силе его бессмертная победа.
0: Наследники Великой Победы. Истории о военных подвигах предков, рассказанные современным поколением.

0: Наследники Великой Победы. Истории о военных подвигах предков, рассказанные современным поколением.
1: Федор Борисов родился 4 февраля 1892 году в Смоленской области. Служил в царских и красных армиях, участвовал в гражданской войне. В годы Великой Отечественной сражался на Волховском фронте. С января 1942 руководил военным комиссариатом в Смоленске. В 1944 году получил звание генерал-майора. Награжден орденами Ленина, двумя орденами Красного Знамени и орден Отечественной войны.
0: Наследники Великой Победы. Истории о военных подвигах предков, рассказанные современным поколением.

0: радио Югра. Реклама.
1: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Каждый день, утром и вечером.
5: В жару и холод.
6: Вы видите нас, но не всегда замечаете.
7: Мы здесь, мы стоим у перехода.
8: Мы ждем и надеемся, что вы нас пропустите.
9: Водители, пропустите пешеходов. Они скажут вам спасибо. Компания «Пешеход на переход».
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио

0: Наследники Великой Победы. Истории о военных подвигах предков, рассказанные современным поколением.
1: Мой прапрадедушка Бондаренко Николай Андреевич родился в 1910 году в селе Ставки Харольского района Полтавской области. Это село одно из первых приняло на себя жестокий и вероломный удар врага. С самого начала Великой Отечественной войны мой прапрадедушка ушел защищать родину. С августа 1941 года был в составе партизанского отряда в Житомирской области. Затем в рядах 8-й гвардейской стрелковой Николаевской краснознаменной ордена Суворова дивизии 27 армии 3-го Украинского фронта. Он был снайпером. В составе армии Украинского фронта дошел до Будапешта, уничтожая фашистских захватчиков. Президиумом Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте и проявленные при этом доблесть и мужество награжден орденом Красной Звезды, наградным листом за боевые личные подвиги и заслуги. Согласно сведениям, содержащимся в наградном листе, Бондаренко Николай Андреевич во время боев к уничтожению окруженной группировки противника в городе Будапеште показал себя мужественным и храбрым бойцом. 6 февраля 1945 года во время штурма сильно укрепленного здания он смело поднялся на крышу соседнего дома и метким огнем, подставляющим свои позиции солдатам, противника уничтожил офицера и 9 фашистских солдат. 10 февраля 1945 года, также во время штурма сильно укрепленного здания, первым ворвался на позиции врага и в рукопашном бою уничтожил 4 солдата противника. За дни боев Николай Андреевич показал себя преданным родине. Моя бабушка рассказывала, что наград и медалей моего прапрадедушки было очень много, но сведения о них не сохранились. Я никогда его не видел, он ушел из жизни задолго до моего рождения, но о нем рассказывали мне мои бабушка и мама. Их рассказы о моем герое, прапрадедушке и о его подвигах я буду помнить всегда и передам своим детям. Точно знаю, что мужество и стойкость советского народа, проявленные в борьбе с фашизмом, никогда не будут забыты живущим и будущими поколениями наших соотечественников и всех людей в мире.
0: Наследники Великой Победы. Истории о военных подвигах предков, рассказанные

0: Реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
2: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
3: И что ты сделал?
2: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
4: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Югра. Югра. Главное окружное радио.
1: Наследники Великой Победы. Истории о военных подвигах предков, рассказанные современным поколением.
2: Я хотела бы рассказать о родном брате моего прадеда Зоткине Георгии Федоровича. Георгий Федорович родился 27 мая 1912 года. К моменту призыва в сентябре 1941 имел звание лейтенант. Призван в Сталинградской области в Круговском районе. Служил в 347-й стрелковой дивизии, командовал взводом противотанковых ружей. Участвовал в боях за Крым. В боях за Севастополь Зоткин заметил, как по траншее передвигаются немцы. Наблюдая в течение часа, Зоткин Георгий выявил огневую позицию 75-миллиметровой пушки. Точки были тщательно замаскированы. В результате, по его данным, уничтожена 75-миллиметровая пушка, подавили 3 немецких пулемета и истребили до 10 гитлеровцев. Всегда в бою Георгий Федорович отличался смелостью, решительностью, знаниями в своем деле. Дисциплинированный командир. Так о нем отзывалось начальство. В трех боях под Мелитрополем со своим взводом дважды отражал контратаки немцев. В боях в районе Митца под его личным командованием взвод уничтожил 8 огневых точек и 18 немецких солдат. 11 октября 1943 года взвод отбивал контратаку противника в районе Мелитрополя, уничтожив 4 огневые точки, 16 немецких солдат, офицера, и огнем противотанковых ружей был сбит «Юнкерс 88-й». Зоткин был награжден медалью за участие в Великой Отечественной войне, 2 орденами Красной Звезды за победу над Германией и над Японией, а также орденом Отечественной войны 2-й степени.
1: Наследники Великой Победы. Истории о военных подвигах предков, рассказанные современным поколением.
3: Радио «Югра».

0: Наследники Великой Победы. Истории о военных подвигах предков, рассказанные современным поколением.
1: Я хочу рассказать про своего прадеда, красноармейца, Сургутского Андрея Ефимовича. Он родился 14 октября 1906 года и был призван Самаровским РВК Омской области. 18 января 1942 года в бою у деревни Зановская Кировского района Калининской области он получил тяжелое ранение. В донесении о потерях Андрея Ефимовича ошибочно признали убитым, но его спасли санитары из другого отряда. Несмотря на то, что осколком был перебит седалищный нерв, врачам удалось сохранить ему ногу. После госпиталя прадед вернулся на родину в Репалово и женился на Кристине Никитичной Самариной, моей прабабушке. Мы помним его подвиг и историю его чудесного спасения. Спасибо за победу!
0: Наследники Великой Победы. Истории о военных подвигах предков.

0: радио Югра.
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Наследники Великой Победы. Истории о военных подвигах предков, рассказанные современным поколением.
1: Сегодня я хочу поговорить про своего прадедушку Шарафутдинова Анасия Ахматова Теповича. Он родился 8 марта 1925 года в республике Башкортостан, в Чекмагушевском районе. Окончил семилетнюю школу. 13 февраля 1943 его забрали в армию. Он служил в Украине снайпером. В конце 1944 года получил боевое ранение и лежал 6 месяцев в госпитале, после чего вернулся домой и начал работать в колхозе, женился на моей прабабушке. Вместе они воспитывали 5 детей, 4 мальчика и 1 девочку. Умер он осенью 2011 года. Мой прадед был награжден медалями за доблестный труд в Великой Отечественной войне, орденом Отечественной войны 2 степени, медалью Жукова, знаком фронтовика, и медалями к юбилею победы в Великой Отечественной войне. Я очень горжусь своим прадедушкой.
0: Наследники Великой Победы. Истории о военных подвигах предков, рассказанные современным поколением.

Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: окружное радио.
1: В этом городе я знаю пути, знаю тех, кто мне мешает идти. Каждый шаг, каждый миг по кольцу и в час пик. В этом городе не каждый герой.

0: радио Югра.
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио.

0: Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Югра». Югра! Главная музыка.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

0: Радио Югра.
1: Главное окружное.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

0: Окружное радио.
1: Я не смогу забыть тебя, не смогу забыть тот взгляд. Я не смогу простить тебя